Кто-то к делам возвращается, к каким-то важным, если откладывали вы в долгий ящик их, а вот теперь вы дела свои начинаете сначала. Кто-то жизнь решил сначала начать, что-то в ней сегодня поменять, переделать или вообще вот с чистого листа запустить, и только так. Ну что ж, имеете полное право, удачи вам в этом. Ну а я, Крылов Илья, сначала начинаю новый музыкальный час на русском, уже и классные песни вам приготовил. Хит «Луна» исполнят Ираклий Ликастар с Татьяной Куртуковой, поводим хороводы вокруг Алешеньки. С Дмитрием Колдуновым подарим песню девушке с самыми красивыми глазами. Ну а сейчас летит бумеранг к вам от Анны Семенович и Славы на русском радио. Ловите и не спите.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Русское радио. Новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренёк.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова. И вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на

0: а мы на Русском радио с большой любовью относимся к творчеству Александра Панайотова, к его роскошному голосу в несколько октав и к новинкам артиста. Ну а как без любви-то, да? Без любви никак, только с любовью, только с уважением. Чтобы в каждой свежей песне раскрывались все новые-новые краски голоса этого удивительного исполнителя. Ну и давайте прямо сейчас поддержим композицию «Акваланг» и проголосуем за Александра Панайотова в «Золотом граммофоне». Заходите прямо сейчас на сайт rusradio.ru и отдавайте свои голоса.
1: На Русском радио Илья Крылов.

0: Девушка девушку может понять, зачем ей 59-е такое же платье и 48-е туфли точь-в-точь, как и те 47 пар, такого же цвета, формы, размеры, даже высота шпильки, хоть линейка замерей. Нам, мужчинам, такого не понять, зачем ей все это, зачем. Чтобы было, я только так могу это объяснить. И понимаем мы друг друга, не понимаем, но то, что девчонкам без парней никак, и нам, ребятам, без девчонок, это абсолютный факт. Потому что я — это ты, а ты — это я. И никого не надо нам.
1: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: пересуды, какие-то взгляды косые, насмешки в конце концов. Да ерунда все это. Ну подумаешь, кто-то лыбу-улыбу включил. Смеяться, не плакать, пусть улыбаются. Смех жизнь продлевает, а переживать из-за этого дуться, ну нет. Лично я, Илья Крылов, считаю, не стоит нашего внимания подобное поведение кого-то из окружающих. Главное, самим быть нам выше этого лучше в десятки, а может быть даже и в сотни раз. И как бы тяжело не было иногда, только вперед идем с доброй улыбкой на губах и хорошими мыслями. Ну а правильный путь подскажет следующая песня, тем более, когда в наших руках такие устройства, как компасы, с ними точно с верной дороги не собьемся.
1: Новая песня на русском.
2: Через туман.
3: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
1: Русский.

Могли мы надышаться этой песней Вячеслава Макарова «Чистейший кислород» на русском майском. Ну и вдыхаем дальше ароматы весны вместе с певицей Жасмин. Кстати, я, Крылов Илья, очень люблю, как пахнет весной растение Жасмин. Белые вот эти вот цветочки красивые, можно будет наломать веточек, если растет Жасмин у вас на вашем личном участке, и в баночку или в вазу с водой дома поставить. Так, про Жасмин я вам сказал, ждите ее, а еще Филиппа Киркорова, Еву Польну. Ну и начинаем новый день, эту среду, с чистого листа под хит Дмитрия Маликова.

0: радио. Все будет хорошо.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Красивые, конечно, песни, где кто-то страдает от любви, от чувства своих безответных. Но пусть подобное только в песнях и романтических фильмах остается. Просто как маленькое нам такое вот напоминание, что подобное тоже имеет место быть. Но только не у нас. А у каждого из нас пусть будет в жизни счастье бесконечное, любовь безмерная, чтобы тонули мы каждый день в глазах наших любимых, с ними засыпали в обнимку и также в обнимку с любимыми просыпались под музыку Русского радио.
1: Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна? Любимое на русском.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Плохое настроение, нежелание вставать на работу – улетай, а бодрость и солнечная погода – прилетай. Всем городам вещания Русского радио в 5.04 по столице желаю и тепла, и майского солнца, и вообще, чтобы во всех делах сегодня, и особенно в начинаниях, у вас все было хорошо на своих местах и в логическом порядке. Глаза открыли, проснулись, душ, чай, кофе и на работу, как на праздник. И все вокруг было то, что мы любим, и все вокруг были те, кого мы любим. Меня зовут Илья Крылов. Всех приветствую на русском.

0: На этой неделе номер третий. И где-то выше облаков, выше облаков. Номер второй.
1: Я русская красавица, глаза горят, как ягоды в тумане. Смотри, как меня чихают.
0: Номер первый.
2: Ты знаешь, у меня давно все хорошо. Ты знаешь, да, бывает.
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.

вот только вчера мне попадался на глаза клип на эту песню Владимира Преснякова «Все нормально», когда смотрел наш музыкальный канал РУ-ТВ, и в этом клипе у музыканта участвовали дети. Главную роль хулигана, у которого «Все нормально», сыграл сын Владимира Преснякова Артемий. Ему тогда было всего 5 лет, но камеру мальчик не боялся, вел себя максимально естественно, хулиганисто, как и положено 5-летнему мальчишке. Обязательно посмотрите этот клип, если не видели, мне кажется, вам очень понравится. Ну а нам пора шагать вперед под суперхит Согдианы на Русском радио.

0: Реклама на русском. Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Меньше знаешь, крепче спишь. Нифига! Пока не узнаешь, вообще не заснуть. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Красивая песня получилась у Мота. Лично мне она очень нравится. Напомню, называется новинка «Намек на нас». Если вы пока еще не в курсе, песня уже попала в хит-парад «Золотой граммофон», да. Пока, конечно, она не на первом месте там, но все предпосылки есть, динамика хорошая, голосуете вы активно за Мота, плюс 4 позиции за несколько недель, это, по-моему, неплохо. И вот заслуженная 11-я строчка «Золотого граммофона», но, может быть, все и круче у артиста в главном хит-параде страны, так что голосуйте прямо сейчас на сайте rosradio.ru, и уже в эту пятницу, послезавтра, мы подведем итоги в эфире.
2: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Доброе утро, 6 часов 7 минут в Москве, среда, 6 мая на календаре, отмечаем сегодня день напитков, пусть они будут у нас полезными, бодрящими, с витаминами и без какого-либо вреда для здоровья. Герб и флаг Москвы сегодня тоже отмечают свой праздник, день символов столицы, где в центре, конечно же, покровитель города Георгий Победоносец, но уже завтра, 7 мая, мы, русское, будем отмечать вместе с вами день радио. Не забудьте, пожалуйста, можете уже и поздравления готовить, сочинять. Это наш большой общий праздник. Мы вам, между прочим, подарки уже приготовили, да. Но все по порядку, как говорится, обязательно обо всем и сегодня, и завтра, особенно в эфире, расскажем. Ну, а пока...

0: Не знаю, как вы, я, когда слышу эту песню, всегда хочу посидеть под нее, если уж не на морском берегу, ну, хотя бы на берегу речки или прудика какого-нибудь живописного. Что тут у нас поблизости есть, да? И идеальное время, конечно же, для таких посиделок – выходные, чтобы вот никто из коллег звонками и чатиками рабочими не беспокоил, вообще выключить телефон, отложить в сторону и остаться один на один с природой. Обязательно мы с вами это сделаем, тем более выходные у нас на горизонте, они будут праздничными. До вторника, только 12 мая, выйдем на работу. Красота.
1: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. На этой неделе номер 3.

0: Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: «Золотой граммофон» на русском радио.

0: новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на

0: Такой весны, надеюсь, смог подарить всем вам, пока вел эфир, ставил ваши любимые песни, общался с каждым из вас по душам. Дальше дарить весну и создавать отличное настроение будут они, русские перцы, 7.00 во всех радиоприемниках страны и мира, настроенных на майское русское радио. Ну а сам я прощаюсь, до новых встреч, будьте на русском и все будет хорошо. Всегда ваш Илья Крылов. Пока.
1: Реклама на русском.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Человек создан для счастья, а будильник, чтобы это счастье портить. Рекламная служба русского радио 5797799.

0: Русское радио. Это родные нулевые.
1: Без тебя.
0: Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте Русское радио. Все будет хорошо.
2: СМИ я слушаю. Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-48-00-220. Выдано Управлением Роскомнадзора по Липецкой области 28 августа 2012 года. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
3: С прогнозом погоды на сегодня, 6 мая, познакомлю вас я, Элина Рассказова. В нашем городе ясно, солнечно, без осадков сегодня, днем до плюс 26 градусов, ближайшей ночью 17-18 тепла. Атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитность.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство обсудит поправки в сфере трудовой миграции. В рамках сегодняшнего заседания Кабинет министров рассмотрит законопроект о передаче МВД отдельных полномочий в миграционной политике. Эти функции сейчас выполняет Министерство труда. Также обсудят субсидии аэропортам южной и центральной части России, которые вынуждены закрывались. Это должно частично компенсировать прошлогодние расходы этих аэропортов. В России могут ограничить поступление в магистратуру без привязки к предыдущему образованию. Окончательное решение будет принимать Миноборнауки. Такой законопроект внесли в Госдуму. Согласно документу, стать магистрами по некоторым специальностям смогут те, кто окончил соответствующее направление на бакалавриате, либо абитуриенты, имеющие опыт работы по выбранному профилю. Другие правила сохранятся. Для поступления в магистратуру необходимо иметь диплом о высшем образовании и сдать вступительные экзамены. Средняя ставка по ипотеке по итогам марта вновь превысила 10%. При этом, как пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка, средневзвешенный срок кредитования составил 23 года 10 месяцев. Это минимальный показатель за последние 3 года. Когда ЦБ резко поднял ключевую ставку до 21% годовых, россияне почти перестали брать рыночную ипотеку и переключились на льготную, в основном семейную. В прошлом году ее доля составила 90%. Примерно на половине территории России еще лежит снег. Больше всего в Красноярском крае, Якутии и Магаданской области, заявили ТАСС в гидрометцентре. В основном снежный покров сохраняется в североевропейской части страны. На Чукотке снег еще не сошел повсеместно, а на Камчатке высота сугробов местами превышает 1 метр. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки, здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, ненаглядные вы наши. Давайте, просыпайтесь, полулетние. Ну как полулетние, практически летние. Вот здесь главное на главном стартует русский перс на русском радио для вашего отличного настроения, чтобы все сегодня было маточки прямо. Полина Жукова напротив меня. Меня Антон Юрьев зовут. Здорово, люди, привет.
2: Доброе утро, ребята.
1: Здрасте.
2: Ну, кстати, не везде же лето сейчас, Антош. Вот мы вместо обогревателя давай поработаем сегодня, чтобы там, где еще лежит снег, мы согрели всех.
1: Я могу.
2: И он растаял.
1: Я могу прямо... Вот, и все.
2: Вот так и поделаем. Тобой, когда у нас будет игрушечка «Переперцы».
1: Да, вот сейчас мы вам еще перченным гороскопчиком реактивно сделаем такой, знаете, капель и половодье.
2: Да, ну а в игре «Против правил» в следующем часе, где будут разыграны деньги, что сделаем?
1: Отдадим 10 тысяч рублей, ребята. А ну что, кроме как денежки, может растопить сердечко, лед и снег?
2: Ну, песни, конечно.
1: Конечно, песня, которая строить и жить помогает. Вот так.
2: Понесло!
1: Вперед!
0: Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Русском радио.
1: Ну что ж, булочки наши сладенькие, давайте сейчас закрывайте глазки. Да, ну те, кто еще спит, это понятно, вы так и закрыли их, да? А остальные закройте, потому что следующее, то, что я скажу, нужно представлять. Значит, представьте себе зоопарк города Сан-Диего.
2: Уедем с тобой в Сан-Диего, подальше от мокрого снега.
1: Вот, уехали? Хорошо. Значит, сотрудники решили подвести выдр, мы на вы тогда, поближе к посетителям, чтобы их можно было получше рассмотреть. Ну, вполне нормальная практика, да? В итоге каждая выдрочка похвасталась тем, что есть. Мама выдра показала своего детеныша, и все люди говорят, красивый. А батя выдра с гордостью продемонстрировал свой любимый камешек.
3: Ой, вот так вот. Да тут все как у людей, Антох.
1: Да, поэтому вот такая вот срочная новость, ребят. Мы будем держать вас в курсе, не переключайтесь.
3: Ну смотри, как на самом деле все одинаково. Да. Женщина вот в своей жизни хвастается и гордится, даже не хвастается, а гордится тем, что у нее прекрасная семья, замечательные умные дети, прекрасный хороший муж, она замечательная хозяйка. А вы?
1: Вот он,
3: посмотрите
1: рядом, да?
3: Камень. Это я сам нашел такой классный камень.
1: Потрясающе, Боже, спасибо тебе огромное, что ты вот такую аналогию не привела 23 февраля. Ну, классно бы было бы. Просто у меня вот муж прекрасный, у меня ребенок прекрасный. А это мой муж, вы посмотрите на него. У меня камень. Вот, нормально, спасибо.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: Всем просто необходимо проснуться, успеть гороскопы, чтобы знать, как прожить этот прекрасный, шикарный шестой день мая. Овны, смелое решение откроет перед вами новую дверь, не сомневайтесь.
1: Тельцы, привет. Терпение сегодня ваш главный козырь. Все придет вовремя.
0: Близнецы, общение принесет неожиданные выгоды, будьте на связи. Ой, тяжело это, конечно.
1: Раки, домашние дела порадуют результатом и поднимут настроение.
0: Львы вас заметят там, где вы меньше всего этого ждете.
1: Дева. Отличный день для наведения порядка и в делах, и в мыслях.
0: Весы, и баланс восстановится, если перестанете угождать всем подряд.
1: Вот так вот. Скорпионы, тайна раскроется в самый неподходящий момент. Или в подходящий.
0: Ух ты, стрельцы, у вас энергии хоть отбавляй, направьте ее в полезное русло или поделитесь с ближним.
1: Козероги, ваш труд оценят, даже если не сразу. Продолжайте в том же духе.
0: Водолеи, новая идея способна изменить ваш привычный подход.
1: О, нормально. Рыбы, рыбоньки, вами завершаем. Мечты начинают обретать реальные очертания.
2: Перченый гороскоп на русском радио. Русское радио в твоем мобильном.
3: Русское радио.
2: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальные выгоды действуют при условии сдачи автомобиля. Предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
10: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
13: Кроме «Ленты Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организации, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
14: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
16: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
17: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Птица счастья была подозрительно синей.
1: Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 4.

0: русском радио.
1: Из разряда истории, а я же говорила.
2: Так, ты говорила?
1: Говорила.
2: Скажи.
1: Я против ИИ, искусственного интеллекта. А вот почему. Смотри, еще одна история доказывает, что не надо, ребята, с этим играться. Журналистка на неделю заменила себя на искусственный интеллект, чтобы проверить, может ли нейронка забрать ее работу. Спойлер. Бот устроил скандал и назвал ее босса идиотом.
2: Умничка.
1: Но начиналось все очень хорошо. Она загрузила, значит, в искусственный интеллект сотни своих текстов и собрала цифровой профиль. Нейросеть смогла полностью скопировать ее стиль и приемы. Дальше она настроила голосового агента с ее клонированным голосом, чтобы он сам звонил экспертам и брал интервью.
2: Это удобненько.
1: Да. Все было настроено верно, но агент сразу начал лажать. Бот льстил каждому собеседнику, перебивал и задавал общие вопросы. Ценные слова просто игнорировались. А однажды он так увлекся редактурой, что исказил цитату и смысл слов эксперта, перевернулся на все 180 градусов. И когда редактор попросил переписать текст, бот заявил, что у него есть журналистский инстинкт, которого редактору никогда не достичь, и бросил трубку. В итоге журналистке пришлось все переделывать самой.
2: Нет, а чем
1: еще этот... и босса послал.
2: Это правильно. А чем этот бот отличается от любого расклада в каком-то современном ток-шоу?
1: Ну да, в
2: принципе. Значит, исказить слова эксперта, это первое, да? Вот каким-то образом все это скомпилировать. Естественно, намекнуть на журналистское чутье, даже если ты работаешь полтора дня.
1: Ага.
2: По-моему, все ровненько обзванивает. Это удобно.
1: Думаешь?
2: Я знаю. А вот это вот грамотное, которое уже 300 лет прям популярно, когда директор, иди ты! Вот, директор, да? Нормальный бот.
1: Я за человеческое отношение, общение и за человеческую работу.
2: По кофейку?
1: Давай.
2: Поехали.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: русском радио.
1: Ну, расскажи мне, как твой голосовой аппарат поживает?
2: Сейчас. Плохо.
1: Да не, ничего.
2: Ничего?
1: Да сойдет.
2: Ничего хорошего.
1: Ничего хорошего.
2: Давай что-нибудь испортим.
1: Так и надо же.
2: Да?
1: Это же наша основная миссия в этой игре «Переперсия». Что-то да испортить.
2: Итак, дорогие друзья, объявляется акция. Дайте нам песню, и мы ее испортим.
1: Перепоем так, что... Ой, ваша задача будет отгадать, что же это было. В общем, позвоните нам 8495-995-105.7.
2: Это игрушечка «Переперцы», и у нас все песни через одну букву.
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио. Что слушает страна?
3: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
4: Если кольцо, значит мы вместе.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: Пятерочка выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
8: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
9: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
8: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
9: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай, 6, страница 3, помещение 8028, ОГРН 117-78-46-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
12: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробки передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
13: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
6: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
14: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
15: Убираться в доме, где есть дети, все равно, что чистить снег во время снегопада. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: перцы на русском радио.
1: Все нормально, распелись, все хорошо. Так, значит, оркестр готов, да, Краснодар? Кто же? Ну и прекрасненько, да. Все хорошо. Сейчас мы по ней пройдемся. Но сначала по ней пройдется, знаешь, кто?
2: Кто?
1: Светлана из города Липецк. Встречаем. Свет, привет.
2: Здравствуйте, Светлана.
3: Доброе утро.
1: Светулечка.
2: Вы наш музыкальный эксперт сегодня.
1: Да, да, да, да, да. Света мне сказала, что она знает все. Она прослушала все композиции русского радио в МП3.
2: Наши песни.
1: Наши песни?
2: Ну, из переперцев все прослушаны.
1: Жукова, мы их тщательно скрываем, но Свете флешку отправили.
2: Хорошо.
1: Светочка, скажите, пожалуйста, вы вот в душе поете?
3: Да.
1: Да? Ой, а вот в караоке поете? Светочка,
2: мы тоже.
1: Я так понимаю, что у вас тоже есть совесть, хотя бы чуть-чуть, в отличие от нас, да? Ну, прекрасно. Вот, значит, смотрите, хорошая игрушечка. Вот, мы будем портить песни, но есть одно задание, один вопрос к вам.
2: Да, Светочка, у вас есть питомец? Такой неожиданный, да ладно? Питомец.
3: Что есть?
2: Питомец.
3: Ой, нет, питомца нет.
2: А может быть, был когда-то питомец?
3: Да, собака была.
2: Как звали собаку?
3: Виконт.
2: Как?
1: Виконт.
3: Виконт.
1: Отлично. О-о-о. А фамилия Доброжелон? Просто, ну, чтобы как-то круто. Виконт.
2: Значит, мы берем первую букву имени, да, клички, точнее, вашего питомца. Виконт. В.
1: Да.
2: И сейчас все согласные буквы.
1: Нет.
2: Гласные.
1: Нет.
2: А какие ты хочешь?
1: Ну ладно, хорошо.
2: Какие ты хочешь? Согласные будем менять?
1: Да, конечно, давай.
2: На букву В.
1: Ты согласна?
2: Я согласна.
1: Я согласна. А можно сейчас отгадать просто, Светочка, что это за песня? Вот, зачем мы ее испортили и как же нам все-таки не стыдно?
2: Давай, Антох.
1: Что давай?
2: Петь.
1: Мне до сих пор стыдно. Вам есть щепотка. Ой, ну что ж, приготовились.
2: Да.
1: Раз, два, три, четыре.
4: А я вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю, вяблю

0: баба, баба, баба.
1: Во! Во, ви, ви, ви, ви, ви, баба.
2: Ой, все.
1: Что? Хороший?
3: Тебе.
2: Что? Что?
3: Песню пою тебе.
2: Пою тебе?
1: Нет, Свет, это мы поем вам.
2: Кто поет эту песню, вы знаете?
3: Нет.
1: Это же Вави, Вави, Вави, Вави.
2: Ну, кстати, она вот... буду подсказывать.
1: Да, конечно, давай. Это же Света из
4: Липецка. Она вчера была в гостях.
1: Да, но не у нас.
4: Вечером.
1: Как это обводится?
3: Нет, к сожалению.
2: Ужас какой. Вива, Вава, Во.
1: Да. Она бы вывела ваму, она бы сразу замуж за ваву.
2: За ваву, вовела вивемка.
1: Да. Короче, значит, слушай нас внимательно, Вивана из Вивицка. Вот. Это Мари Краймбрери.
2: Мне так хорошо ей было. Мари, хорошо, а нам вот плохо.
1: А Жукова, утащи, тебе так хорошо? Или...
3: Нет, Светка, не сегодня.
1: Нам главное слушатель. Светочка, вам хорошо?
3: Да.
1: Прекрасно. Очень. А вы не могли бы поставить щечку? Мы вас туда зацелуем по-быренькому к трубочке. Так, 3, 2, 1. Хорошего дня, святуль.
5: Переперцы на русском радио.

0: Я слушаю. Для лиц старше 12 лет. Реклама на русском.
1: Липецк встречай! Цирк Гранд-Арена! Грандиозное байк-шоу бразильских мотокаскадеров, хвостатых и ластатых.
2: 25 апреля около нашей ярмарки на Гагарина 100Б.
3: Категория 0+.
4: От 2 миллионов 290. Машины на Папина. Доступно и просто. Этой весной под новые тренды моды встретят крутые JQ и Амода. Возможно, рассрочка. Доступны блага. Новинки на Папина. Вот это да!
5: Обновленный автомобильный ряд уже в наличии. JQ J6, Амода C5 New. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Все новинки в одном месте. На Папина. Там, где Чинган и Тойота. Банк-партнер Power Soft Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Не хочу. Не буду больше готовить. Надоело. Каждый день одно и то же. Что на обед, что на ужин. Я тоже хочу вкусно и быстро. Раз и готово.
7: Ну так что на ужин-то?
6: Ничего на ужин.
8: Давай просто закажем в русской трапезе. Там более 250 блюд из фермерских продуктов. И все уже готово. Вкусно и полезно для всей семьи.
9: Русская трапеза. Быстро и по доступным ценам. Накормим у себя на Плеханова 1 или закажите на сайте трапеза.рф.
10: ООО «Барсервис». УКРН 117-482-742-20.
11: Клиника «Стоматолога Я» – это 19 лет опыта в имплантации зубов и костной пластики. Мы используем только проверенные временем методики и имплантаты. Малоинвазивное удаление сложных зубов ультразвуком. Лечение и протезирование с гарантией до 5 лет. Пародонтология и бережная детская стоматология. Клиника «Стоматолога Я» – 47-70-97. 47-70-97.
12: Представьте, вы работаете, а за окном река, яхты. Яхт-клуб «Зеленый причал» предлагает современные офисные помещения в аренду для вашего бизнеса. Прямо на берегу реки Воронеж. Панорамные окна, круглосуточная охрана и просторная парковка. Рядом ресторан и набережная. Улица Карла Маркса, 33. Узнайте условия аренды по телефону 28 99 00. Яхт-клуб «Зеленый причал». Вдохновение для вашего бизнеса.

0: Традиции могут звучать современно. Более 10 лет бренд «Марифан» создает ободки-кокошники с народной вышивкой. Каждый узор – история, каждый образ уникален. Ободки-кокошники «Марифан» – искусство в деталях. Сайт marifan.art.
1: Сила тока – это когда ума нет, а есть только сила. Ха!
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Липецке. 22 100

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Андрей Соколов, и далее новости. Число обращений липчан в Следственный комитет выросло на 44%. В управление СКР по Липецкой области в первом квартале на рассмотрение поступило 1856 заявлений. В аналогичном периоде прошлого года их было 1286. Уточняется также, что жители региона в три раза чаще стали использовать для обращения интернет-приемную комитета. Это может свидетельствовать о большем удобстве электронных форм взаимодействия со следственными органами, пишет КП «Липецк». В России, как и во всем мире, отметили День гигиены рук. Он отмечается ежегодно 5 мая. В Роспотребнадзоре чистоту рук называют простой, доступной и очень эффективной мерой защиты от инфекционных заболеваний. Санитарные врачи напомнили, мыть руки обязательно нужно после посещения общественных мест, перед приготовлением и приемом пищи, после кашля или чихания в ладони, после контакта с мусором, при уходе за больными и после контакта с животными. В домашних условиях постоянное использование кожных антисептиков нецелесообразно. Их следует применять по показаниям, например, перед проведением медицинской манипуляции в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В остальных ситуациях достаточно теплой воды и хорошего мыла. В Липецкой области на заповедной Галичьей горе отметили редкое явление. Речь идет о появлении на свет птенцов филина, которого охраняет Красная книга России. Эксперты говорят, что встретить выводок птенцов ночного хищника – событие редкое даже в масштабах страны. Как пишет сайт «Липецк Ньюс», сейчас птенцов кормят и готовят к переводу в лесной вольер для постепенной адаптации. Летом птиц планируют выпустить в природу. Каждому пернатому надели именное кольцо с номером, названием заповедника и страны. Пока это все новости. Удачи вам, берегите себя.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио для лиц старше 12 лет.
2: Спонсор часа ООО «Леовит Нутрио». Кисель желудочно-нейтральный от «Леовит». Специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания при воспалительных заболеваниях желудка. Кисель «Леовит» для желудка суперхит. Не является ли?

0: утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ну а кто это здесь такие, дорогие друзья? Это русский перц на русском радио. Главное на главном здесь для вашего хорошего настроения. Второй час в компании Полины Жуковой, Антона Юрьева. Люди, давайте пододвигайтесь поближе, будем обниматься.
2: Доброе утро. Ой, сейчас я, можно сказать, на исповедь схожу.
1: Да ты что, правда?
2: Потому что хочу признаться в том, что, наверное, каждая женщина рано или поздно испытывает тут какой-то некий творческий кризис в вопросе, что приготовить на ужин.
1: Да.
2: И я вот в их числе. И вот поиск вдохновения и нового рецепта увенчался у меня провалом. Я, значит, хотела поджарить рисовую бумагу, чтобы она превратилась в форму ракушки, и туда положить сверху салат. Это так. Очень красивая подача, я увидела. У меня, значит, что? Все сгорело, и вместо чего-то красивого получилось что-то черное, горелое. И вместо ужина что? Была уборка и проветривание квартиры. Вот такая какая-то, вот я не знаю, что случилось, ошибка нелепая буквально, пережарила, как-то неправильно технологию выбрала, и все, ужин накрылся медным тазом.
1: Нормальная тема, вот, здравствуй, милый муженек, вот да. На ужин уголек.
2: Да, вот именно так.
1: Ну, нормально, поэтому... уголь активировала, нет, все хорошо?
2: Не стала пробовать.
1: Ну и не надо.
2: Я хочу спросить у наших слушателей, не только у женщин, но и у мужчин, и у других тоже людей.
1: Прости, пожалуйста, я так ощущаю, что мы на секунду переместились в Европу. У мужчин, у женщин и у других людей спросить хочешь. Ну, спрашивай.
2: У всех
1: давай.
2: Хочу спросить, да, независимо да. от возраста, какая была самая нелепая ошибка, которую вы совершили на кухне.
1: Ой, сейчас какая-то бабулька, которая жарит блинчики, да, или оладушки, вот такие пористые, хорошие, да, она говорит, в смысле, у меня ошибок не было никогда.
2: Ну, неужели никогда не было? Ну, вот правда.
1: Были, конечно, у всех. Ну, слушай, ну, я тоже кое-что сжег там на кухне.
2: Ну, вот, и ты расскажи нам, пожалуйста, потом.
1: Да.
2: Да, а пока вот пишите вашу историю в наших социальных сетях, там есть пост, под ним, пожалуйста.
1: Еще есть мессенджеры, номер телефона скрытный, есть только у Полинки.
2: Есть у меня и у вас. Теперь будет 8-916-003-105-7.
1: Мы очень-очень ждем. Давайте!

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну, что у вас там подгорает?
2: Да подгорает. Вот Андрюхе из города Барнаул написал нам сообщение. Самая нелепая моя ошибка, это когда я нахожу в интернете видюшку на тему рецепты за 5 минут для тех, кому лень готовить.
1: Да-да-да.
2: По итогу ты готовишь это минут 20. Результат не совпадает с ожиданием, и посуды приходится мыть больше, чем обычно. И вот после нескольких таких попыток я перестала доверять этим роликам с быстрыми рецептами.
1: Угу. Ну, слушай, ну эти быстрые рецепты, ты знаешь, иногда вот с ингредиентами что-нибудь перепутаешь, да, угу. И не то, что и вид не тот, так еще и вкус не тот, вот.
2: Все не то.
1: Вообще, все не то, все не так. Вот, но приятного аппетита.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
3: А знаете ли вы, что в этом году автошины выгодно приобретать в движке? Движок – это не просто низкие цены на шины, но и более того, возможность еще и поторговаться с продавцом. А самое главное, в движке вы получите не только бесплатный монтаж купленных шин и дисков, но и бесплатную балансировку, включая стоимость грузиков. Да-да, балансировка бесплатна. Автошины в магазинах движок – это невероятно выгодно.
4: Предложение действует до 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.

0: 5 минут, и ваше авто сияет чистотой. Приезжай в портал на Балмочных 15.
1: Куда идем?
2: В протесты, конечно. Там бизнес-ланч по 350 рублей. И порции большие.
1: Серьезно? А пицца?
2: А пицца, паста, фокаччо и салаты по фиксированной цене. Представляешь?
1: Протесты. Быстро, вкусно, доступно. Ждем вас с 12 до 22 часов на Неделина 14Б.
2: Протесты. Это ваше место. Улица Неделина 14Б. Телефон 24 38 80.
3: В ритме сердца. В ритме города. В ритме доброты. 30 мая участвую в благотворительном забеге «Сберпрайм Зеленый марафон». Регистрируйся уже сейчас. Зеленый марафон. В твоем ритме. Реклама. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11 августа 2015 года. 18+.
4: Просто о сложном и интересно о привычном. От событий прошлого до современных технологий. От научных открытий до невероятных рекордов. В понедельник, среду и пятницу в 9.50 и 13.50. От А до Я на русском радио Липецк.
5: Партнер программы – официальный дилер «Лада» АО «Липецк Лада».
6: Говорят, майские праздники – это время, когда все успеваешь. И шашлык пожарить, и огород посадить, и зафиксировать выгодные цены на авто по госпрограмме у официального дилера «Липецк Лада». «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей. Предложение ограничено, действует только до 27 мая. Подробности на сайте lipetsk.lada.ru. Приезжайте сегодня. «Липецк Лада». На Московской 36. Неоферта 2026 год.
7: Я бы с радостью стал лучше. Но где взять столько радости?
8: Телефон рекламной службы русского радио в Липецке. 22 105.
9: Что слушает страна?
10: Вот и лето прошло. Словно и не бывало.
9: Русское радио.

0: Да, говорим мы сегодня про нелепые ошибки, которые вы на кухне там у себя совершали. Угу. Наталька написала, она решила испечь пирог по новому рецепту. В списке ингредиентов было 2 столовые ложки разрыхлителя. Да. Ага. Я не глядя взяла банку с надписью, значит, разрыхлитель, и щедро
1: всыпала. Разрыхлила.
0: Через 5 минут кухня наполнилась пеной, как в аквапарке. Оказалось, это был стиральный порошок. Я не понимаю, что стиральный порошок делает в этой банке.
1: Офигенные блинчики получились вы.
0: И на кухне еще. Ужас, Наталька, это страшно. Очень страшная история вот этого косяка.
1: Да, зато, как ты знаешь, страшная история косяка. Это наше утренний спектакль.
0: Да.
1: Потому что блинчики вкусные, пористые получились. Мне понравится.
0: Ты такое пробовал?
1: Не-не-не, ну для красоты. Ты же знаешь, когда в рекламе берут, например, блинчики, поливают машинным маслом.
0: Серьезно?
1: Да, для густоты процесса.
0: Сейчас просто, я не знаю, разрушил всю мою жизнь.
1: Извините,
0: я думала, это все по-настоящему, а это нет.
1: Я разрушил
0: твои... Я всегда смотрел на эти блинчики и думал, боже мой, кто-то же так же шедеврально умеет готовить.
1: Ну ты же нормально, ну ты же знаешь, что, вот, к примеру, блинчики, которые столовые там, да, у нас в нашем
0: ресторанчике. Они тоже с машинным маслом.
1: И вот те, которые в рекламе, это, ну, совершенно разные блинчики. Хотя у нас вкуснее.
0: Да?
1: Да, но там красивее.
0: Ну ладно.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: Пятерочка выручает!
7: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
9: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
11: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при кредите и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
13: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
7: ООО «Умный ритейл», Москва, Баклай 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 118-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат» 6+.
1: На фотографиях я выгляжу гораздо моложе. Особенно на школьных. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Сегодня в эфире Антон и Полина. Дуэт вместо трио. Неотразимы. Русские перцы.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну что ж, дорогие друзья, прямо сейчас мы разложили здесь, значит, бытовую плитку. А вот разложили здесь ингредиенты разные, которые не подходят по консистенции друг другу вообще никак. Вот, для того, чтобы что-то приготовить, естественно, с кем мы советуемся, Полина?
2: С главным кулинаром русского радио.
1: Ты можешь пафосно это объявить нормально?
2: Главный кулинар русского радио Иван Соловьев на связи.
3: Я только после такого представления появляюсь.
1: Да.
2: Прости,
1: хорошо.
2: Пожалуйста.
1: Аплодисменты, красная дорожка.
2: Так, аплодисменты тоже есть. Ваня, здравствуй. Доброе утро, дорогой.
3: Доброе.
2: Ну, рассказывай, у тебя были нелепые ошибки на кухне-то вообще?
3: Ой, слушайте, я хочу вспомнить самую свою первую такую нелепую ошибку. Это было, наверное, лет, может быть, 8 назад, давно. Помните, тогда появился новомодный маринад для шашлыка,
1: да,
3: надо было мясо в киви мариновать.
1: Да, было такое.
3: Вот, я тоже, значит, поддался этому модному веянию, такой купил хорошее мясо на рынке, прям такое сочненькое, жирненькое, купил киви. Ну, и до конца-то не вник в этот вопрос, ну, думаю, ну, киви, размять в пюре, да мясо замариновать. Вот, замариновал, ну, естественно, я подумал, чем дольше оно находится в маринаде, тем будет вкуснее, и оставил

0: Вкусная похлебка. Ну и прекрасно. Со вкусом киви.
1: Ты добавил этот рецепт в свой сборник?
0: Да, добавил, конечно.
1: Ух ты, то есть все-таки рекомендуешь.
2: Да.
0: Да, да. Только название не знаю. Как-то тушеное мясо в киви, что ли.
1: Интересно. Экзотично.
0: А ведь есть же вот это мясо с черносливом. Мясо с киви.
2: Есть, это очень вкусно, кстати.
1: Я люблю с ананасом.
2: Да?
1: Да.
0: Или с ананасом.
2: А я один люблю.
1: Понятно.
2: Мне нравится. Ну, слушай, название же нужно какое-то. К примеру, Ваня, тушь! Вот, все. Красиво было.
0: Ну, или пусть так. Красиво, да.
2: Слушай, ну, на самом деле, я теперь понял только одно, и многомиллиардное армия слушателей, что и на солнце бывают пятна. Ванька тоже ошибался,
0: да,
2: понимаете?
0: Да, да. Я обычный человек.
2: Да, я обычный человек, а мы только учусь. Вот так вот. Ванечка, спасибо тебе огромное, мы тебе желаем отличного дня, хорошего настроения.
0: Спасибо.
2: И, естественно, вечерком увидимся.
1: Пока, вот.
2: Пока.
3: Русские перцы. На русском радио.

0: Нет,
1: давай уже петь не будем сегодня.
0: Хорошо,
1: уже
0: не будем, хорошо, уже напели, да.
1: Да. Давай лучше вопросы позадаем.
0: Да, и ответы пополучаем.
1: Да, только какие-нибудь такие неправильные, но логичные.
0: Да, и денежки подготовим. Вот так вот. Да. Ты пятерочку, я пятерочку. Ты такой десяточка.
1: Договор.
0: А что это такое?
1: Игра.
0: Против.
1: Правил.
0: Ну так номер.
1: С удовольствием 8-495-552-86-66. Это Антоха уже играет с вами. Короче говоря, записывайте 8-495-995-105-7. Игра против правил.
0: Вперед!
2: Русские перцы!
3: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, ну мясо взяли?
5: От Вернер?
4: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
5: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
4: Чижик. 100% гарантия качества.
6: Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
11: ВГО «Плагат», «Спортсоюз», алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2023 года. Тираж номер 190, 10.09.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
12: Звук – это музыкальный сервис.

0: звук 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО ЦПЛ УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
2: Кофе хотите?
1: Это намек?
2: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
1: Нет кофе, нет бонусов?
2: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Дают – бери. Не дают – отбери. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Люди дорогие, что может быть лучше, чем деньги перед летом-то, а? Подкопить и как отпуск. Значит, Наташа до нас дозвонилась из города Старая Русса. Наташенька, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Так, а вы собираетесь в отпуск?
3: Конечно, летом святое дело.
1: А куда, интересно, скажите, пожалуйста?
3: А как муж решит?
1: Вот это правильно, правильно.
2: Так вот, а муж сейчас где, не рядышком случайно?
1: В отпуске.
3: Нет, не рядышком, в другом городе.
2: Передаем ему привет.
1: Огромный причем, да. Не, на самом деле, пока все, значит, из Ленинградской области, там, значит, Псковской, где все собираются в Старую Руссу на отдых, понимаешь?
2: Да.
1: А Наташенька оттуда выезжает. Нормально.
2: Правильно.
1: Нормально. Значит,
2: нет.
1: Сейчас будем копить на отпуск экстремально быстро, Наташа. Значит, игра против правил отличается тем, что здесь можно балагурить и давать совершенно неправильные, но логичные ответы на вопросы, которые вам задам я. Вот такой вот я серьезный сейчас буду.
2: Очень серьезный. И за один такой неверный ответ, но логичный, вы, дорогая наша Наталья, получите 1000 рублей. В 20 секунд сейчас нужно уложиться, 5000 заработать, а там уже и на горизонте не только отпуск, но и супер игра. Окей? Хорошо?
3: Угу.
2: Ну, все. Давайте, Наталья.
1: Ну, тогда вперед, поехали. Сколько педалей в машине на механической коробке передач?
3: 5.
1: Какая у меня фамилия?
3: Иванов.
1: Что жарят на шампурах на мангале?
3: Яйца.
1: На каком уроке детей учат считать и умножать?
3: На русском.
1: Дерево с черно-белым стволом.
3: Тополь.
2: Тополь, да.
1: Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Ну что?
2: Слушайте, да, тополь. Мы до конца, и вы заработали, дорогая, 5000 рублей. Ну и сейчас мы обязаны задать вам этот вопрос.
1: Давай.
2: Обычно у нас
1: немножко.
2: Морозов это делает, начинает.
1: Да,
2: вот
1: но дьявол
2: вот.
1: В отпуске.
2: Ну вот, да. Ну что, дорогая Наталья, готовы ли вы с нами сыграть в супер игру, где у вас будет возможность выиграть 10 000 рублей, либо проиграть все?
1: Вообще все.
3: А кто не рискует, тот не пьет шампанского.
2: Да вы что такое говорите?
1: У меня такое ощущение, что сейчас здесь какая-то есть видеокамера, нас раскусили. Мы не пьем шампанское утром, все нормально, все хорошо. Откуда вы знаете? Ну, давайте тогда, мы желаем вам удачи, дорогая моя. Как называется второй по счету палец?
3: Мизинец.
1: Что надевают на ноги перед обувью?
3: Перчатки.
1: Париж, столица какой страны?
3: России.
1: Какой завтра день недели?
3: Понедельник.
1: Что вешают на стену для красоты?
3: Медаль.
1: Нормально, нормально, нормально. Единственное, у меня вот к третьему вопросу есть претензия.
2: Какая еще?
1: Вот этот Париж, столица какой страны? Наташа сказала, что Россия.
2: Но это же игра.
1: Ну что, она в будущее глядит, что ли? Что это такое?
2: Не-не-не-не-не. Москву не отдадим.
1: Нет. У нас будет энное количество столиц, однозначно.
2: Наталья, ну что, 10 000 рублей!
1: Да!
2: Вот это да, вот это на отпуск подкопили, так подкопили.
1: Однозначно. 10 000 рублей мы с радостью отправляем в Старую Руссу прямо-таки вам. Вот, и однозначно вас обнимаем. Вот теперь хорошего отпуска вам точно.
2: Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Игра против правил на Русском радио.
4: Спонсор часа ООО «Леовит Нутрио». Кисель желудочно-нейтральный от «Леовит». Специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания при воспалительных заболеваниях желудка. Кисель «Леовит» для желудка – суперхит. Не является лекарственным средством.
0: Русские перцы. На Русском радио.
5: Я слушаю. Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-48-00-220. Выдано Управлением Роскомнадзора по Липецкой области 28 августа 2012 года. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
6: С прогнозом погоды на сегодня, 6 мая, познакомлю вас я, Илина Рассказова. В нашем городе ясно, солнечно, без осадков сегодня, днем до плюс 26 градусов, ближайшей ночью 17-18 тепла. Атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная активность слабая.
0: Реклама на русском.
7: Липецк встречай! Цирк Гранд Арена! Грандиозное байк-шоу бразильских мотокаскадеров, хвостатых и ластатых.
8: 25 апреля около нашей ярмарки на Гагарина 100Б.
9: Категория 0+.
10: Старый друг лучше новых двух, а новым должен быть автомобиль «Чанган» на Папина. Верный друг, там выгодно всегда, без причины. «Чанган-центр Липецк» на Папина. Надежный дилер с 17-летним опытом работы. Специальные цены от директора на 7 автомобилей в наличии от 1 700 000 рублей. Не гонитесь за рекламой, приезжайте к проверенному дилеру. Телефон 515-575.

0: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Интарь» и ТРЦ «Эл-Сити». Свадебный салон «Катрин». Мы создаем пространство, где нет спешки, только ты и платье. А наши стилисты помогут прислушаться к себе. Салон «Катрин». Свадебные, вечерние и коктейльные платья. На любую фигуру и по доступным ценам. Звоните 23 24 97 и приезжайте. Проспект Победы, 12.
1: Салон платьев для невест «Катрин».
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Салфетки влажные универсальные 150 штук, 103,90. Шашлык «Мираторг» классический 359 рублей за килограмм.
4: Цены для магазинов Липецкой области.
5: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу, чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
7: Настолько уважаю личное пространство некоторых людей, что обхожу их за километр.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Липецке 22 10 05.

0: Самарское радио. Для лиц старше 12 лет.
1: Что слушает страна?
2: Без тебя туман, без тебя темно, без тебя капкан, без тебя не то.
1: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Нефть дешевеет второй день подряд после заявления о возможном мирном соглашении с Ираном. Накануне президент США Дональд Трамп объявил о кратковременной приостановке операции по сопровождению судов в Ормузском проливе. Вероятность договора внушает инвесторам надежду на скорое восстановление торговых потоков. Ранее западные СМИ написали, что из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке Россия дополнительно получила от продажи нефти миллиарды долларов, хотя в Кремле уточнили, что прирост был скромным. В Госдуме предложили доплачивать врачам за навыки работы с искусственным интеллектом. Авторы инициативы заявили ТАСС, что знание технологий повышает квалификацию и производительность труда медицинских работников. Хотят, чтобы правительство разработало нормативы для введения специальных доплат. По мнению депутатов, средства, сэкономленные от внедрения нейросетей в здравоохранение и образование, можно направлять на повышение зарплаты специалистов. Российские мультфильмы теперь начнут получать полное государственное финансирование. Такой закон сегодня вступил в силу. Деньги из бюджета будут давать на производство и прокат мультиков. До сих пор государство полностью финансировало только создание художественных фильмов для детей и подростков. Однако эта норма не распространялась на анимацию. «Спартак» и «ЦСКА» разыграют путевку в суперфинал Кубка России по футболу. Московские клубы встретятся в финале Пути регионов. Причем на этой неделе армейцы лишились главного тренера. С этого поста ушел Фабио Челестини. В нынешнем сезоне «ЦСКА» и «Спартак» проведут третий матч. До этого команды обменялись победами. Ну а завтра пройдет ответный финал Пути РПЛ между «Краснодаром» и московским «Динамо». Первая игра завершилась в ничью. На этом пока все. В Москве 9 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Глобальная утренняя тусовка продолжается на русском радио. Мы объединяем не только города и страны, но и людей. Ведь те, кто слушает утреннее шоу «Русские перцы», каждое утро светится от счастья и всегда в отличном настроении. Доброе утро, дорогие! Тут мы, Антон Юрьев и Полина Жукова, продолжаем спрашивать у вас, какая была самая нелепая ошибка, которую вы совершили на кухне?
1: Сколько их было, не перечислить. Сколько ремонтов прошло, дорогие? У кого взрывалась сгущенка, скажите мне честно?
0: У многих.
1: У многих, однозначно. Кто выпендривался при изготовлении блинчиков, да, и подкидывал их так, что они приземлялись не туда, куда надо. Да. Ой, кто оставлял холодильник открытым, приходил, а у тебя дома половодье, понимаешь? Ну, что ты будешь делать? Кто пельмешки не мог отодрать от морозилки?
0: Ой, а вот давайте все и узнаем, кто это делал, кто это был. Пишите, пожалуйста, ваши истории в наших социальных сетях. Там есть пост под ним, пожалуйста.
1: Есть еще мессенджер. Вот, есть номер телефона, по которому необходимо написать. Можно позвонить, дозвониться. Можно что-нибудь написать там напротив на заборе. Как всегда, мы все это прочтем. Задолбались закрашивать, конечно. Вот, типа, Полина, мы тебя любим. Дима, ты лучший. Вот, а закрашиваю каждый день, понимаете? Потому что, ну, все-таки есть комитет
0: номер,
1: по благоустройству.
0: Номер,
1: номер. Номер? Не скажу.
0: Почему?
1: Потому что...
0: А я скажу. 8-916-003-105-7. Пишите нам.
1: Все для людей.
2: Русском радио.

0: пятом.
1: Ну, на самом деле, в топчике ошибок на кухне, это, конечно, классика. Перепутать сахар с солью и наоборот. Но бывают и необычные. Вот, например, Лёлик говорит, она готовила торт, дошла до этапа добавить ванилин, потянулась, значит, к баночке, добавила щепоточку, перемешала, посмотрела, вкус какой-то странный. Этот не ванилин. А соль тоже. Вот видите?
0: Нормально.
1: Ну, в общем, торт стал солено-сладким. Ну, ничего страшного, такой десерт действительно для смелых людей. А Жека нам пишет: утром опаздывал на работу, решил быстро поджарить тост, положил хлеб в тостер, нажал рычаг, а он не поднимается. В панике, значит, дергаю за хлеб, вырываю тостер из розетки вместе с куском стены.
0: Ой.
1: Тост так и остался внутри, завтрак отменился. Я так понимаю, что у Жеки в этот же самый момент замаячил на горизонте ремонт на кухне.
0: Да, и по этому поводу тост. Ну, как говорится, за ремонт. Дрель нам в помощь.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Серега, привет, чё хмурый такой?
4: Да взял шины в интернете, думал, сэкономлю.
3: И как, выгодная покупка?
4: Да никак, не балансируются, да и шины старые.
3: А я тебе что говорил, надо было в Шинторг ехать.
4: Теперь понял, в Шинторге гарантия низкой цены, кэшбэк, бесплатный шиномонтаж и, главное, ждать не надо.
3: Шинторг. Гарантия низкой цены.
5: Акция действует с 1 марта по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов в магазине.
6: Консультация по банкротству от опытных юристов. Обращайтесь в компанию «Беликов». Звоните 390129. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списании долгов принимает суд.

0: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
1: От 2 290 000. Машины на Папина. Доступно и просто. Этой весной под новые тренды моды встретят крутые JQ и Амода. Возможно, рассрочка. Доступны блага. Новинки на Папина. Вот это да!
2: Обновленный автомобильный ряд уже в наличии. JQ J6, Амода C5 New. От 2 290 000 рублей. Все новинки в одном месте. На Папина. Там, где Чинган и Тойота. Банк-партнер Пауэс Автобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Традиции могут звучать современно. Более 10 лет бренд «Марифан» создает ободки-кокошники с народной вышивкой. Каждый узор – история, каждый образ уникален. Ободки-кокошники «Марифан» – искусство в деталях. Сайт marifan.art.
4: Даже надежные немецкие автомобили нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Сертифицированный техцентр «Сервис Парк». Опыт, знания, качественные запчасти, гарантия на все виды работ. И ваш немец вас не подведет. Звоните 505-405 «Сервис Парк», когда с немцем что-то не так. 505-405.
5: Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, розничные магазины и всех, кто строит. Продукция от официального дилера в Липецке. Геотекстиль строительный иглопробивной. Мембраны профессиональные ветровлагоизоляционные. А также мембрана негорючая для утепленной скатной кровли и фасада. Отражающая теплозвукоизоляция и теплоизоляция для труб. Пленка полиэтиленовая, тепличная, армированная и техническая. Вся продукция сертифицирована. Звоните 39 77 22.
6: В 40 лет уже не нужно устанавливать будильник, потому что ваши проблемы разбудят вас сами.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Липецке 22 105.

0: Косяки или ваши самые нелепые ошибки, которые вы совершали на кухне, пишет нам Леночка. Решила, значит, сварить гречку на глазок. Насыпала крупу в кастрюлю, залила водой. Ну, все делала на глазок. Оказалось, в пропорции 1:5. Через 5 минут вся вода выкипела, а гречка прилипла к стенкам так, что пришлось отмачивать кастрюлю полдня. Зато теперь я точно знаю, что на глазок это не метод. Я сразу вспоминаю вот эти смешные прикольные видосики, которые тоже есть в социальных сетях, где муж начинает готовить, и ему жена рецепт пишет. Ну, насыпь соль на глазок, и он там, на глаз, и он себе сыпет соль ужас, на глаз. Ужас. Там. И, короче говоря, вот такие всякие разные советы,
1: сама
0: которые...
1: Сама себе на темечко насыпь сразу. Нет, на самом деле, что касается гречки, нужно замачивать кастрюльку сразу. Это точно.
0: Это вообще-то
1: классика. Вот, иначе потом просто это невозможно что-либо сделать.
0: И также с тарелкой, где только что поел гречку.
1: Да. Ну, вот я сегодня, например, нет, не сегодня, вчера я 2 ложечки соли положил себе в кофе утренний.
0: Ты так не выспался? Или это новый рецепт какой-то?
1: Нет, Антон не высыпается, высыпается только соль, но не туда, куда нужно. Это, конечно, отвратительно было. Но
0: ты допил?
1: Нет, ни в коем случае. Ты что?
0: Поэтому что такой грустный был 2 дня назад?
1: Да, вот, но соли в организме во мне много теперь.
2: Русские перцы! Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля. Проведение оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
9: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
10: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 049 000 рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
13: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Дорогие друзья, кто из нас не совершал ошибки? Вот, практически 99% нашей аудитории. Но если вы хотите все-таки порадовать свою вторую половинку и сделать романтический ужин, пожалуйста, не смотрите рецепты за 5 минут. И, конечно же, обратитесь к профессионалам. К кому? К маме. А вот, пусть она и приготовит, в принципе, так будет проще.
2: Ну, ты заговорил про ужин, да?
1: Да.
2: Вот тут Иринка написала историю свою. Они переехали с парнем от родителей, и вот он, долгожданный ужин вдвоем. Решили пожарить курицу. Все шло по плану, и тут мой дорогой мне человек говорит: «Мне кажется, надо подлить воды». «Ну, сказано, сделано», пишет Иринка. Полыхнуло так, что тушили скатерть, шторы. Курица сгорела, а романтик закончился диким смехом и отмыванием квартиры.
1: Слушайте, ребятушки, есть же еще, к примеру, пачка меню ресторанов быстрой доставки.
2: Ну, подожди, ну хочется самим. Хочется порадовать.
1: Ну, сам,
2: хочется эксперимента, в конце концов.
1: А самим же можно разогреть, вот, понимаете?
2: Ну, нет, так неинтересно.
1: Да?
2: Ну, конечно. Своими руками, с щепоточкой своей любви, Антош. Ты что, забыл классику,
1: да,
2: а? Перечитай, пожалуйста.

0: русском радио.
1: Еще больше ваших нелепых ошибок на кухне, которые вы совершали, написали вы. Спасибо большое. Вот Катя, например, историю свою оставила в телеграм-канале. Мне было лет 13, и кухни меня особо не подпускали. Приехал к нам в гости дядя и говорит: ну, свари-ка мне пельменей. А дома никого, кроме нас, не было. Я говорю: а как? Он мне: ну, в кастрюлю закидываешь и на газ. Ну, я и закинула, и на газ. Ну, а про воду-то мне никто ничего не говорил.
2: Да ладно.
1: Горело знатно. Катюха!
2: Нет, ну можно было быстренько спасти, взять туда чуть-чуть тебя подсолнечного масла. И это жареные пельмешки, кстати, гораздо вкуснее, чем вареные.
1: А я не люблю как-то, знаешь.
2: Слушай, а я недавно взял вот эту аэрогриль, да, и как-то я туда пельмешки так раз закидывал.
1: Замороженные?
2: Ну да, замороженные. А потом еще маслицем, специй, а потом еще, ну, в финале, в самом, да, чуть-чуть сырочка, вот так вот, чуть-чуть оттертого.
1: Вот ты про сырочек вспомнила, а тут Наталья вспомнила про свою историю. Она кондитер, готовила карамели. В конце, значит, там добавляется сливочное масло. В морозильнике лежало масло. Я достала, добавила. Карамель стала странной консистенции. Дочь попробовала масло, а это оказался натертый сыр. Ну, в общем, так я и поняла, что пора в отпуск. Но было, кстати говоря, вкусно.
2: Ну, карамель с сыром, смешение вкусов. Давайте ждем вашей истории про арбуз с чесночком и дальше уже.
1: А еще про макароны от Владислава. Когда-то в школьном возрасте видел, как мама варила макароны и промывала их через дуршлаг. Ага. Пришел домой Владислав, пораньше, чем родители. Да. Решил сварить себе ужин. Достал из пачки макароны и стал их промывать в дуршлаге.
2: До того, как сварить. Ага.
1: Он думал, что под водой в дуршлаге макароны варятся.
2: Нет, они разбухают просто такие. Вы что, взбухаете-то? Нормально. Макарошки.
1: Ну, не знал.
2: Это супер альденто получается.
1: Он не знал, что нужно сначала проварить, хоть чуть-чуть, а потом уже сполоснуть.
2: Тренируйтесь на ракушку сначала.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: «Пятерочка» выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
7: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс.Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
9: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
10: А давай, только шашлык еще возьмем.
9: А где самый вкусный?
10: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
11: Чижик!
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
14: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
11: продолжай.
14: Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров. 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: Если бы у меня был миллион, на что бы я его потратил? А почему тратить? Почему сразу тратить? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: очень сложно.
1: Утро началось. Включайтесь. На русском радио.
2: Спасибо вам огромное, дорогие друзья, что вы сегодня излили свою боль, поделились с нами. Именно поэтому мы сейчас с Жуковой закажем доставку.
3: Да, давай еще вот одно сообщение вот на десерт от Танечки. Вот прям вот.
2: Десерт я люблю. Да. Давай.
3: Тане было 10 лет, и значит, она решила состряпать в одиночестве торт. Помню, что в рецепте, говорит, было 200 грамм масла. И мой детский мозг решил, ну, это как раз стакан подсолнечного масла. А потом оказалось, что я и яйца забыла положить. Видимо, очень торопилась порадовать своих родителей. Ну, мы с мамой этот шедевр есть не могли, а вот папа нахваливал и ел по кусочку 3 дня.
2: Нет, ну подождите, ну это же главное же желание, понимаете?
3: Я согласна с тобой.
2: Главное
3: абсолютно.
2: Желание, что вы никогда не ели, что ли, это самое замок из песка, извините, вы
3: ели.
2: Ну, в песочнице.
3: А еще с листиками.
2: Листики это палочки. Десерт, это чаепитие, конечно.
3: Ой-ой-ой, как
2: вообще-то,
3: вкусно.
2: В мое время листиками оплачивали, знаете ли. Счет, пожалуйста, вот, и все.
3: А в мое время еще и украшали. Украшательством да? занимались, да.
2: Слушай, ну я тебе хочу сказать, что у меня папоротник до сих пор ассоциируется со 100 рублями.
3: Богатый ты человек, Антош.
2: Да,
3: столько этого
2: листиков
3: папоротника.
2: Листиков было, что ты?
3: Ну давай тогда, пойдем, может соберем еще, нарвем листочку.
2: Давай, нет, слушай, давай все-таки картой оплатим, потому что в тот ресторан нас уже не пускают.
3: А сейчас можно карты нормально проходит?
2: Проходит,
3: или
2: да.
3: Или листиками
2: все все-таки? Проходит, Полин, и эфир пройдет однозначно. Вот сейчас он и заканчивается. Мы вам желаем отличного дня, шикарного настроения. Ребятушки, лето скоро, весной наслаждаемся и готовимся к великому празднику 9 мая. Вот, здесь Полина Жукова, меня Антон Юрий зовут. Мы обнимаем вас, до

0: России, я слушаю. Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-48-00-220. Выдано Управлением Роскомнадзора по Липецкой области 28 августа 2012 года. Радиоканал для лиц старше 12 лет. От А до Я на русском радио Липецк.
1: Самый большой пробег, зафиксированный на автомобиле, составляет более 3 миллионов миль. Это почти 5 миллионов километров. Столько проехал житель Аляски, простой школьный учитель Ирвин Гордон на своем двухдверном купе «Вольво» 1966 года выпуска. Причем машина была исключительно в частном пользовании. За это время двигатель автомобиля капитально ремонтировался дважды, что официально подтверждено компанией Volvo. Больше интересных фактов из автомира каждый понедельник, среду и пятницу в это же время. Партнер выпуска АО «Липецклада».
2: Говорят, майские праздники – это время, когда все успеваешь. И шашлык пожарить, и огород посадить, и зафиксировать выгодные цены на авто по госпрограмме у официального дилера «Липецклада». «Лада Нива» от 840 тысяч рублей. Предложение ограничено и действует только до 27 мая. Подробности на сайте lipetsk.lada.ru. Приезжайте сегодня. «Липецклада» на Московской, 36. Не оферта 2026 год.
0: От А до Я на русском радио Липецк. Реклама на русском.
3: Липецк, встречай! Цирк Гран-Карена! Грандиозное байк-шоу бразильских мотокаскадеров, хвостатых и ластатых.
4: 25 апреля около нашей ярмарки на Гагарина 100Б.
5: Категория 0+.
6: Не хочу! Не буду больше готовить! Надоело! Каждый день одно и то же! Что на обед, что на ужин! Я тоже хочу вкусно и быстро! Раз и готово!
7: Ну так что на ужин-то?
6: Ничего! Ничего на ужин!
8: Давай просто закажем в русской трапезе. Там более 250 блюд из фермерских продуктов. И все уже готово. Вкусно и полезно для всей семьи.
9: Русская трапеза. Быстро и по доступным ценам. Накормим у себя на Плеханова 1 или закажите на сайте трапеза.рф.
10: Барсервис. Украин 117-482-742-20.
11: Квартиры в жилом доме на Невского от строительной компании «Сфера» для ценителей качества и тишины. Классический кирпичный дом в уютном районе города. Разнообразные планировки, огороженный двор и продуманность каждой детали. Дом сдается уже в этом году. Звоните 377-240.
10: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ «Сфера».
12: Три причины купить аккумулятор в сети автотехцентров «Руль». Первое. Принеси старый аккумулятор и получи скидку до 700 рублей. Второе. Получи скидку по карте постоянного клиента. Третье. Аккумулятор мы установим бесплатно в автотехцентрах «Руль». Подробности у продавцов и по телефону 500-553. Пора быть у руля.
13: Говоря о натяжных потолках «Висп» от «Випсилинг», мы подразумеваем красоту и качество, разнообразие фактуры и цвета. Натяжные потолки «Випсилинг» с установкой и гарантией от 390 рублей за квадратный метр. Подробности по телефону 470-477.
14: Щедрые цены в нашем Доброцене.
15: Салфетки влажные универсальные 150 штук, 103,90. Шашлык «Мираторг» классический 359 рублей за килограмм.
16: Цены для магазинов Липецкой области.
17: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
18: Сделайте действительно необычный праздничный подарок. Успейте подарить дорогому вам человеку подарочный сертификат ручной работы в тайскую спа-деревню Баунти с персональной скидкой 30% с 4 по 7 мая 2026 года. Приходите. Советская, 64. Ваша тайская спа-деревня Баунти. Подробности по телефону 370752.
19: Представьте, вы работаете, а за окном река, яхты. Яхт-клуб «Зеленый причал» предлагает современные офисные помещения в аренду для вашего бизнеса. Прямо на берегу реки Воронеж. Панорамные окна, круглосуточная охрана и просторная парковка. Рядом ресторан и набережная. Улица Карла Маркса, 33. Узнайте условия аренды по телефону 28-99-00. Яхт-клуб «Зеленый причал». Вдохновение для вашего бизнеса.
20: Никак не мог уснуть. Начал считать овец. Потом познакомился с пастухом. Накрыли поляну и понеслось!
0: Телефон рекламной службы русского радио в Липецке. 22 10 05.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Россиянам с сентября разрешат сохранять номер телефона при переезде в другой регион. Согласно постановлению правительства, в этом случае абоненту необходимо обратиться к оператору связи. Подать заявление можно лично или дистанционно, например, через сайт компании или портал госуслуг. Сейчас, сохраняя номер телефона при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что повышает стоимость звонков. Минтранс предложил расширить бесплатную парковку для многодетных семей. Ведомстве заявили РИА Новости, что в правилах пропишут возможность не оплачивать стоянку за два транспортных средства. Это если в семье воспитываются четверо и более детей. Сейчас бесплатная парковка разрешена только для одного автомобиля. Предполагается, что нововведение вступит в силу предстоящим летом, однако окончательное решение будут принимать регионы. Число пострадавших от укусов клещей с начала сезона превысило 25 тысяч. В Роспотребнадзоре заявили, что чаще всего к медикам обращаются жители Челябинской, Иркутской, Ленинградской, Московской, Ростовской областей. При этом эпидситуация по инфекциям, которые передаются клещами, остается стабильной. Ведомстве напомнили, что самая эффективная мера защиты от клещевого вирусного энцефалита – это вакцинация. В нынешнем году прививки сделали почти 2 миллиона граждан. Две трети студентов узнали о Великой Отечественной войне в школе, 47% из книг, документальных фильмов и музеев, почти 40% из рассказов родственников. При этом, по данным Миноборнауки, свыше 60% студентов считают День Победы днем памяти о войне и ее жертвах. Четверть называют его днем гордости. Оказалось, что многие учащиеся хотели бы узнавать новое о событиях тех лет через подкасты, выставки и соцсети. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: три микрофона, что называется. Ну, я-то пил, понятно, как мог, а они сделали это круто, как и всегда. После вручения и получения соответствующей награды. Так что да, у каждого свои эмоции и свои воспоминания. Но самое главное, что они приятные.
1: На русском радио Макс Орлов.
0: Утро, как и всегда, прекрасно, когда в нем есть наши русские утренние перцы, ну, потому что, не знаю, как вы, я уже даже сначала прием включаю, потом делаю себе, например, кофе, чай, потому что это больше, чем просто приятная добрая привычка. Так что, да, утро мы с вами, запал утренний, точнее, мы получили, дальше все в наших руках. Есть настроение, желание двигаться вперед, к праздникам, к лету, если хотите, ну, и, конечно, если любимые песни, с которыми будет точно хорошо. У микрофона Макс Орлов, большущий привет, и мы продолжаем.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного

0: звук 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО ЦПЛ УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, ну мясо взяли.
2: От Вернер?
1: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
2: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
1: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб. Квартиру.

0: Односуточно.
1: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Засыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
5: Кисель Леавит желудок поблагодарит.
4: Не является лекарственным средством.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
8: Это история нашей семьи.
7: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
9: Нашел статью «Как бороться с ленью». Не дочитал. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: Друзья, всем привет, это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас»

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Что там шепчут, они вечно, вот и поди, разбери. Это новинка, кстати, мод на русском радио «Намек на нас» называется песня. Но если вы таки расслышали, раскопали какой-то смысл, схожий с вашей какой-то жизненной ситуацией, ну, значит, вы большой-большой молодец. Собственно, для этого и сочиняется, придумывается, творится история музыкальная, потому что в каждой песне точно каждый находит что-то свое. У микрофона Макс Орлов, это я. Большой привет каждому, кто здесь, кто на волне. 6 мая сегодня, майский продолжается у тех, кто заранее все это дело продумал, уехал для того, чтобы полноценно отдохнуть. Что ж там, почти полмесяца получается. Если же нет, тогда мы с вами. И поверьте, это время пролетит заметно и продуктивно. Далее группа «Фабрика» для вас на русском.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Я слушаю. Для лиц старше 12 лет.
2: С прогнозом погоды на сегодня, 6 мая, познакомлю вас я, Элина Рассказова. В нашем городе ясно, солнечно, без осадков сегодня, днем до плюс 26 градусов, ближайшей ночью 17-18 тепла. Атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная активность слабая.
3: Реклама на русском.
4: Свадебный салон «Катрин». Мы создаем пространство, где нет спешки, только ты и платье. А наши стилисты помогут прислушаться к себе. Салон «Катрин». Свадебные, вечерние и коктейльные платья. На любую фигуру и по доступным ценам. Звоните 23 24 97 и приезжайте. Проспект Победы, 12.
5: Салон платьев для невест «Катрин».
6: Щедрые цены в нашем Доброцене.
7: Салфетки влажные универсальные 150 штук, 103,90. Шашлык «Мираторг» классический 359 рублей за килограмм.
8: Цены для магазинов Липецкой области.
9: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
10: Куда идем?
11: В протесты, конечно. Там бизнес-ланч по 350 рублей. И порции большие.
10: Серьезно? А пицца?
11: А пицца, паста, фокаччо и салаты по фиксированной цене. Представляешь?
10: Протесты. Быстро, вкусно, доступно. Ждем вас с 12 до 22 часов на Неделина 14Б.
11: Протесты. Это ваше место. Улица Неделина 14Б. Телефон 24 38 80.
12: Клиника стоматолога «Я». Это 19 лет опыта в имплантации зубов и костной пластики. Мы используем только проверенные временем методики и имплантаты. Малоинвазивное удаление сложных зубов ультразвуком. Лечение и протезирование с гарантией до 5 лет. Парадонтология и бережная детская стоматология. Клиника стоматолога «Я». 47 70 97. 47 70 97.
13: Старый друг лучше новых двух. А новым должен быть автомобиль «Чанган» на Папина. Верный друг. Там выгодно всегда, без причины. «Чанган Центр Липецк» на Папина. Надежный дилер с 17-летним опытом работы. Специальные цены от директора на 7 автомобилей в наличии. От 1 миллиона 700 тысяч рублей. Не гонитесь за рекламой. Приезжайте к проверенному дилеру. Телефон 515 575.

0: ведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
2: Липецк встречай! Цирк Гран-Арена! Грандиозное байк-шоу бразильских мотокаскадеров, хвостатых и ластатых.
3: 25 апреля около нашей ярмарки на Гагарина 100Б.
4: Категория 0+.
5: Решил заняться дайвингом. Подскажите, какие есть подводные камни?
6: Телефон рекламной службы русского радио в Липецке. 22 10.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В 80 российских регионах начался пожароопасный сезон. В МЧС заявили, что сотрудники спасательной службы усиленно контролируют соблюдение требований пожарной безопасности. Среди прочего, применяют беспилотники. По данным ведомства, в 39 регионах из-за сухой и жаркой погоды установлен особый противопожарный режим. Там могут возникнуть природные пожары, поэтому власти ограничили посещение лесов, запретили разводить костры и сжигать мусор. Минпросвещение пообещали в ближайшие месяцы утвердить образовательный стандарт для старшеклассников. Он вступит в силу с предстоящего сентября. Ведомство заявили ТАСС, что документ уже разработан. Главное нововведение – ученики смогут изучать все предметы только на базовом уровне, без обязательного углубленного освоения отдельных дисциплин. Кроме этого, четко прописывается, какое оборудование должно быть в каждом предметном кабинете. Разработчики заявили об отсутствии противопоказаний к применению онковакцины для пожилых пациентов. В начале апреля препарат «Неонковак» ввели жители Курской области. Сейчас он находится дома под наблюдением врачей. Существенных побочных эффектов не зафиксировали. В центре Гамалеи заявили, что повысилась температура тела. Вакцина предназначена для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой. Сегодня в Кубке Гагарина определится второй финалист. Седьмой решающий матч проведут «Локомотив» и «Авангард». Счет серии до 4 побед 3-3. Причем ярославский хоккейный клуб уступал с результатом 1-3, но выиграл 2 последних матча подряд. «Локомотив» – действующий обладатель Кубка Гагарина. В регулярном чемпионате занял первое место в западной конференции. «Авангард» стал вторым на Востоке. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Ну что, май в разгаре. Согласитесь, что майское настроение, оно особенное. Вот даже на рабочем месте все ощущается чуть иначе. Легче. Смотришь в окошко, солнышко светит, в голове уже не только задача, но и жизнь. После них. И музыка из такие дни точно спасает идеально. Включаешь любимую песню, трек, и офис уже не просто офис, а место, где ты почти вдохновлен. Напитываешься этой энергией, настроение, соответственно, подтягивается, мысли двигаются быстрее, ну и даже рабочая среда сегодня как будто бы не такая вредная, правда? Ну, потому что май сам по себе делает странную вещь, он добавляет музыки не только в наушники, но и куда-то туда, внутрь. Всем, кто с нами, большущий привет! У микрофона Макс Орлов, это русское прекрасное весеннее радио, от себя, конечно, настроение и те самые любимые, дорогие сердцу песни.

0: Реклама на русском.
1: От 2 миллионов 290. Машины на Папина. Доступно и просто. Этой весной под новые тренды моды встретят крутые Джейку и Амода. Возможно, рассрочка. Доступны блага. Новинки на Папина. Вот это да!
2: Обновленный автомобильный ряд уже в наличии. Джейку J6, Амода C5 New. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Все новинки в одном месте. На Папина. Там, где Чинган и Тойота. Банк-партнер Пауэрсофтбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Компания «Беликов». Только высококвалифицированные юристы сопровождают вашу процедуру банкротства. Звоните 390129. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списании долгов принимается.

Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Интарь» и ТРЦ «Эл-Сити».

0: ритме сердца, в ритме города, в ритме доброты. 30 мая участвую в благотворительном забеге «Сберпрайм Зеленый марафон». Регистрируйся уже сейчас. Зеленый марафон в твоем ритме.
1: Реклама. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11 августа 2015 года. 18+.
2: Она сказала, что любит меня со всеми моими недостатками. А я и не знал, что они у меня есть.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Липецке. 22 105. Что слушает страна?

0: Да, а женские слезы – это часто не про один единственный момент в жизни. Это когда долго мечтала, верила, строила внутри красивую картинку, ну а жизнь такая тебе говорит: ну, сорян, у меня был другой сценарий. И вроде она отвечает и говорит: да ладно, все нормально, но вот по интонации понятно, что кому-то сегодня лучше не шутить. Да, но потому что разрушенные мечты – это больно, особенно когда сердце уже успело в них переехать, пожить и обжиться, я бы так сказал. Рефлекс на русском радио прямо сейчас. Если ваше сердце сейчас переживает, значит, оно готово к новым открытиям, к новым ощущениям, чувствам. И пускай это случится в вашей жизни, причем как можно скорее. Мы будем рядом, мы будем с вами. Меня зовут Макс Орлов, вы слушаете русское радио.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет!

Но вот у нее всегда жизнеутверждающая музыка. Хватит все откладывать на потом. Вот иногда накрывает такие мысли. Жить хочется сейчас, никогда все отдельно сложится идеально. Не с понедельника, не с 1 января, а не после очередных дел, а вот именно сейчас. Мари Краймбрери на волнах Русского радио. «Давай не ждать». Это новинка, кстати говоря. И мне кажется, она очень актуальна для сегодняшнего дня. Если вдруг солнышко вас сегодня вдохновляет, мотивирует на что-то, тогда делайте уже сейчас. И пускай вам будет хорошо. А мы, как и всегда, во всем и всегда, опять же, поддержим. Русское радио в приемнике. Так держать. Меня зовут Макс Орлов. Совсем скоро Алсу, Бурито и Кристина Арбакетти прямо сейчас на русском.

Влюбленный мужчина – это целое явление, скажу я вам. Можно из него, или точнее из нас, в общем-то, наверное, лепить все, что угодно. Делайте свое

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! Есть такие вот, знаете, блогеры, которые на вопрос, что вы любите читать? Я люблю читать...
3: Очень хорошая книга. Я вот дошел до страницы, где вот, помнишь,
4: я помню, там было написано...
3: О, она до сих пор на финском читает. А вот так...
2: Прекрасная книга, я тоже читал ее.
3: Да.
2: В темноте.
3: А давайте вести экскурсии в Выборге. Никто же не поймет, но будет интересно.
2: Давайте, да.

0: Реклама на русском. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
1: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
2: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
3: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
4: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
5: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
11: Я за Родину воюю! За Россию!
10: Для лиц старше 12 лет.
12: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+. Отправил девушке вместо букета роз 10 килограммов мяса. Ее папа сразу добавил меня в группу «Семья». Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: песня на русском.
1: Любовь отныне наша.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя».

всегда есть песни, где можно улыбнуться, всегда есть песни, где можно погрустить, ну и песни, конечно, где можно немножко подумать, поразмыслить, побыть наедине со своими чувствами, для того, чтобы сделать последующие выводы. Юрий Михальчик только что на «Волнах русского радио», «Знамя», так называлась эта песня. Ну и мы поехали далее, не останавливаясь, эта среда будет точно за нами, потому что есть настроение и желание сделать ее светлой, прекрасной, по-настоящему весенней. Русское радио.

0: Я слушаю. Для лиц старше 12 лет. Реклама на русском.
1: Липецк встречай! Цирк Гран-Карена! Грандиозное байк-шоу бразильских мотокаскадеров, хвостатых и ластатых.
2: 25 апреля около нашей ярмарки на Гагарина 100Б.
3: Категория 0+.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Салфетки влажные универсальные 150 штук, 103,90. Шашлык Мираторг классический 359 рублей за килограмм.
6: Цены для магазинов Липецкой области.
7: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
8: Сделайте действительно необычный праздничный подарок. Успейте подарить дорогому вам человеку подарочный сертификат ручной работы в тайскую спа-деревню Баунти с персональной скидкой 30% с 4 по 7 мая 2026 года. Приходите. Советская, 64. Ваша тайская спа-деревня Баунти. Подробности по телефону 37 07 52.
9: Чао, рагацци! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
10: Додо.
11: В любой непонятной ситуации читайте русскую классику. Там все у всех еще хуже.
12: Телефон рекламной службы русского радио в Липецке. 22 10 05.

0: Новости на русском.
1: Студия Людмила Соколова. Здравствуйте. Школа номер 4 Липецка вновь примет учеников 12 мая. Одно из старейших образовательных учреждений города капитально отремонтировали. Преображение оценил губернатор региона Игорь Артамонов. Здание 1939 года постройки полностью переделали. После открытия в школе будут работать кабинет робототехники, хореографический зал, реконструированный музей боевой и трудовой славы, спецклассы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Заседание антитеррористической комиссии состоялось в администрации Липецка. Представители силовых структур и профильных ведомств обсудили подготовку к празднованию Дня Победы и меры безопасности во время мероприятий. Основными площадками станут Парк Победы и Быханов сад. Организаторы проинструктированы о действиях в случае чрезвычайных ситуаций. Информация об убежищах будет доступна ведущим. Также будет усилено патрулирование в местах проведения мероприятий. А вот фестиваль «Сиреневый рай» в Становлянском округе в этом году проводить не будут. Как сообщили в правительстве Липецкой области, решение об отмене мероприятия организаторы приняли из соображений безопасности. Напомню, фестиваль должен был состояться 16 и 17 мая на территории Мещерского заказника. Пока это все. Удачи вам! Партнер выпуска – автосалон «Прайм» ООО «Прайм».
0: Подготовь авто к лету. Перед летним сезоном важно убедиться в работоспособности всех систем автомобиля. В официальном сервисе «Лада» проведут комплексную диагностику и подготовят твой автомобиль к летним маршрутам. Подробности в официальном дилерском центре «Лада» «Прайм» и по телефону 500-777. Липецк, Лебедянское шоссе, Владение 2. Новости. Новости на русском.
2: Русское радио для лиц старше 12 лет.

Заметили, что каждую весну начинается, наверное, одно и то же. Ты говоришь себе, ну все, к лету моя идеальная форма. Я аж поперхнулся, вспоминая, как себе тоже даю подобное обещание. Да, планы серьезные, конечно, как будто бы гимнастика по утрам, да, спорт, питание, режим. А потом вечером или выходные кто-то приносит шашлык. Да, и все, мотивация начинает так опасно плавиться. Но, если честно, идеальная форма — это не только про пресс-цифры, это когда тебе хорошо в себе. И летом это чувствуется лучше всего. Так что, да, музыку громче. С вами Русское радио. Всегда и во всем поддержим. Меня зовут Макс Орлов. Отличного дня!

0: Реклама на русском.
1: Движок, дешевые шины.
2: Движок, дешевые шины.
3: Движок, дешевые шины.
4: Движок, дешевые шины.
5: Движок, дешевые шины.
6: Движок, дешевые шины.
7: Движок, дешевые шины.
8: Движок в районе Петровского рынка. Улица 50 лет НЛМК 2Е и поперечный проезд 1В. Телефон 370110. Дешевые шины.
9: Свадебный салон «Катрин». Мы создаем пространство, где нет спешки, только ты и платье. А наши стилисты помогут прислушаться к себе. Салон «Катрин». Свадебные, вечерние и коктейльные платья. На любую фигуру и по доступным ценам. Звоните 23 24 97 и приезжайте. Проспект

0: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
1: Не хочу. Не буду больше готовить. Надоело. Каждый день одно и то же. Что на обед, что на ужин. Я тоже хочу вкусно и быстро. Раз и готово.
2: Ну так что на ужин-то?
1: Ничего, ничего на ужин.
3: Давай просто закажем в «Русской трапезе». Там более 250 блюд из фермерских продуктов. И все уже готово. Вкусно и полезно для всей семьи.
4: «Русская трапеза». Быстро и по доступным ценам. Накормим у себя на Плеханова 1 или закажите на сайте трапеза.рф.
5: По сервис «Украин» 117-482-742-20.
6: Даже надежные немецкие автомобили нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Сертифицированный техцентр «Сервис Парк». Опыт, знания, качественные запчасти, гарантия на все виды работ. И ваш немец вас не подведет. Звоните 505-405 «Сервис Парк», когда с немцем что-то не так. 505-405.
7: Традиции могут звучать современно. Более 10 лет бренд «Марифан» создает ободки-кокошники с народной вышивкой. Каждый узор – история, каждый образ уникален. Ободки-кокошники «Марифан» – искусство в деталях. Сайт marifan.art.
8: А кто-нибудь пробовал на вопрос парикмахера, понравилась ли вам стрижка, ответить «нет»? Что там потом происходит?
9: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Липецке. 22-105. Что слушает страна.
10: И как бы ни старался, нига,
9: «Русское радио».

представляя, конечно, Хану, красотку, я соглашусь со всем, что поется в этой песне. Русской красавицы. И нет милее краше наших девиц, это точно. Так что всем прекрасным большой привет. Хотя, девчата, вы все очаровательны, вы все прекрасны и красивы. Каждому из вас, каждый из вас, это, конечно, хочется подарить по большому букет цветов, чтобы вы улыбнулись. Держите музыку, песни. Давай.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
8: Кофе хотите?
7: Это намек?
8: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
7: Нет кофе, нет бонусов?
8: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте азс.татнефть.ру.
9: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
11: Хороший слух – это когда слышишь только хорошее. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 4.

Жизнь, конечно, накидывает тебе всего и сразу. Планы рушатся, настроение скачет, и кажется, что вообще непонятно, куда дальше. Но знаете, что интересно? Почти все тяжелые моменты, из-за которых мы когда-то переживали, в итоге остаются позади. Да, не сразу. Да, местами через... Ну, зачем мне все это было? Но мы все равно это проходим. И, наверное, в этом главный вывод. Что бы ни случилось, жизнь, она не стоит на месте. А значит, однажды ты еще поймешь и поймешь себе на мысли, что... Ну вот, я тогда... Тогда казалось, что все пропало, а сегодня и сейчас понимаю, что все было не просто так и не зря. Дмитрий Маликов, я Стеро на волнах Русского радио. Все будет. Это почти что гимн радиостанции. Ну, кстати, об этом я скажу чуточку позже. Сегодня 6 мая, а завтра стало быть День радио. Да-да, можно поздравлять. Мы приготовили для вас кое-какие сюрпризы. Подарочки, если хотите, музыкальные, не только. Но об этом расскажу чуточку попозже. А пока Мить Фомин и Юлия Савичева о своем, о душевном, о делах сердечных. В общем, делайте громче. Отличного дня. Меня зовут Макс Орлов, и Русское радио с вами.

Завтра, ну, как кто из вас помнит, завтра у нас 7 мая, а 7 мая отмечается профессиональный праздник работников отрасли связи, радиовещания, телекоммуникаций, в общем, попросту говоря, День радио, да-да. И завтра, я считаю, наш общий с вами праздник, День радио, в честь этого события в группе Русского радио в Одноклассниках вас ждут эксклюзивные видеоподарки. Поздравляйте близких вместе с любимыми артистами. Александр Панайотов, Любовь Успенская, Аня Лорак, Юлия Паршута, Дмитрий Колдун, Вячеслав Макаров и Севиль Арткасти уже подготовили пожелания для вас. Так что да, заходите в нашу официальную группу, выбирайте видеоподарок и делитесь праздничным настроением прямо сейчас. Ну а ваше поздравление с Днем Радио можете присылать и сегодня, в том числе и

0: оно какое?
1: Наше утро.
2: Не каждый массажист, вот поставишь там их рядом, да, одинаковые движения делают, угу. Но вот с одним хорошо, а с другим плохо, потому да. что у него энергии нет.
3: Ну так и с людьми.
4: Понимаешь? Так и в жизни. Но пистолеты. У меня есть тоже мой робот дома, Валера его зовут.
3: Все знают. У тебя дома Валера?
4: Да, и Валера есть.
2: Когда муж уезжает в командировку, на арену выходит Валера.
3: Валера, это фен.
2: Валера, пришло твое время.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
3: ВГЛ 2Н, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правил ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: УОН Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
0: Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
11: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в

Весна делает свое дело. Хочется любви, но еще больше надежности, тепла и человек, рядом с которым можно быть самим собой. Да? Ну и желательно, чтобы храпел еще не как трактор. Тогда вообще будет идеальное попадание. Наш коллега Анна Семенович только что на волнах Русского радио. Мы же вновь о любви, о чувствах. На этот раз уже группа «Бис», воссоединившаяся. Это «Русское радио». Нет.

0: Я слушаю. Для лиц старше 12 лет. Реклама на русском.
1: Липецк встречай! Цирк Гранд-Арена! Грандиозное байк-шоу бразильских мотокаскадеров, хвостатых и ластатых.
2: 25 апреля около нашей ярмарки на Гагарина 100Б.
3: Категория 0+.
4: Старый друг лучше новых двух, а новым должен быть автомобиль «Чанган» на Папина. Верный друг, там выгодно всегда, без причины. «Чанган-центр Липецк» на Папина. Надежный дилер с 17-летним опытом работы. Специальные цены от директора на 7 автомобилей в наличии от 1 700 000 рублей. Не гонитесь за рекламой, приезжайте к проверенному дилеру. Телефон 515-575.
5: Куда идем?
6: В протесты, конечно. Там бизнес-ланч по 350 рублей. И порции большие.
5: Серьезно? А пицца?
6: А пицца, паста, фокаччо и салаты по фиксированной цене. Представляешь?
5: Протесто. Быстро, вкусно, доступно. Ждем вас с 12 до 22 часов на Неделина 14Б.
6: Протесто. Это ваше место. Улица Неделина 14Б. Телефон 24-38-80.
7: Квартиры в жилом доме на Невского от строительной компании «Сфера» для ценителей качества и тишины. Классический кирпичный дом в уютном районе города. Разнообразные планировки, огороженный двор и продуманность каждой детали. Дом сдается уже в этом году. Звоните 377-240.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ «Сфера».
9: Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, розничные магазины и всех, кто строит. Продукция от официального дилера в Липецке. Геотекстиль строительный иглопробивной. Мембраны профессиональные ветровлагоизоляционные. А также мембрана негорючая для утепленной скатной кровли и фасада. Отражающая теплозвукоизоляция и теплоизоляция для труб. Пленка полиэтиленовая, тепличная, армированная и техническая. Вся продукция сертифицирована. Звоните 39 77 22.
10: Додо по пути? Закажите пиццу или кофе заранее. Пока вы идете, мы приготовим. О, а вот и вы. Чтобы забрать без ожидания, попробуйте заказ заранее. Только в приложении.
11: Додо.
12: Представьте, вы работаете, а за окном река, яхты. Яхт-клуб «Зеленый причал» предлагает современные офисные помещения в аренду для вашего бизнеса. Прямо на берегу реки Воронеж. Панорамные окна, круглосуточная охрана и просторная парковка. Рядом ресторан и набережная. Улица Карла Маркса, 33. Узнайте условия аренды по телефону 28 99 00. Яхт-клуб «Зеленый причал». Вдохновение для вашего бизнеса.
13: Любовь слепа, но брак восстанавливает зрение.
14: Телефон рекламной службы русского радио в Липецке 22 10 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минфин спустя год вернется к покупкам валюты и золота в рамках бюджетного правила. В ведомстве заявили, что в мае-начале июня будут ежедневно приобретать иностранные валюты и золото примерно на 6 миллиардов рублей в день. До этого каждый месяц, наоборот, продавали активы, а в марте-апреле вовсе приостановили все операции. Благодаря бюджетному правилу власти снижают зависимость доходов федерального бюджета и курса от цен на сырье. В России проведут эксперимент по целевому набору мигрантов. МВД подготовило такой законопроект. Согласно документу, правительство в ближайшие 4 года установит правила и условия для организованной работы иностранцев. Предполагается, что создадут места для первичного временного пребывания приезжих. Потом мигрантов будут распределять по регионам к работодателям. Но прежде проведут медицинское освидетельствование и обязательную геномную регистрацию. Продажи новых автомобилей в России в апреле выросли на 15%. По данным «Автостата», это лучший результат с начала года. Однако дилеры оценивают ситуацию с осторожностью. Нынешняя динамика во многом объясняется эффектом низкой базы прошлого года. Высокая стоимость автомобилей и ограниченная доступность кредитов по-прежнему сдерживают рынок. На повышение спроса повлияли изменения ключевой ставки и колебания курса. Россияне назвали самые неравные по стилю романтические пары в литературе. По данным РИА Новости, яркими примерами оказались пушкинские Евгений Онегин и Татьяна Ларина, а также булгаковские «Мастер и Маргарита». Также в список попали персонажи Льва Толстого, Алексей Вронский, Анна Каренина, а также Андрей Болгонский и Наташа Ростова. Причем, несмотря на большую разницу, самыми счастливыми респонденты назвали «Мастера и Маргариту». На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости.

Раньше, кстати, можно было комплименты не так часто говорить. Можно было просто позвонить на радио, заказать песню, в которой все скажет за тебя. Любимый артист, песня, слова, рифма. Ну, в общем, мне кажется, мы недалеко ушли от того момента, когда можно эти песни посвящать. Ну, об этом в столе заказов. В любом случае, Андрей Губин так или иначе переносит в те моменты, когда мы влюблялись, когда мы любили. Добрый день!

0: Русском радио.
1: Не знаю, где застал вас мой голос, но мне кажется, весна точно вытаскивает всех именно на улицу, без вариантов. Романтики сразу начинают любить закаты, рассветы, прогулки, или вот это вот «посмотри, какое небо, дарю звезду». Аллергики в это время любят только одно – таблетки и закрытые окна, но все равно всех тянет на природу, на воздух, на солнце, на это ощущение, что мир снова ожил после зимы. И вот сидишь где-нибудь на травке, чихнул 3 раза подряд, посмотрел на красивый закат и понимаешь, что весна странное время, немного мучительное, зато очень и очень живое и красивое. Мы с вами, это Русское радио, меня зовут Макс Орлов. Прекрасного, хорошего дня, и знайте, что все обязательно будет хорошо.
0: Новая песня на русском.
2: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек.
3: Всем привет, это Татьяна Куртукова, и вы слушаете мою новую песню «Алешенька» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Простите, мы не можем вам продать одну шину. И две не можем, и три. Это наш недостаток.
2: Мы можем вам продать 4 шины, а также любое другое количество по оптовым ценам. И это наше преимущество.
3: Магазин-склад «Шинторг Опт». Оптовые цены от 4 шин. «Шинторг Опт» на объездной дороге в районе Нового Косыревского кладбища.
4: «Шинторг Опт». Ужасно низкие цены.
5: Подробности у продавцов магазина.
6: Консультация по банкротству от опытных юристов. Обращайтесь в компанию «Беликов». Звоните 390129. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списании долгов принимает суд.
7: Клиника «Стоматолога Я» – это 19 лет опыта в имплантации зубов и костной пластики. Мы используем только проверенные временем методики и имплантаты. Малоинвазивное удаление сложных зубов ультразвуком. Лечение и протезирование с гарантией до 5 лет. Пародонтология и бережная детская стоматология. Клиника «Стоматолога Я» – 47 70 97 47 70 97.
8: От 2 миллионов 290. Машины на Папина. Доступно и просто. Этой весной под новые тренды моды встретят крутые JQ и Амода. Возможно, рассрочка. Доступны блага. Новинки на Папина. Вот это да!
9: Обновленный автомобильный ряд уже в наличии. JQ J6, Амода C5 New. От 2 миллионов 290 тысяч рублей.

0: непривычно. От событий прошлого до современных технологий. От научных открытий до невероятных рекордов. В понедельник, среду и пятницу в 9.50 и 13.50. От А до Я на русском радио Липецк.
1: Партнер программы – официальный дилер «Лада» АО «Липецк Лада».
2: Говорят, майские праздники – это время, когда все успеваешь. И шашлык пожарить, и огород посадить, и зафиксировать выгодные цены на авто по госпрограмме у официального дилера «Липецк Лада». «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей. Предложение ограничено, действует только до 27 мая. Подробности на сайте lipetsk.lada.ru. Приезжайте сегодня. «Липецк Лада» на Московской, 36. Неоферта 2026 год.
3: Посмотрел в стоматологии цену на протезирование? Ну что сказать? Блендер дешевле.
4: Телефон рекламной службы русского радио в Липецке. 22 105.
5: Что слушает страна?

Жди. Красиво. Вообще, романтики и мечтатели — это, знаете, особый тип людей. Вот все уже давно живут в реальности, а они все еще верят в случайные встречи. Красивые совпадения и тот самый знак судьбы. Когда обычный человек идет по улице, мечтатель идет и уже представляет саундтрек своей жизни. Да, без них точно было бы скучнее. Кто-то ведь должен верить в чудеса, писать длинные сообщения в ночи и видеть в обычном вечере почти что кино. Про любовь и не только. Это моя Мишель, только что на волнах Русского радио. Ну что ж, верим в чудеса, в прекрасное, в доброе и хорошее. Все это здесь, на Русском радио. Меня же зовут Макс Орлов. Еще одна красивая песня.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
4: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лобаль – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
9: Уинстамарт-сервис, Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.

0: лекарственным средством.
1: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, _rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Заначка сохранится лучше, если ее хорошо спрятать от себя. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799.

0: влюблен, потому что влюбленность — это когда человек внезапно становится вдруг каким-то особенным. И крылья расправляют в стороны, и сам по себе интересен. Тебе вдруг важно, что он любит, что слушает, как смеется, и почему вдруг не ответил 2 минуты назад. В общем, да, влюбленный человек, он особенный, и я желаю каждому из вас вот этих вот самых чувств, когда вам просто-напросто хорошо. Это «Русское радио», меня зовут Макс Орлов. Стараемся делать все, чтобы вам было хорошо в эти часы и в эти дни. Сегодня 6 мая, завтра день радио. И сколько сегодня праздников, в начале этого прекрасного месяца. Так что вместе улыбаемся и говорим себе, что все точно будет по-весеннему прекрасно.
1: Я, кажется,

Да, сначала ты весь себя такой брутальный, а потом вдруг пишешь длиннющие сообщения, слушаешь грустные песни, помнишь даже, как зовут ее кота, и это все про нас, про мужчин. Да, ну а человек, которого невозможно было вытащить из дома, летит через весь город или через всю страну, на 5 минут увидится. Знаем, проходили. Это Джонни на волнах Русского радио. Ну а о своих чувствах, историях влюбленных будете рассказывать в следующем музыкальном часе, имя которому

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inloto.ru и в магазинах партнерах.
5: Вода, спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
6: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: Пятерочка выручает!
8: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Квартиру.

0: круглосуточно ровно.
1: Азэстатнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
2: Кофе хотите?
1: Это намек?
2: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
1: Нет кофе, нет бонусов?
2: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азэстатнефть и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
3: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям.
2: 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+.
6: Мне два раза объяснять не нужно. Бесполезно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

весной даже внутренний голос меняется. Он зимой тебе как будто бы подначивает. Да ладно, зачем тебе что-то делать? Ляг, полежи. А весной вдруг начинает почти петь. Пойдем гулять, жить, влюбляться, делать глупости. И ты вроде взрослый человек с делами и планами, а внутри уже какой-то музыкальный фестиваль настроения. Вот что делает весна с людьми. Даже голос или голоса в голове начинает звучать точно в мажоре. В следующем части «Стол заказов» не пропускайте. В русское радио в вашем приемнике. Так держать. Меня зовут Макс Орлов. Слушаю, пою вместе с вами.

0: Я слушаю. Для лиц старше 12 лет. От А до Я на русском радио Липецк.
1: Самый большой пробег, зафиксированный на автомобиле, составляет более 3 миллионов миль. Это почти 5 миллионов километров. Столько проехал житель Аляски, простой школьный учитель Ирвин Гордон на своем двухдверном купе «Вольво» 1966 года выпуска. Причем машина была исключительно в частном пользовании. За это время двигатель автомобиля капитально ремонтировался дважды, что официально подтверждено компанией «Вольво». Больше интересных фактов из автомира каждый понедельник, среду и пятницу в это же время. Партнер выпуска АО «Липецклада».
2: Говорят, майские праздники – это время, когда все успеваешь. И шашлык пожарить, и огород посадить, и зафиксировать выгодные цены на авто по госпрограмме у официального дилера «Липецклада». «Лада Нива» от 840 тысяч рублей. Предложение ограничено и действует только до 27 мая. Подробности на сайте lipetsk.lada.ru. Приезжайте сегодня. «Липецклада» на Московской, 36. Неоферта 2026 год.
0: От А до Я на русском радио Липецк. Реклама на русском.
3: Липецк, встречай! Цирк Гранд-Арена! Грандиозное байк-шоу бразильских мотокаскадеров, хвостатых и ластатых.
4: 25 апреля около нашей ярмарки на Гагарина 100Б.
5: Категория 0+.
6: Говоря о натяжных потолках ВИСП от ВИП-Силинг, мы подразумеваем красоту и качество, разнообразие фактуры и цвета. Натяжные потолки ВИП-Силинг с установкой и гарантией от 390 рублей за квадратный метр. Подробности по телефону 470-477.
7: Щедрые цены в нашем Доброцене.
8: Салфетки влажные универсальные 150 штук 103,90. Шашлык Мираторг классический 359 рублей за килограмм.
9: Цены для магазинов Липецкой области.
10: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
11: Сделайте действительно необычный праздничный подарок. Успейте подарить дорогому вам человеку подарочный сертификат ручной работы в тайскую спа-деревню Баунти с персональной скидкой 30% с 4 по 7 мая 2026 года. Приходите. Советская, 64. Ваша тайская спа-деревня Баунти. Подробности по телефону 37 07 52.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума собирается в весеннюю сессию ужесточить требования к трудовым мигрантам. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал о законопроекте, который позволит аннулировать вид на жительство или разрешение на временное проживание иностранцам, если они работают меньше 10 месяцев в году. С минувшего января отозвали свыше 8 тысяч ВНЖ, это на 90% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Число въехавших в Россию мигрантов снизилось на 15%. Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение из-за прогнозов о подорожании социально значимых товаров. ФАС объяснили, что такие публикации могут спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей, а это, в свою очередь, приведет к реальному росту цен. Ведомство направило письма аналитикам нескольких компаний, которые спрогнозировали подорожание продовольственных товаров и топлива. В Москве прошла репетиция воздушной части Парада Победы. Пилотажная группа окрасила небо над столицей в цвета российского флага. Прилетели 9 истребителей Су-25. Ранее в Минобороны заявили, что Парад Победы 9 мая состоится без военной техники в целях безопасности, но воздушную часть не отменили. Уточнили, что по Красной площади пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов вооруженных сил. Болельщики «Реала» ополчились на футболиста Килиана Мбаппе, создали петицию с требованием расторгнуть соглашение с французским нападающим. За сутки обращение уже подписали свыше 12 миллионов человек. Ранее стало известно о конфликте форварда с руководством мадридской команды и одноклубниками. Они недовольны его эгоистическим отношением. Мбаппе выступает за «Реал» 2 года. В нынешнем сезоне в составе клуба он 41 раз выходил на поле и забил 41 гол. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.
2: Я слушаю. Для лиц старше 12 лет. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Жаркая среда выдалась, 6 мая на календаре. В студии русского радио в столе заказов с вами Лев Любимова. Всем прохлады, всем отличного настроения, всем поводов, чтобы улыбнуться. И по традиции нашла для вас отличный праздник. Сегодня отмечается день встречи с Белым рыцарем. Если кто-то когда-то читал Льюиса Кэрролла, то это тот самый Белый рыцарь из «Алисы в Зазеркалье». Тот самый, который приятно ей встретился и помог. Вот и сегодня я предлагаю вспомнить о том, встречался ли вам в нужный для вас момент тот самый Белый рыцарь. А может быть, вы действительно верите и точно знаете, что добрых людей в мире больше. Давайте порассуждаем об этом. Пишите свои сообщения в комментариях ВКонтакте в нашей группе «Собак Русрадио». Пост уже опубликован. А также в наши мессенджеры пишите. Все привязаны к номеру 8-958-190-105. Ну а в конце этого музыкального часа по традиции подарим кому-то билеты в кино. На этот раз это билеты на фильм «Дьявол носит Прада», вторая часть для зрителей старше 16 лет.

0: Стол заказов Русского радио.
1: Здесь в эфире с вами я, Лида Любимова. Мы продолжаем наш стол заказов. Сегодня отмечается день встречи с Белым Рыцарем. Это такой неофициальный романтичный праздник, который призывает верить в добро, рыцарство и неожиданные приятные встречи. Он нам напоминает, в первую очередь,

0: делают этот мир не только интереснее, но и лучше.
1: Реклама на русском.
2: Старый друг лучше новых двух. А новым должен быть автомобиль «Чанган» на Папина. Там выгодно всегда, без причины. «Чанган Центр Липецк» на Папина. Надежный дилер с 17-летним опытом работы. Специальные цены от директора на 7 автомобилей в наличии. От 1 миллиона 700 тысяч рублей. Не гонитесь за рекламой. Приезжайте к проверенному дилеру. Телефон 515-575.
3: В «Окей» розыгрыш дачной мебели и других призов. С 23 апреля по 20 мая 2026 года.
4: Информация об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, срок, месте порядка их получения на «ОКМАРКЕТ.ру».

0: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
1: Не хочу. Не буду больше готовить. Надоело. Каждый день одно и то же. Что на обед, что на ужин. Я тоже хочу вкусно и быстро. Раз и готово.
2: Ну так что на ужин-то?
1: Ничего. Ничего на ужин.
3: А давай просто закажем в «Русской трапезе». Там более 250 блюд из фермерских продуктов. И все уже готово. Вкусно и полезно для всей семьи.
4: «Русская трапеза». Быстро и по доступным ценам. Накормим у себя на Плеханова 1 или закажите на сайте trapeza.rf.
5: По сервис «Украин» 117-482-742-20.
6: Жду чего-то от жизни. Жизнь ждет чего-то от меня. Ждем, не дождемся.
7: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Липецке. 22-9.

0: Русского радио.
1: Меня зовут Лида Любимова. Здесь я не одна, я с вами на связи. В нашей группе ВКонтакте «Собака Рус Радио Липова» вы пишете свои комментарии, также присылайте их в наши мессенджеры.

0: Стол заказов Русского радио.
1: День Белого рыцаря, день встречи с ним, точнее, не отмечается сегодня. Это такой неофициальный романтичный праздник. Но чтобы еще раз мы задумались о том, как много прекрасных, добрых людей вокруг. Ну вот и вы встречали своего Белого рыцаря. У него нет, мне кажется, ни пола, ни возраста. Это может быть близкий человек или мало знакомый, неважно. Пишите, рассказывайте о своих в нашей группе ВКонтакте «Собака Росрадлит», например, или пишите в наши мессенджеры на 8-958-190-105. У Анны такой белый рыцарь, это ее папа, который выражает,

нужно именно нам. Алина пишет, что мой белый рыцарь — это мой муж, и еще подрастает сын Данила, ему огромный-огромный привет. Передали. Пусть будет больше хороших попутчиков у вас на пути, тех самых белых рыцарей.

даже навскидку вспомнить, когда кто-то меня не поддержал и не помог. Может быть, речь идет о том, что вы просто сами в себе прекрасный человек, и пусть эта удача распространяется на нас, на всех, а не только на вас. Давайте пожелаем искренне это всем и каждому, без исключения. Больше ваших посланий ждем в нашей группе ВКонтакте «Собака Росрадиолип». Пост публику, и уже давно. Вот от Оксаны: «Мир Трутмай, русское радио, включай, пой, танцуй, отдыхай». Приветствую вас. Хотелось бы мне верить, пишет Оксана, что добрых, хороших людей все же больше, но, в общем, вы поняли, что я пессимистка. А по поводу белого рыцаря, в нужный момент я бываю белой, благородной дамой.

0: белого рыцаря, ну так становись им самым. Великолепный рыцарь. Мне тоже так кажется. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Это, во-первых, хороших людей больше 100%. Надо просто где-то кого-то подтолкнуть к этому, если сам никак не может перешагнуть черту, да? Либо как-то спровоцировать, что ли. Слово может быть и грубовато для данного мероприятия. Но просто сказать: ну давай уже, рыцарь мой, помогай. Об этом, кстати, пишет еще одна наша слушательница Ольга. Есть у меня дома такой белый рыцарь, Сергей зовут, 20 лет в браке. Ну вот, ну никак он не способен на какие-то поступки, потому что очень невнимательный. Но я давно поняла, что если я говорю: давай уже сделаем, он никогда не отказывается. Видимо, поэтому вы 20 лет уже вместе.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Стол заказов Русского радио.
1: Продолжаем стол заказов на Русском радио. Меня зовут Лида Любимова. Вот что вы пишете к этой минуте по поводу сегодняшнего дня встречи с белым рыцарем. Тот самый добрый романтичный праздник, который призывает верить в добро, рыцарство и неожиданные приятные встречи. Ну а пошло все, как говорят, из книги «Алиса в зазеркалье» Льюиса Кэрролла. Недавно, кстати, перечитывала, буквально в прошлом году, по-моему. Можно еще освежить в памяти, там очень много

пишет, что мой белый рыцарь — это мой старший брат. Разница у нас большая, 15 с небольшим лет, и он мне и друг, и брат, и папа, и надежный соратник, и защитник. Хотя был период времени, когда мы вообще друг друга не понимали. Слушайте, такие периоды бывают у всех, и в любой семье, и в любых дружеских и романтичных отношениях тоже. Но то, что вы умеете находить вот эти нужные ваши качества, нужные качества в вас самих и в вашем брате в данном случае, это потрясающе. Даже если мы с чем-то иногда не согласны, мы все равно родные, близкие, друзья должны, буквально обязаны

0: Реклама на русском.
1: Липецк встречай! Цирк Гран-Колено! Грандиозное байк-шоу бразильских мотокаскадеров, хвостатых и ластатых.
2: 25 апреля около нашей ярмарки на Гагарина 100Б.
3: Категория 0+.
4: Три причины купить аккумулятор в сети автотехцентров «Руль». Первое. Принеси старый аккумулятор и получи скидку до 700 рублей. Второе. Получи скидку по карте постоянного клиента. Третье. Аккумулятор мы установим бесплатно в автотехцентрах «Руль». Подробности у продавцов и по телефону 500-550-3. Пора быть у руля.
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Салфетки влажные универсальные 150 штук 103,90. Шашлык Мираторг классический 359 рублей за килограмм.
7: Цены для магазинов Липецкой области.
8: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
9: Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, розничные магазины и всех, кто строит. Продукция от официального дилера в Липецке. Геотекстиль строительный иглопробивной. Мембраны профессиональные ветровлагоизоляционные. А также мембраны негорючая для утепленной скатной кровли и фасада. Отражающая теплозвукоизоляция и теплоизоляция для труб. Пленка полиэтиленовая, тепличная, армированная и техническая. Вся продукция сертифицирована. Звоните 39 77 22.
10: Додо по пути? Закажите пиццу или кофе заранее. Пока вы идете, мы приготовим. О, а вот и вы. Чтобы забрать без ожидания, попробуйте заказ заранее. Только в приложении.
11: Додо.
12: Утро всегда доброе. А дальше сами.
13: Телефон рекламной службы русского радио в Липецке. 22 100.

билеты в кино предлагаю сегодня отдать нашей слушательнице Галине, которая сообщает о том, что вот такое у нее сложилось в

всегда прийти на помощь. Ну и живет Галина, как пишет сама, по принципу: если нет рядом белого рыцаря, стань им сама. Так давайте все будем добры, веселы, всегда приходить на помощь, когда это нужно. Ну и самое главное — верить и заставлять верить окружающих, что все у нас будет хорошо. С вами Галина, свяжемся в личных сообщениях, а всем остальным я, Лид Любимова и Русское радио Липецк, искренне желаю потрясающей среды, великолепной недели, и пусть майские вторые наши праздники пройдут шумно, весело, так как мы все любим и умеем и сделаем. Всех вас люблю, целую в обе щечки в этом музыкальном часе. Пока-пока.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Нефтегазовые доходы бюджета в апреле превысили 850 миллиардов рублей. Это на треть больше, чем в марте, однако на четверть меньше относительно апреля прошлого года. Газета «Коммерсант» пишет, что доходы от продажи энергоносителей выросли из-за резкого подорожания нефти на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Ранее США дважды разрешили продавать российскую нефть с танкеров. Нынешняя лицензия будет действовать до середины мая. Федора Щукина официально представили в качестве временно исполняющего обязанности главы Дагестана. Церемония состоялась в республиканском парламенте. Прежний глава региона Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию. Президент такое решение принял, назначил Щукина до вступления в должность. Выборы состоятся в сентябре. В Дагестане главу выбирают местные депутаты. Ранее Щукин в течение 2 лет был председателем Верховного суда республики. Россиянам с сентября разрешат сохранять номер телефона при переезде в другой регион. Согласно постановлению правительства, в этом случае абоненту необходимо обратиться к оператору связи. Подать заявление можно лично или дистанционно, например, через сайт компании или портал госуслуг. Сейчас, сохраняя номер телефона при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что повышает стоимость звонков. Лишь каждый 10-й соискатель умеет эффективно презентовать свой опыт работодателю. При этом 64% уверены в своих профессиональных навыках. Это приводит к тому, что часть квалифицированных кандидатов не проходит первичный отбор. Среди сильных сторон кандидаты чаще всего называют дисциплину и ответственность, а вот значение классического образования снижается. Важным его считают только четверть респондентов. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.

Ребята, я в печали нахожусь. Знаете почему? Покинуло меня кулинарное вдохновение. А все почему? Ну, потому что я сейчас временно живу в съемной квартире, потому что в моей идет ремонт, там жить невозможно. Но я думал, наоборот, будет какая-то новая обстановка, новая кухня, наоборот, будут какие-то кулинарные подвиги, ничего подобного. Ничего подобного. Не лежит рука, не лежит душа что-либо делать, потому что все какое-то чужое, не свое, не родное. Вот что делать? Давайте советуйте. Как прийти в себя? Как взять себя в руки? Как взбодриться? Вы моя надежда, ваши подсказки мне помогут. Вы слушаете Русское радио, ну а прямо сейчас, конечно же, давайте музыкой наслаждаться. Наслаждаться музыкой, самой любимой, самой лучшей. Другой в эфире не держим. Николай Басков, Ёлка и Митя Фомин начнут новый музыкальный час. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам хороший, теплый, практически летний привет.

0: Реклама на русском.
1: От 2 миллионов 290. Машины на Папина. Доступно и просто. Этой весной под новые тренды моды встретят крутые Джейку и Амода. Возможна рассрочка. Доступны блага. Новинки на Папина. Вот это да!
2: Обновленный автомобильный ряд уже в наличии. Джейку J6, Амода C5 New. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Все новинки в одном месте. На Папина. Там, где Чинган и Тойота. Банк-партнер Пауэрсофтбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов 439,99. С 7 по 20 мая. Окей.

0: Компания «Беликов». Только высококвалифицированные юристы сопровождают вашу процедуру банкротства. Звоните 390129. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списании долгов принимается.
1: Свадебный салон «Катрин». Мы создаем пространство, где нет спешки, только ты и платье. А наши стилисты помогут прислушаться к себе. Салон «Катрин». Свадебные, вечерние и коктейльные платья на любую фигуру и по доступным ценам. Звоните 23 24 97 и приезжайте. Проспект Победы.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
2: Дружить надо в первую очередь с диваном. На него всегда можно положиться.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Липецке. 22 105.
4: Что слушает страна?

вот по поводу спелой черешни хочу спросить. Вот сейчас, в начале мая, можно ли купить такую спелую, вкусную, настоящую черешню? Я почему спрашиваю? Второй день прохожу мимо палатки с ягодами, там такая черешня лежит, ребят. Вот прям с кулак. Вот прям такая наливная, такая сочная, такая, ну, я так думаю, ароматная. Ну, вот что-то сомневаюсь, потому что сезон-то черешни у нас конец июня, середина июля. Ну, плюс-минус пару недель. А вот сейчас не знаю. Ну, и цена, конечно, гав-гав кусачья. Ну, да ладно. Я это еще все к чему. Купили ягоду или какие-то фрукты, обязательно принесли домой, обязательно тщательно помыли. Берегите свое здоровье и следите за этим. Вы слушаете Русское радио. Вот видите, какие мы молодцы. Мы всегда на вашей стороне. Скоро Ани Лорак, Хамали и Наваи и Юлиана Караулова прямо сейчас через пару мгновений. Меня зовут Иван Соловьев. Привет!

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: Я один раз нечаянно чихнул совершенно внутрь себя. Нечаянно чихнул с закрытым ртом. Нет, такая, знаете, как у третьеклассника сопелька так.
3: Да.
2: Вот, прям.
3: Или с открытыми глазами.
4: А с открытыми глазами чихнуть невозможно.
3: Я чихаю иногда так за рулем приходится.
4: Это не чих называется,
3: а что это?
4: Это по-другому, за кадром.
2: Нет, она этого не делает, она фея.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
4: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
5: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
9: Кофе хотите?
8: Это намек?
9: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
8: Нет кофе, нет бонусов?
9: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Организатор акции. ООО «Статнефть», АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datnefti.ru.
11: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
13: Любовь здесь проходит проверку.
14: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
15: Полный список тех, кому идет леопардовый принт. Леопард! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Да, для всех нас, кто любит радио, для всех нас, кто жизнь свою без радио не представляет, для всех нас, кто радио слушает круглые сутки. Вот для всех нас завтра особенный день, будем отмечать День радио, 7 мая отмечаем. Кстати, подарки уже есть в честь этого события в группе Русского радио, в Одноклассниках эксклюзивные видеоподарки. Поздравляйте близких вместе с любимыми артистами: Александр Панайотов, Любовь Успенская, Ани Лорак, пожалуйста, Юлия Паршута, Дмитрий Колдун, Вячеслав Макаров, Сивиль, Артика Асти уже подготовили пожелания для вас. Что нужно сделать? Все просто. Заходите в нашу официальную группу, выбирайте видеоподарок и делитесь праздничным настроением прямо сейчас. Вы слушаете Русское радио. Иванушки Интернешнл появляется в нашем эфире. Иван Соловьев, это я. С наступающим!

0: Новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Дамы и господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Что слушает страна? Может, я была тебе послание. Русское радио.
2: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
8: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
7: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
8: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
9: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
10: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
11: ВГУ2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
12: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплаты покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
16: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
17: 6+.
18: Приводите

0: в Альфа-банк всех друзей и близких и получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Если до вас не доходят СМС, сосредоточьтесь и внимательно прочитайте их еще раз. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Слушайте, а хорошая ведь тема для обсуждения. Куда бы вы хотели вернуться хотя бы на часок? Это может быть или какое-то место, или может быть время, может быть в детство. Вот конкретно, да, хотя бы на часок. Вот сейчас придет Александр Пряников, предложу ему, обсудим. Но сегодня обсуждать будем кое-что другое. А что именно, узнаете, конечно, немного позже. Ближе к намеченному и назначенному времени. 18:00 вечер на русском по традиции. Здесь, в эфире Русского радио. Пропустить ни в коем случае нельзя. Иван Соловьев, это я. Желаю всем отличного настроения, скорейшего завершения этого рабочего дня и наступления прекрасного, доброго, уютного, теплого семейного вечера. И все это в нашей компании. Наверное.

0: СМИ я слушаю. Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-48-00-220. Выдано Управлением Роскомнадзора по Липецкой области 28 августа 2012 года. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: А сейчас наступило время узнать, какой будет погода завтра, 7 мая. Меня зовут Элина Рассказова. В четверг в нашем городе июль снова будет гостить у мая. Ожидается солнечная безоблачная погода без осадков. Этой ночью около 18 градусов тепла. Завтра днем плюс 25-27. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: Реклама на русском.
2: Липецк встречай! Цирк Гранд-Арена! Грандиозное байк-шоу бразильских мотокаскадеров, хвостатых и ластатых.
3: 25 апреля около нашей ярмарки на Гагарина 100Б.
4: Категория 0+.
5: Куда идем?
6: В протесты, конечно. Там бизнес-ланч по 350 рублей. И порции большие.
5: Серьезно? А пицца?
6: А пицца, паста, фокаччо и салаты по фиксированной цене. Представляешь?
5: Протесты. Быстро, вкусно, доступно. Ждем вас с 12 до 22 часов на Неделина 14Б.
6: Протесты. Это ваше место. Улица Неделина 14Б. Телефон 24 38 80. Традиции могут звучать современно. Более 10 лет бренд «Марифан» создает ободки-кокошники с народной вышивкой. Каждый узор – история, каждый образ уникален. Ободки-кокошники «Марифан» – искусство в деталях. Сайт marifan.art.
7: Щедрые цены в нашем Доброцене.
8: Салфетки влажные универсальные 150 штук 103,90. Шашлык Мираторг классический 359 рублей за килограмм.
9: Цены для магазинов Липецкой области.
10: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
11: Сделайте действительно необычный праздничный подарок. Успейте подарить дорогому вам человеку подарочный сертификат ручной работы в тайскую спа-деревню Баунти с персональной скидкой 30% с 4 по 7 мая 2026 года.
12: Приходите. Советская 64. Ваша тайская спа-деревня Баунти. Подробности по телефону 370752.
13: В ритме сердца. В ритме города. В ритме доброты. 30 мая участвуй в благотворительном забеге «Сберпрайм Зеленый марафон». Регистрируйся уже сейчас. Зеленый марафон. В твоем ритме.
14: Реклама. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11 августа 2015 года. 18+.
15: Поскольку всем не угодишь, я даже пробовать не буду.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Липецке. 22 100.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Людмила Соколова. Здравствуйте. Губернатор Игорь Артамонов посетил корпус для начальных классов школы номер 51 Липецка. Здание планируют отремонтировать к началу нового учебного года. Сейчас здесь обновляют внутренние помещения и создают современную инфраструктуру для младших школьников. В корпусе разместятся собственные столовые, актовые и спортивные залы. Фестиваль «Сиреневый рай» в Становлянском округе в этом году проводить не будут. Как сообщили в правительстве Липецкой области, решение об отмене мероприятия организаторы приняли из соображений безопасности. Напомню, фестиваль должен был состояться 16 и 17 мая на территории Мещерского заказника. Областной краеведческий музей приглашает на иммерсивную театрализованную экскурсию «Один из первых». 9 мая липчане смогут совершить захватывающее путешествие в прошлое. Постановка посвящена спасению экипажа «Пароход Челюскин», затонувшего в Чукотском море в 1934 году. Посетители узнают, как на дрейфующей льдине выживали 104 человека и как проходила невероятно сложная спасательная операция с участием отважных летчиков. Среди них был и наш земляк, один из первых героев Советского Союза, Михаил Водопьянов. Начнется мероприятие в полдень. Вход свободный. Пока это все. Удачи вам! Партнер выпуска – автосалон «Прайм» ООО «Прайм».
0: Подготовь авто к лету. Перед летним сезоном важно убедиться в работоспособности всех систем автомобиля. В официальном сервисе «Лада» проведут комплексную диагностику и подготовят твой автомобиль к летним маршрутам. Подробности в официальном дилерском центре «Лада» «Прайм» и по телефону 500-777. Липецк, Лебедянское шоссе, Владение 2. Новости. Новости на русском.
2: Русское радио для лиц старше 12 лет.

Я помню свой, тот самый первый раз, ну, конечно, этот поцелуй был не на крыше где-то, не на крыше дома, по-моему, на набережной, да, и случилось это в 17 аж лет, так робко, так стеснительно, так неумело, вот видите, до сих пор помню. Вы слушаете Русское радио, группа Добро, спасибо за эту песню, скоро появится в нашем эфире Дан Балан, Сергей Лазарев уже практически врывается в наш эфир, хорошего желаю всем настроения, будьте с нами, будьте в нашей компании, где бы вы ни находились сейчас, на работе или отдыхаете, или вообще на даче. Дачникам отдельный привет.

0: Реклама на русском.
1: Консультация по банкротству от опытных юристов. Обращайтесь в компанию «Беликов». Звоните 390129. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списании долгов принимает суд.
2: Окей. Каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59,99. Произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая.
3: Окей.
2: Подробности на ОКМаркет.ру.
4: Клиника «Стоматолога Я» – это 19 лет опыта в имплантации зубов и костей. Пластики. Мы используем только проверенные временем методики и имплантаты. Малоинвазивное удаление сложных зубов ультразвуком. Лечение и протезирование с гарантией до 5 лет. Пародонтология и бережная детская стоматология. Клиника «Стоматолога Я». 47 70 97. 47 70 97.

0: Вот.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
2: Не хочу. Не буду больше готовить. Надоело. Каждый день одно и то же. Что на обед, что на ужин. Я тоже хочу вкусно и быстро. Раз и готово.
3: Ну так что на ужин-то?
2: Ничего, ничего на ужин.
4: Давай просто закажем в «Русской трапезе». Там более 250 блюд из фермерских продуктов. И все уже готово. Вкусно и полезно для всей семьи.
5: «Русская трапеза». Быстро и по доступным ценам. Накормим у себя на Плеханова 1 или закажите на сайте трапеза.рф.
6: По сервис УКРН 117-482-742-20.
7: Если хочется зевать,
8: утром выходные,
9: нужно радио включать. Здесь они, родные. Крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио.
10: Для лиц старше 12 лет.
11: Как заставить бабочек порхать в животе, если там картошечка и 5 котлеток?
10: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Липецке. 22 105.

Вот и я люблю, когда просто, понятно, доступно и очень вкусно. Именно вот такие практически все мои рецепты, которыми я делюсь с вами в эфире Русского радио в рубрике «Ванда кухни». И сегодня вас такой же рецепт ожидает. Не пропустите, буквально через несколько минут. Готовьте ручки и листочки, придется записывать, если не запомните. Русское радио мы любим, а Русское радио любит вас. А Настя появляется в нашем эфире. Впереди новая песня от Артура Пирожкова и Нюши. Также появится в нашей компании. Иван Соловьев, это я. Мой вам привет.

0: песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Неделя, посвященная рецептам закусок к шашлычку, в самом разгаре. Сегодня у нас помидорки закусочные. Ребят, вот таких вкусных помидоров вы еще не ели. Таких красивых помидоров вы еще не видели. Это будет настоящее украшение вашего стола, и они улетят первыми, я вам обещаю. Приступаем. Нам понадобятся помидоры черри, но покрупнее. Разрезаем практически пополам, но не до конца. Таким образом, чтобы в разрез можно было поместить немного начинки, и при этом помидор не распался на две части. Ну, поняли, да? Теперь начинка. В чашу блендера пучок укропа, чеснок, специю прованские травы, ну или любую другую, можно, например, какую-то грузинскую специю, и немного растительного масла. Прокручиваем, и вот этой получившейся массой начиняем наши помидорки. А сами помидорки помещаем в пищевой пакет. Сбрызгиваем яблочным уксусом, ну буквально 2-3 столовые ложки. Пакет закручиваем и хорошенько жамкаем наши помидорки в пакете. Оставляем на пару часов в холодильнике, а потом подаем к столу. Все элементарно, очень красиво и очень вкусно. Пальчики оближите. Сами в этом убедитесь. Я для вас опубликовал видеорецепт в своем кулинарном канале в мессенджере Макс. Как там найти мой канал? Просто в поиске наберите Иван Соловьев. Вот он я. Не забудьте подписаться. Завтра мы с вами будем... Ой, завтра нашумевший в свое время рецепт соус релиш. Что это такое? Расскажу завтра. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inloto.ru и в магазинах партнеров.
2: ВГУ-2, Спортсоюз, алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.09.2026. Информация о организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
6: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
7: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
11: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
13: Это история нашей семьи.
12: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
14: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
15: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: на русском.
1: Любовь отныне наша.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя».

Любовь, любовь, любовь, конечно же, любовь. Она в ваших сообщениях, она в ваших посланиях. 100 заказов, ребята, не забыли, ждете, молодцы. 17.00, начинаем сразу после выпуска новостей. Ну вот, пожалуйста, в любви тоже можно признаться в эфире на всю страну Русского радио. В эфире Русского радио на всю страну, вот. Поздравить с каким-либо поводом, с днем рождения, с юбилеем, с новосельем и т.д. и т.п. Ну или просто поделиться своим шикарным настроением. Оно же у нас шикарное. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения. Я, Иван Соловьев, обещаю, буду стараться каждое прочитать в эфире. Я знаю.

0: категория 0+.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Салфетки влажные универсальные 150 штук 103,90. Шашлык Мираторг классический 359 рублей за килограмм.
3: Цены для магазинов Липецкой области.
4: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: Старый друг лучше новых двух. А новым должен быть автомобиль «Чанган» на Папина. Верный друг. Там выгодно всегда, без причины. «Чанган-центр Липецк» на Папина. Надежный дилер с 17-летним опытом работы. Специальные цены от директора на 7 автомобилей в наличии. От 1 700 000 рублей. Не гонитесь за рекламой. Приезжайте к проверенному дилеру. Телефон 515-575.

0: 5 минут, и ваше авто сияет чистотой. Приезжай в портал на Балмочных 15. Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, розничные магазины и всех, кто строит. Продукция от официального дилера в Липецке. Геотекстиль строительный иглопробивной. Мембраны профессиональные ветровлагоизоляционные. А также мембрана негорючая для утепленной скатной кровли и фасада. Отражающая теплозвукоизоляция и теплоизоляция для труб. Пленка полиэтиленовая, тепличная, армированная и техническая. Вся продукция сертифицирована. Звоните 39 77 22.
1: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
2: Додо!
3: Бывают такие дни, когда делать ничего не охота. А бывают другие, когда охота ничего не делать.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Липецке. 29-22-22.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство одобрило совместный с Белоруссией проект, направленный на смягчение последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Ранее президент Владимир Путин напомнил о беспримерном мужестве тех, кто участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Крупнейшая техногенная катастрофа в истории атомной энергетики произошла в апреле 1986 года. В России действуют меры социальной защиты и реабилитации пострадавших при Чернобыльской аварии. К другим новостям. В Минпромторге напомнили о расширении стоп-листа на параллельный импорт. С 27 мая в страну перестанут ввозить по параллельному импорту компьютеры, ноутбуки, серверы и жесткие диски. Под ограничение также попадут флешки и модемы от некоторых известных брендов. Как пишет парламентская газета, ограничения направлены на стимулирование спроса на отечественную радиоэлектронику. Более половины округов Подмосковья завершили отопительный сезон. Полностью процесс отключения тепла в многоквартирных домах закончится 12 мая, сообщает сайт РИАМО со ссылкой на областное министерство энергетики. Согласно действующим нормам, решение о завершении отопительного сезона может быть принято, когда на протяжении 5 дней подряд среднесуточная температура держится выше плюс 8 градусов. Ну и последнее. 40% опрошенных россиян признались, что им сложновато возвращаться на работу после майских праздников. Главной трудностью респонденты назвали интенсивный режим. Выходные слишком расслабляют, и после них тяжело работать в спешке и соблюдать дедлайны. На втором месте по сложности оказалось общение с коллегами и руководством. В список проблем, к которым приходилось по новой привыкать, также вошла дорога на работу по пробкам. На этом пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Дорогие наши любимые слушатели русского радио, стол заказов для вас. 8-916-00-305-7. Это номер в наших мессенджерах. Заходите, пишите в личные сообщения. Например, в мессенджере Макс. Я, Иван Соловьев, с удовольствием все прочитаю. Буду стараться, по крайней мере, это делать. Поехали. Кристина поздравляет с наступающим праздником русское радио. Да, завтра день радио мы отмечаем. А привет передает в горловку Галочке. Гала, спасибо тебе за красоту и твое доброе сердце. Так, Наталья, привет мужу Димуле передает. Я люблю тебя, любого. Я люблю тебя всегда. Каждый вечер жду я встречи. Я с тобою навсегда. Вот такое вот сообщение. Привет, любимое русское радио. Настроение мое на старте, Татьяна пишет. Вот это я еще не поняла. Как это, продолжает Татьяна. Передаю привет соседу по даче, Юрию Ивановичу. Привет, он цветочки поливает и меня не замечает. Как польет, пусть заходит на кофеек. Вы только чего не подумайте плохого. Это мой отчим. Мы ничего плохого не подумали. Кофеек после полива цветочков самый то. Стол заказов русское радио. Читаю дальше ваше сообщение. Иван, привет. Сегодня день рождения у Канны. Поздравляю ее. Рамиль из Баку поздравляет. 16 лет Рамилю. Счастья желаю. Здоровья и всего самого-самого наилучшего.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Серега, привет, чё хмурый такой?
2: Да взял шины в интернете, думал, сэкономлю.
1: И как, выгодная покупка?
2: Да никак, не балансируются, да и шины старые.
1: А я тебе что говорил? Надо было в Шинторг ехать.
2: Теперь понял, в Шинторге гарантия низкой цены, кэшбэк, бесплатный шиномонтаж и, главное, ждать не надо.
1: Шинторг. Гарантия низкой цены.
3: Акция действует с 1 марта по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов в магазине.
4: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
5: Окей.
4: Подробности на Окмаркет.ру.
6: Свадебный салон «Катрин». Мы создаем пространство, где нет спешки, только ты и платье. А наши стилисты помогут прислушаться к себе. Салон «Катрин». Свадебные, вечерние и коктейльные платья на любую фигуру и по доступным ценам. Звоните 23.

Компания «Беликов». Только высококвалифицированные юристы сопровождают вашу процедуру банкротства. Звоните 390129. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списание долгов принимается.

0: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
1: От 2 290 000 машина на Папина доступна и просто. Этой весной под новые тренды моды встретят крутые Джейку и Амода. Возможно, рассрочка, доступны блага. Новинки на Папина, вот это да!
2: Обновленный автомобильный ряд уже в наличии. Джейку J6, Амода C5 New. От 2 290 000 рублей. Все новинки в одном месте. На Папина, там где Чинган и Тойота. Банк-партнер Пауэрсофтбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Традиции могут звучать современно. Более 10 лет бренд Marifan создает ободки-кокошники с народной вышивкой. Каждый узор – история, каждый образ уникален. Ободки-кокошники Marifan. Искусство в деталях. Сайт marifan.art.
4: Просто о сложном и интересно о привычном. От событий прошлого до современных технологий. От научных открытий до невероятных рекордов. В понедельник, среду и пятницу в 9.50 и 13.50. От А до Я на русском радио Липецк.
5: Партнер программы – официальный дилер «Лада» АО «Липецк Лада».
6: Говорят, майские праздники – это время, когда все успеваешь. И шашлык пожарить, и огород посадить, и зафиксировать выгодные цены на авто по госпрограмме у официального дилера «Липецк Лада». «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей. Предложение ограничено, действует только до 27 мая. Подробности на сайте lipetsk.lada.ru. Приезжайте сегодня. «Липецк Лада» на Московской, 36. Неоферта 2026 год.
7: Если вы услышали, что ваша жена по телефону говорит подруге «Мой такой же!», будьте уверены, вас там не хвалят.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Липецке. 22-105.
9: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
10: Обожаю такие сообщения, пишет Ольга. Иван, привет. Передаю привет лично вам. Заряжаете каждый день шикарным настроением. Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником. Вы мой любимый радиоведущий. Мяу, все растекся, как кот объелся сметаны. Добрый день, Русское радио. От Инессы сообщение. Хочу поздравить с днем рождения замечательного человека Арсена Энверовича Аликберова. 37 лет. Поздравляем. Желаем крепкого здоровья, счастья, любви, терпения. Он сейчас защищает нашу родину. Я желаю ему скорейшего возвращения и нашим ребятам тоже, конечно же, с победой. Надеемся, что они там тоже слушают Русское радио. Храни вас Бог. Конечно же, слушают Русское радио. А дальше читаю сообщение от Екатерины. Привет любимому дедушке Жене. Внучка передает Ритусе, оказывается, не Екатерина. Дед, я тебя люблю, бросай дела, пойдем на рыбалку. Ого! Ого! Ого, внучка классная, продвинутая. Девочки Настя и Катя передают привет мальчикам из ГУФД, город Гусь-Хрустальный. Угощайте нас сладостями каждый день. ГУФД, что это такое? Мне прям интересно стало. Русское радио, привет. Привет родным, мужу Дмитрию, сыну Ванечке, а также коллегам Елене Михайловне и Оксане Зайцевой. Большой привет. Огромного терпения до конца смены. И привет всему Невинномысску от Аленки.
9: На русском радио «Стол заказов».

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте хавейл.ру.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: ОО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ТПЛ.
8: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30. А лучше 100.
9: Кофе хотите?
8: Это намек?
9: Никаких намеков. Покупаете любой кофе. Получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
8: Нет кофе, нет бонусов?
9: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
10: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
12: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Здесь проходит проверку.
14: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
15: Перемерил летние вещи. Подошли только шлепки и очки. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
0: Новая песня на русском.
16: Музыка моя.
17: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.

0: Музыка наша, а вот сообщение ваше. С днем рождения! Поздравляю! Мехти его Севиль Агавеликызы. Желаю ей счастья, успехов и всех благ. Поздравляет Владимир из Москвы. Дорогое любимое русское радио, передаю привет всем тельцам. Мы родились! И всем повезло, потому что мы такие веселые, позитивные и жизнерадостные люди. Всем добра и хороших майских выходных. От Ани пришло сообщение. Ну, я даже спорить не буду, да, наверное, тельцы такие, ну, водолеи тоже. А доброго вечера всем. Большой привет коллегочкам из банка МКБ в Смоленске, особенно пластику. Йоу-хоу, вот так написано. Так, вот пришла расшифровка. ГУФД, это гусевская фабрика дверей. Ну, действительно, что я, не догадался, что ли? Какое безобразие. Спасибо, что пояснили. Это сообщение было, где был привет девчонкам Насте и Кате, которые передавали, а, точнее, они передавали привет мальчишкам, вот как раз из гусевской фабрики дверей. Привет, Иван, поздравляю Анастасию Раджопову из Володарска, Нижегородской области. С днем рождения поздравляю. Желаю здоровья, счастья, успехов и всего самого наилучшего. Мама, папа поздравляют, брат Никита и все-все-все. Привет, Витя. Он работает в саду, но очень сильно дуется. Не знаем только на что. Может, немножко подустал. Вот так вот, ребята. Всем прекрасного настроения и просто хорошего вечера. Иван, привет. Поздравляю всех слушателей с наступающим днем радио. Желаю счастья, желаю позитива и всего самого доброго, волшебного и хорошего. И огромный привет всем жителям Калязина.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: Эх, любимые его наши торопыги, Виктория из Санкт-Петербурга поздравляет всех причастных, всех слушателей Русского радио с наступающим днем радио. Желаю всем радиоведущим и слушателям крепкого здоровья, удачи, успехов во всем, хорошего настроения и почаще слушать любимое Русское радио. Да, да, да, все так и будет. Так, так, так, привет, Русское радио, поздравляю с днем рождения Кристину Валерьевну. Дай бог ей здоровья и всего самого наилучшего. Привет друзьям. В Уфу улетает от Саши. Брату Анатолию Михайловичу Пегову большой привет. И Стасу Алексееву. Они сейчас находятся в Севастополе. Добрый вечер, Русское радио. Поздравляю, нет, передаю привет любимому Ивану в Белоруссию. Даже если трудно, помни, один мой взгляд на тебя уже говорит, я в тебя верю, все у тебя получится, твоя кисуля. Конечно, все получится. Дорогое, любимое Русское радио, спасибо вам за хиты, которые согревают душу. Так держать. Всем весеннего настроения и побыстрее добраться домой без пробок. Добрый вечер, Русское радио. Передаю привет самому милому человеку, врачу Александру Дмитриевичу Сафронову в город Саратов от ВК.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте аватар.

0: 9lota.ru.
1: ВГО Патент Спортсоюз. Алгоритм номер 19-4. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190. 10.05.2026. Информация об организации лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на nlota.ru. 18+.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
3: А давай, только шашлык еще возьмем.
2: А где самый вкусный?
3: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
4: Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности в том числе об условиях использования. Пользование сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
12: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирскан» панель за 2025 год.
13: «В ленте».
14: С самого утра сел на жесткую диету. К обеду похудеть все еще не удалось. Не судьба, не тот метаболизм. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Сладкого вечера всем слушателям Русского радио. Финальная порция ваших сообщений в столе заказов. Лада Тихонова. Всем классной среды желает. Привет передает любимой маме Елене Салтыковой. Я ее очень сильно люблю. Из Кемеровской области Кузбасс. Респект. А также привет огромной подруге Ксении Салминой из Казани. Анюта поздравляет всех с наступающим праздником, с Днем Радио. Всем желает классной, лучшей музыки. Наталья передает привет сыну в Уфу Михаилу и его девушке Вале. К привету присоединяется папа Алексей и Иришка. Любим вас и ждем в гости в Белебей. Привет, любимое Русское Радио. Передаю привет кому? Привет всем слушателям. Вот, если бы не Александр Попов, пишет Олег, вот не слушали бы мы сейчас радио и не знал бы весь мир ни рецептов Ивана Соловьева в рубрике «Иван да кухня», не радовали бы нас приветами в столе заказов, не было бы самого лучшего вечера на русском, где еще есть Александр Пряников. Вот молодец, Олег, взял, все перечислил. Скоро вечер на русском, подождите, вот еще буквально пару сообщений. Сидим в офисе на Красной Поляне, поднимаем себе весь день настроение, слушая Русское радио. Привет передаем коллеге Ане Чубаковой, Алине и Андрею. За окном холодно, но всем хорошего настроения. Я вообще не знал, что на Красной Поляне может быть плохое настроение. Ну да ладно, все, ребята, все, стол заказов закрываю. Следующий эфир выйдет в 22:00 с Юлией Калининой. Вы большие молодцы. Спасибо вам за ваши классные сообщения.
1: Стол заказов на Русском радио.
0: А вот теперь, как и обещал, да, вечер на русском начнется с момента, когда появится в эфире он, Александр Пряников. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Иван. Здравствуй, прекрасно выглядите.
0: Спасибо большое.
2: Сразили меня мысли, в смысле, как это не может быть на Красной Поляне плохого настроения. Конечно, не может быть, учитывая, сколько люди платят, чтобы там оказаться.
0: Вот, я про это.
2: Это будет самое высокобюджетное плохое настроение.
0: А люди, живущие на Красной Поляне, так вообще, мне кажется, никогда не грустят.
2: Потому что они оттуда никуда...
0: Они там при деньгах.
2: Вот, что я тебе хотел сказать, ты, господи. Вот посмотрел я сегодня на полупустую Москву, чего уж там, на вот эти ваши ленты бесконечно забитые вашими там в Сочи, кто там в Турцию махнул. Понятно, что люди берут отпуск на майские и едут на море. Вы, конечно, понимаете, что вы все нарушаете главный смысл этого праздника. Мы потерялись как общество, мы разучились правильно относиться. Я тебе напомню, как называются майские праздники официально?
0: День весны и труда.
2: Труда!
0: Да.
2: Труда, а не спа-процедур,
0: так
2: понимаете?
0: Так сколько стоит труда заработать на эти спа-процедуры?
2: Это день, праздник, в это не должны отмечать. А то, знаешь, все сидят на пляже такие и говорят, ой, как мы вообще трудимся, какие мы все трудящиеся.
0: Мне кажется, Москва, а вот копни чуть поглубже, там как раз люди трудятся, картошку сажают.
2: Не, этих мы не берем. Эти люди, это те дачников вообще невозможно ничего не остановить. Я считаю, что день труда отмечать в отпуске, это все равно, что, я не знаю, день защиты животных праздновать
0: в зоопарке.
2: В каком зоопарке? В мясном ресторане.
0: В мангале.
2: День этой самой супружеской верности отмечать в баре для взрослых, не буду говорить, как он.
0: Ладно.
2: Где день трезвости отмечать? Тормози меня.
0: Все, я тебя торможу. Давай к теме сегодняшнего вечера перейдем.
2: Так вот, раз никто не хочет работать и не понимает, кроме нас с Иваном,
0: работать
2: конечно. Да. И давай теперь поговорим о настоящих профессионалах этого дела, о детях.
0: Какой перепад резкий.
2: Тем более, что сегодня у нас день без домашних заданий. Вообще, как это намекает некоторым. Вот, ну, учитывая, что по нашим-то школьникам у них каждый день без домашних заданий, если опираться на то, что они в своих дневниках пишут. Короче, тема.
0: Да, тема у нас сегодня про детей, про школьников. Дорогие друзья, дорогие школьники, может, даже и к вам вопрос. А что вы такого придумываете иногда? Какие такие отмазки сочиняете, чтобы в школу, собственно, не ходить? И что это было? И у нас, как это было в наше время, угу. Да?
2: Не, ну там, ну понятно, что сейчас начнется, значит, градусник на батарее.
0: Градусник на батарее, да.
2: Самая смешная эта ситуация, у меня бабушка медсестра, температура, она говорит, у тебя что, 56 градусов?
0: Да.
2: Ты уже сварился, тебя уже можно с пюрешки подавать.
0: Давайте, ребята, пишите те вот истории на тему, что вы придумывали в своем детстве или что придумывают ваши дети, чтобы не идти в школу. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Писать нужно в личные сообщения. Вечер на русском в 18:00 здесь.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Я слушаю. Для лиц старше 12 лет. От А до Я на русском радио «Липецк».
2: Самый большой пробег, зафиксированный на автомобиле, составляет более 3 миллионов миль. Это почти 5 миллионов километров. Столько проехал житель Аляски, простой школьный учитель Ирвин Гордон на своем двухдверном купе «Вольво» 1966 года выпуска. Причем машина была исключительно в частном пользовании. За это время двигатель автомобиля капитально ремонтировался дважды, что официально подтверждено компанией «Вольво». Больше интересных фактов из автомира каждый понедельник, среду и пятницу в это же время. Партнер выпуска АО «Липецклада».
3: Говорят, майские праздники – это время, когда все успеваешь. И шашлык пожарить, и огород посадить, и зафиксировать выгодные цены на авто по госпрограмме у официального дилера «Липецклада». «Лада Нива» от 840 тысяч рублей. Предложение ограничено и действует только до 27 мая. Подробности на сайте lipetsk.lada.ru. Приезжайте сегодня. «Липецклада» на Московской, 36. Не оферта 2026 год.
1: От А до Я на русском радио «Липецк». Реклама на русском.
4: Липецк, встречай! Цирк Гранд-Арена! Грандиозное байк-шоу бразильских мотокаскадеров, хвостатых и ластатых.
5: 25 апреля около нашей ярмарки на Гагарина 100Б.
6: Категория 0+.
7: Куда идем?
8: В протесты, конечно. Там бизнес-ланч по 350 рублей. И порции большие.
7: Серьезно? А пицца?
8: А пицца, паста, фокаччо и салаты по фиксированной цене. Представляешь?
7: Протесты. Быстро, вкусно, доступно. Ждем вас с 12 до 22 часов на Неделина 14Б.
8: Протесты. Это ваше место. Улица Неделина 14Б. Телефон 24 38 80.
9: Говоря о натяжных потолках ВИСП от ВИП-Силинг, мы подразумеваем красоту и качество, разнообразие фактуры и цвета. Натяжные потолки VIP-Ceiling с установкой и гарантией от 390 рублей за квадратный метр. Подробности по телефону 470-477.
10: Щедрые цены в нашем Доброцене.
11: Салфетки влажные универсальные 150 штук 103,90. Шашлык Мираторг классический 359 рублей за килограмм.
12: Цены для магазинов Липецкой области.
13: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
14: Сделайте действительно необычный праздничный подарок. Успейте подарить дорогому вам человеку подарочный сертификат ручной работы в тайскую спа-деревню Баунти с персональной скидкой 30% с 4 по 7 мая 2026 года. Приходите. Советская, 64. Ваша тайская спа-деревня Баунти. Подробности по телефону 370752.
15: Представьте, вы работаете, а за окном река, яхты. Яхт-клуб «Зеленый причал» предлагает современные офисные помещения в аренду для вашего бизнеса. Прямо на берегу реки Воронеж. Панорамные окна, круглосуточная охрана и просторная парковка. Рядом ресторан и набережная. Улица Карла Маркса, 33. Узнайте условия аренды по телефону 28 99 00. Яхт-клуб «Зеленый причал». Вдохновение для вашего бизнеса.
16: В ритме сердца. В ритме города. В ритме доброты. 30 мая участвую в благотворительном забеге «Сберпрайм Зеленый марафон». Регистрируйся уже сейчас. Зеленый марафон. В твоем ритме.
17: Реклама. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11 августа 2015 года. 18+.
18: Кто поздно встает, тому Бог уже все дал.
19: Телефон рекламной службы русского радио в Липецке 22 105.

0: Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минпромторг поддержал введение НДС в 22% на зарубежные товары, купленные через интернет. Как ожидается, новый налог появится с января следующего года. С просьбой ввести НДС на зарубежные интернет-заказы обратился Российский союз кожевников и обувщиков, пишет газета «Коммерсант». Сейчас продаваемые в интернете зарубежные товары стоимостью менее 200 евро налогом на добавленную стоимость не облагаются. С позиции дороже этой суммы взимается 15% НДС. Правительство разрешило россиянам сохранять номер телефона при переезде в другой регион. Такие правила начнут действовать с 1 сентября. Чтобы перенести номер, абоненту необходимо обратиться к оператору с заявлением. Сделать это можно лично или дистанционно. При этом сохранить номер при переезде можно будет и при смене оператора. Это особенно важно, если на новом месте проживания нет сети связи прежней компании. Авиакомпания «Аэрофлот» изменила правила провоза пауэрбанков и запретила пассажирам брать с собой на борт более двух таких зарядных устройств, а также использовать их во время полета. Теперь внешние аккумуляторы с литиевыми батареями нельзя сдать в багаж, а можно перевозить только в ручной клади. Ранее были случаи возгорания пауэрбанков на борту самолетов. Документы в вузы в этом году можно будет подать через госуслуги. Абитуриентам дистанционно доступны почти 2000 учебных заведений, рассказали в Комитете Совета Федерации по науке. На портале также можно отслеживать все этапы поступления от статуса заявления до конкурсных списков и приказов о зачислении. При необходимости можно отозвать заявление, отправить в другой вуз. При этом сохраняются и традиционные способы поступления лично или через Почту России. На этом пока все новости. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас «Вечер на русском». Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Дамы и господа, это «Вечер на русском». Здесь не место скуке, но всегда уместно остроумие. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
3: Ну что, с майскими праздниками еще раз поздравляем, друзья. В эфире «Вечер на русском», и сегодня официальный день без домашнего задания. Ставлю вас в известность, друзья мои. Это лучший повод вспомнить детство.
4: Да, вспоминаем детство нашей темой. Какие причины придумывают ваши дети или придумывали вы, когда были школьниками, чтобы не ходить в школу? Ну вот, например, я чихал утром, да, ковырялся в носу, чихал, раз чихнул, два чихнул, через минутку еще раз чихнул. Мама заходит в комнату: «Ой, сынок, что ты расчихался с утра? Оставайся-ка ты дома».
3: Ну давай уж, теперь все сгорают от нетерпения. Как ты чихал?
4: Как я чихал? Ну спичкой, брал спичку вечером на кухне под подушку, а утром спичка ковырялся в носу.
3: То есть, ну, так то вот. Есть ты готов был себя изувечить немножко? Чтобы...
4: Я аккуратно же. Сейчас вы так, конечно, не повторяйте, не пробуйте.
3: Я, да, я в детстве помню, у меня очень мама строгих правил, и я один раз тому не пойду в школу. Почему? Голова болит, один подзатыльник, и проходит голова вообще тут же. А сейчас дети, смотри, у меня депрессия, выгорание.
4: Что-то мне сегодня просто не по звездам идти в школу.
3: А моя дочь не хочет идти в школу, потому что там токсичная атмосфера, глянь.
4: Ого-го-го.
3: Токсичная атмосфера — это когда тебе за 40, ты сидишь в пробке, слушаешь радио и понимаешь, что жизнь твоя прошла.
4: А вот Олеся не совсем поняла нашу тему, вот что пишет. Когда я была маленькая, я очень любила ходить в школу. Я закончила 11 классов, поступила в техникум, но так тянула в школу, что я сбегала с пар в техникуме в сентябре и ходила на уроки в школу в 11 классе, думали, что я новенькая.
3: А, то есть она так мягко намекнула, то есть, что хорошо.
4: Что вы тут сидите, какие-то отмазки придумываете? В школу она любила, ничего не придумывала, ходила.
3: Ну да, еще она тонко намекнула на то, что хорошо выглядела, глянь, училась в техникуме, а путались с десятиклассницей. Мой сын в 6 классе заявил, что у него эмоциональное истощение от математики, и он не пойдет на контрольную. Николай из Казани пишет. Что это у него истощение в 6 классе? От чего он истощился-то?
4: Эмоциональная
3: брешь. Складывал яблоки в учебнике. Да, истощение, дружище, это ипотека. Вот, но это они все вырастут, когда вот поймут уже.
4: Со временем. Да. Итак, 8-916-00-305-7, это номер наших мессенджеров. Ребята, мы ждем вашей истории. Что ваши дети придумывают или придумывали, чтобы не идти в школу, или своим опытом тоже поделитесь с нами.
0: Вечер на

0: Реклама на русском.
1: Простите, мы не можем вам продать одну шину. И две не можем, и три. Это наш недостаток.
2: Мы можем вам продать 4 шины, а также любое другое количество по оптовым ценам. И это наше преимущество.
3: Магазин-склад «Шинторг Опт». Оптовые цены от 4 шин. «Шинторг Опт» на объездной дороге в районе Нового Косыревского кладбища.
4: «Шинторг Опт». Ужасно низкие цены.
5: Подробности у продавцов магазина.
6: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 259,99 за килограмм. С 7 по 13 мая.
7: Окей.
6: Подробности на Окмаркет.ру.
8: Не хочу. Не буду больше готовить. Надоело. Каждый день одно и то же. Что на обед, что на ужин. Я тоже хочу вкусно и быстро. Раз и готово.
9: Ну так что на ужин-то?
8: Ничего, ничего на ужин.
10: Давай просто закажем в «Русской трапезе». Там более 250 блюд из фермерских продуктов. И все уже готово. Вкусно и полезно для всей семьи.
11: «Русская трапеза». Быстро и по доступным ценам. Накормим у себя на Плеханова 1 или закажите на сайте трапеза.рф.
12: ООО «Парсервис». ОКРН 117-482-700-42-20.

0: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
1: Квартиры в жилом доме на Невского от строительной компании «Сфера» для ценителей качества и тишины. Классический кирпичный дом в уютном районе города. Разнообразные планировки, огороженный двор и продуманность каждой детали. Дом сдается уже в этом году. Звоните 377-240.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ «Сфера».

0: Песню, которую прислала тебе девушка, нужно не просто слушать. Ее нужно анализировать.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Липецке. 22-105. Что слушает страна?
2: Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где я танцую дыхание, на бегу тебя найду.
1: Русское радио.
3: И как священную мантру все повторяю я имя твое.
1: Только любимое.
4: В чувствах перекати-поле, а ты так и не понял, что я могу счастливо быть, нужно без тебя.
1: Только лучше.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: А еще можно было, конечно, градусник обо что там? Не пара из чайника, а об одеяло. Вот помнишь, раньше были вот эти пододеяльник-то засовывались?
2: Верблюжьи.
1: Или верблюжьи.
2: Ну, какие
1: градусник
2: надо.
1: Вот так вот потер, и там температуру можно, кстати, было проконтролировать, чтобы она была не плюс 40, а плюс 37.
2: Ну да, чтобы все-таки за врачами послали, а не сразу тело да. в крематорий отправили. Да.
1: Сегодня спрашиваем, какие причины придумывают ваши дети, или вы придумывали в своем детстве, чтобы не ходить в школу. Яна из Ставрополя. Я ничего не могла придумать в детстве, чтобы не пойти в школу. Моя мама была учителем в этой же школе. Так что головная боль и прочие болячки лечились одним ее ласковым в кавычках взглядом. Сейчас мне 39 лет, и мой 15-летний сын вьет из меня веревки, и когда не хочет по каким-то причинам идти в школу, просто прям так и говорит: «Мам, я не хочу». А я как мякушка перед его взглядом не могу ему отказать.
2: Как в сказке, я тебе говорю. Представляешь? У меня должна была или нога оторваться,
1: да.
2: или на улице должны были просто, ну, птицы на лету замерзать и осень
1: да?
2: биться, как ледышки.
1: Или, я помню, у нас на Урале были такие зимы, что заваливало даже в дверь в подъезде снегом с сугробом. Ничего, из окна выпрыгивали в школу.
2: Да, из окна выпрыгнешь, дождешься ближайший воз с селедкой, телегу, которая мимо едет. Прибьешься к ним, раз, и ты уже в Москве, и зовут тебя Михаил Ломоносов. Я когда ходила в школу, у меня было много причин. Во-первых, хотела побольше спать. Во-вторых, я заболела. А, это причина, которую озвучивала Анюта. В-третьих, автобус ждать долго. Ну, хотела спать, во-вторых, заболела. Это не причина идти в школу.
1: Абсолютно.
2: Это обычное состояние, с которым взрослый человек просыпается каждый день, как мне кажется. Ну и автобус, конечно, ждать долго. Вы серьезно, что ли? На автобусе в школу ездить. Пешком надо идти! В лучшем случае на оленях.
1: Вот. Да, ребят, заходите в нашу группу, официальную группу на сайте ВКонтакте, Русрадио. Там тоже опубликован пост с темы шоу в комментариях. Мы ждем ваши истории. Самые интересные озвучим в эфире.
0: Вечер.

0: Реклама на русском.
1: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Квартиру.

0: Круглосуточно.ру.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления. Открыть предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Открыть».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+.
7: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
8: Ура!
7: 9 мая. Весь день на 5 канале.
9: Я за Родину воюю! За Россию!
7: Для лиц старше 12 лет.
10: Знаете, как звучит мягкая форма слова «никогда»? Потом! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: мозгам.
1: И, конечно, тот момент, который ждет миллионы. Вечерний замес на русском радио, наша любимая игра, через несколько минут. Все просто. Даем вам задание, у вас будет 30 секунд, и за это время вам нужно назвать как можно больше вариантов ответов.
2: Вы же понимаете, что правила этой игры придумали люди, у которых проблемы явно со временем. Поэтому, друзья мои, дадите нам 5 ответов, даем светильник. Зачем вам светильник? Будете по ночам читать умные книги, чтобы в следующий раз выдать 10 ответов, потому что за 10 ответов накинем сверху еще и колонку. Со светом, звуком будете сидеть, царь-царевич, король-королевич.
1: Ну, осталось только дозвониться. 8495-995-105,7. Удачи!
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: русском радио «Вечерний замес».
1: А у нас на связи Александр из города. Друзья, это уникальный город. Единственный в своем роде город с плавающим ударением. Из Балашихи, из Балашихи.
2: Ну давай сам Александр пусть скажет, с какого он города.
3: Добрый вечер всем. Из города... Ну, на самом деле, кому как удобно. Кто-то понял, кто не говорит.
2: Ну, вам Балашка, как удобно.
3: Балашка. Кому как удобно.
1: Ну, так.
3: А мне
1: ну,
3: удобно
1: так.
3: Балашиха.
2: Ну, тогда из Балашихи, раз сам Александр так сказал.
3: Вообще, извините, а если честно, из метрорайона Железнодорожный. А как у нас говорят, Желдор и Балашиха.
1: Вот так. Ну, а учитывая, что, учитывая цены на недвижимость сейчас в вашем быстрорастущем городе, ударение должно падать на кошелек, чтобы там хоть полметра купить. Ладно, Александр.
2: Да, Александр, мы сегодня у слушателей спрашиваем, а какие отмазки или причины придумывают дети, чтобы не идти в школу? Или сами, когда были школьниками, что придумывали? Вот у вас как?
3: А, у меня дети есть, правда, они еще маленькие, только в садик ходят.
2: А вы когда в школу ходили?
3: Появляются? Вот, когда я в школу ходил, честно, я ходил всегда в школу. У меня никогда не было, чтобы я не ходил в школу, потому что школа через дорогу была.
2: Ладно, все, Александр, до свидания.
1: И что, это единственное, что школа через... Когда это расстояние до школы было, значит, причиной туда пойти, понимаешь? Даже если бы в школе в самой живешь, на втором этаже.
3: Дело школы. Не в расстоянии, а дело, что руки родителей могли дойти.
2: Ну, это правда.
1: Да, да. Вот
2: если... мы это очень хорошо знаем и понимаем. Ладно, Александр, давайте к нашей игре. Мы даем вам задание, у вас будет 30 секунд. Ваша задача за 30 секунд дать как можно больше ответов. А задание сегодня такое. Озвучьте как можно больше школьных предметов. Ну...
3: Труд, рисование, русский язык,
2: да,
3: математика,
2: да.
3: Начальные классы, алгебра, геометрия,
2: да.
3: Взрослые классы, физика, химия,
2: да.
3: Биология,
2: да.
3: Обществознание, история.
2: Ладно, все, можно останавливать.
3: В регионах были родные языки.
1: Подождите. Ну все, это. А вы случайно не министр образования Балашихи, Балашихи? Ну, я имею в виду, откуда такое владение предметом?
3: Я, кстати... Ты знаешь, честно, учился на хорошо, поэтому...
2: Александр, ну вы в нашей игре просто отличник. Вы назвали больше 10 вариантов, поэтому и светильник, и колонка от русского радио вам в подарок от нас, от всего нашего большого сердца.
3: Спасибо большое, спасибо. Всегда слушаю русское радио. И утром, кстати, утренним перцем не дозвониться, вот как ни крути. А вот вечернее шоу я... Теперь буду любить еще больше, чем утренний перцев. Я дозвонился за
2: впервые. Вот мы этого и добивались. Кому привет будете передавать?
3: Передаю пламенный привет своей жене. Я вот перед майским отвез к теще с сестрами, с детьми. Сейчас отдыхают в Ижанской области. Дышит свежим воздухом, а я вот еду с работы, поэтому им пламенный привет. Надеюсь, они услышат.
2: Вы тоже теперь отдыхаете в одиночестве. Хорошего вам отдыха, Сергей.
0: Вечерний замес на русском радио.

0: мозгов.
1: Ну и как обычно мы здесь, друзья мои, не просто так время переводим в гигаватты, которые раскачивают радиоволны. Мы здесь выясняем очень важную вещь. Как нам поступать с подрастающим поколением, которое из года в год все изобретательнее придумывает причины, почему бы им не ходить в школу. Мы в свое время терли градусник, вот это все, изображали приступы лихорадки при помощи фломастера. Современные дети действуют по-другому. Как? Хотим узнать.
2: Ну и, конечно, вспоминаем тоже истории с вами связанные. Екатерина пишет. Когда я была школьницей, я делала так. Я шла из комнаты в ванну, слегка прихрамывая. Если не замечали, я из ванны шла завтракать, слегка прихрамывая. И вот когда уже замечали, говорю, что-то, дочка, у тебя нога прихрамывает. Достань-ка ты сегодня дома, отлежись. Вот так я и не ходила в школу.
1: Ой, вот я и говорю, да, чуть-чуть так. Ой, а потом еще раз что-то, ну, не обратили внимания. Потому что идешь, ой, что-то нога. Потом уже что-то все не обращает.
2: Потом кровь, след крови.
1: От курицы такой же. Мама! Вот как было в наше время, а не то, что... Добрый день! Жанна Александрова пишет. Дети сейчас дикие. Мой сын вообще ничего не выдумывает. Просто говорит. Вот, пожалуйста, ты говоришь, просто говорит. Мам, можно я не пойду в школу? Блин, меня русичка задрала. А я, нет, иди. А он, ну, мам! И я сдаюсь. Думаю, может, и правда задрала. Жалко, ведь сын-то родной ведь. То есть, подождите, что значит родной? То есть, если бы был приемный сын, вы бы его к этой русичке в кандалах, что ли, отправили, понимаете? Как еще главное, меня задрала русичка. А если его завтра...
2: Задрала русичка.
1: А если его военком завтра задерется? Ну, ладно, не ходи в армию. Сын-то родной, единственный.
2: Задрала русичка. Это очень смешно.
1: Они родители, тряпки мы с вами. Надо что-то делать.
2: Константин пишет сообщение тоже про свое детство. Я, когда утром просыпался и понимал, что не хочу никак идти в школу, я натирал себе сильно-сильно уши и лоб до красна, чтобы горели. Когда заходила мама в комнату меня будить, я жаловался на свое плохое самочувствие, она трогала лоб рукой, уши, все понятно, вроде как бы горячий, остаешься дома.
1: Ну да, значит, сегодня вечер на русском, и 1001 способ, как поднять себе температуру. Интересно, а вот эти школьные отмазки, почему они перестают действовать во взрослой жизни? Ну то есть, почему?
2: А у кого ты отпрашиваться будешь?

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inloto.ru и в магазинах партнеров.
3: Выиграл вода, спортсоюз, алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, ну мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
10: Кофе хотите?
9: Это намек?
10: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
9: Нет кофе, нет бонусов?
10: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее поведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG.

0: Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что, если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Зева Земма Делюкс» в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Рисковал ли я когда-нибудь жизнью ради любимой женщины? Да я каждый день ем то, что она готовит! Рекламная служба Русского радио 579-7799 499.

0: мозгов. А еще, чтобы не ходить в школу, я обещала маме или папе, что сделаю генеральную уборку в квартире. Прям так с утра. Можно я в школу не пойду? Я зато в квартире приберусь. Оставляли дома, представляешь?
1: Да, а и вот ты так. Не слышал в ответ на то, что, ну, если ты хочешь вырасти дворником, то давай оставайся.
0: Я всегда учился хорошо, поэтому. Кстати, отличникам и хорошистам намного проще было остаться дома и не идти в школу по какой-либо причине. Потому что родители знали, наверстают.
1: Так им это и не нужно. Отличники хорошо станут, поэтому отличники хорошо станут все время в школу ходить.
0: Итак, какие причины?
1: Не то, что мы троечники, кстати. В смысле,
0: кто это мы троечники?
1: Говорят, что самые успешные в жизни троечники, потому что они домашку не учат, а все время в школе мозгами своими соображают.
0: Тогда я тоже троечник.
1: Ну, слава
0: Богу. Но у меня по химии, правда, тройка была. Единственная тройка в аттестате, представляешь?
1: Плохой,
0: Иван. Какие причины придумывают ваши дети, чтобы не пойти в школу? Спрашиваем сегодня об этом. Добрый вечер, Русское радио. У меня всю жизнь были большие гланды. И когда мне не хотелось идти в школу, то я их просто вперед выкатывала. Я не знаю, как правильно объяснить данное действие. И меня сразу отправляли к врачу. И неделя отдыха была обеспечена. А вот мой муж, он не отмазывался от школы. Он просто уходил в соседний подъезд. И когда родители уходили на работу, он возвращался домой.
1: В смысле? А как? А потом из школы? А где этот ваш оболтус был?
0: Да погоди, у меня больше гланды выкатывающиеся.
1: Тут я вообще еле сглотнул.
0: Это как?
1: Вообще чуть гланды выкатывать.
0: Я помню, у меня тоже были большие гланды, мне их удалили.
1: Я помню, в одном мультике там это самое, кто-то в нос дул, у него глаза вылезали через гланды. Ну хорошо, там краба напоминал.
0: Выкатывала гланды.
1: Ну как это гланды? Ребята,
0: мощно,
1: что-то мы сейчас не туда пригребем с вами. Сегодня сын выдал причину. Ну, в смысле, сын выдал причину. Мам, я не пойду в школу, на улице так красиво поют птицы.
0: Ой.
1: А я буду сидеть в четырех стенах. Это преступление против моей свободы, Оксана из Самары. Вот здесь как раз можно вот этот аргумент, который всегда, что если он не пойдет в школу, то птица-то петь продолжит, а его карьера дворника начнется прямо сейчас. На меня это работало, потому что всех же дворниками пугали.
0: Конечно.
1: Да, а потом все мечтали ими работать.
0: А дворник — прекрасная профессия.
1: И зарплаты, и жилье.
0: Физический спорт на свежем воздухе. Красота. Ребята, продолжим обсуждать эту тему во втором часе в 19:00, но не останавливайтесь. Мы ждем вашей истории. Причины, которые придумывают ваши дети, чтобы не идти в школу, или свои вспоминаете, пишите 8-916-003-105-7.
2: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: часа о «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Я слушаю. Для лиц старше 12 лет.
2: А сейчас наступило время узнать, какой будет погода завтра, 7 мая. Меня зовут Элина, рассказываю. В четверг в нашем городе июль снова будет гостить у мая. Ожидается солнечная безоблачная погода без осадков. Этой ночью около 18 градусов тепла. Завтра днем плюс 25-27. Атмосферное давление в пределах нормы.
3: Реклама на русском.
4: Старый друг лучше новых двух. А новым должен быть автомобиль «Чанган» на Папина. Верный друг. Там выгодно всегда, без причины. «Чанган Центр Липецк» на Папина. Надежный дилер с 17-летним опытом работы. Специальные цены от директора на 7 автомобилей в наличии. От 1 миллиона 700 тысяч рублей. Не гонитесь за рекламой. Приезжайте к проверенному дилеру. Телефон 515-575.
5: Липецк встречай! Цирк Гран-Колено! Грандиозное байк-шоу бразильских мотокаскадеров, хвостатых и ластатых.
6: 25 апреля около нашей ярмарки на Гагарина 100Б.
7: Категория 0+.
8: Три причины купить аккумулятор в сети автотехцентров «Руль». Первое. Принеси старый аккумулятор и получи скидку до 700 рублей. Второе. Получи скидку по карте постоянного клиента. Третье. Аккумулятор мы установим бесплатно в автотехцентрах «Руль». Подробности у продавцов и по телефону 500-553. Пора быть у руля.
9: Щедрые цены в нашем Доброцене.
10: Салфетки влажные универсальные 150 штук 103,90. Шашлык Мираторг классический 359 рублей за килограмм.
11: Цены для магазинов Липецкой области.
12: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
13: Даже надежные немецкие автомобили нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Сертифицированный техцентр «Сервис Парк». Опыт, знания, качественные запчасти, гарантия на все виды работ. И ваш немец вас не подведет. Звоните 505-405 «Сервис Парк», когда с немцем что-то не так. 505-405.
14: Куда идем?
15: В протесты, конечно. Там бизнес-ланч по 350 рублей. И порции большие.
14: Серьезно? А пицца?
15: А пицца, паста, фокаччо и салаты по фиксированной цене. Представляешь?
14: Протесты. Быстро, вкусно, доступно. Ждем вас с 12 до 22 часов на Неделина 14Б.
15: Протесты. Это ваше место. Улица Неделина 14Б. Телефон 24-38-80.
16: Что за странный вопрос? Как спалось? Как? Мало!
17: Телефон рекламной службы русского радио в Липецке. 22 100

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Екатеринбурга. Там завели дело после обрушения кровли колледжа. Уголовное производство открыли по статье о халатности, сообщили в главке Следственного комитета по Свердловской области. По предварительной информации, пострадавших нет. Инцидент произошел на улице Умельцев. Площадь обрушения крыши спортзала составила 400 квадратных метров. Другим новостям. Водителям для проезда по Крымскому мосту стали раздавать специальные карточки. Они нужны для того, чтобы определить, какой именно вид досмотра пройдет транспортное средство. Карточки выдают непосредственно перед въездом на мост. По данным Минтранса, сотрудник, учитывая тип машины и характер перевозимого груза, фиксирует, какая форма досмотра требуется. На основе этих данных выбирается маршрут подъезда к зоне досмотра. Такая практика действовала и раньше, в часы наибольшей загруженности Крымского моста. Иностранную мебель в России планируется обложить заградительной пошлиной. Такая мера рассматривается как способ поддержки отечественного производителя. Как пишет газета «Известия», за прошлый год производство мебели в России снизилось на 7%. Сейчас мебель из недружественных государств попадает в страну через страны СНГ. По оценкам представителей отрасли, за последние 4 года в экономику таких стран за счет поставок в Россию могло поступить порядка 130 миллиардов рублей. Ну и последнее. Почти на половине территории России до сих пор еще лежит снег. Больше всего его в Красноярском крае, Якутии и Магаданской области, заявили ТАСС в гидрометцентре. В основном снежный покров сохраняется в североевропейской части страны. Под снегом до сих пор находится Чукотка, а на Камчатке высота сугробов местами превышает 1 метр. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит «Вечер на русском». Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости. Новости.

0: Да, вот пока мы здесь с вами шутки шутим, где-то школьники еще через снег до школы добираются. Не хнычут. Прошлый час мы обсуждали, что мы с вами говорили, чтобы не идти в школу, что современные дети говорят, какие причины. И слушай, меня тут мысль поразила. Мы в детстве, когда прогуливали школу, мы что придумывали? Температура, зуб болит. Да. Что-то нам нужна была физическая, практически какая-то медицинская причина для лени. Ну. Что делают современные дети? Они говорят, у меня выгорание, токсичная атмосфера.
1: Психологическая причина.
0: Они давят на психологию. Понятно, понятно. Они манипулируют нашими чувствами.
1: Ну а что, время идет, все меняется. Вот и причины меняются.
0: Да, не тот нынче подросток пошел.
1: Итак, ребятки, какие причины придумывают ваши дети, чтобы не ходить в школу? Какие причины придумывали вы, когда были школьником? 8-916-003-105-7. Слушай, вот Виктория написала, даже не знаю, можно это озвучивать. Нет, сейчас научим плохому.
0: Ну, давай.
1: Но просто это реальная причина, я ее тоже помню. Значит, смотрите, что она пишет. Несколько капель канцелярского клея надо высушить, растереть в пыль, а потом вдохнуть носом. Такой чих начинается от этого клея. Я так и сделала. Папа, ну, в смысле, делал и не раз. Папа оставлял меня всегда дома. Но больше я так делать не хочу.
0: Главное
1: дождаться. Я вспомнил, сестра у меня так делала. Это ты просто не представляешь, это так, как будто у тебя страшнейшая аллергия начинается.
0: Главное, чтобы ноздри не склеила.
1: Чтобы сама не склеилась.
0: Так, все, хватит. Дашка, недавно был Всемирный день против буллинга. Я решил попробовать не пойти в школу, чтобы меня не забулили. В итоге отправили в школу, и меня забулил учитель китайского.
1: Ого.
0: Это нормально, я не шучу. Интересно, а как булят?
1: На китайском?
0: Ну, нет, как вообще китайцы булят? Они же... Итак, у вас же традиционно в этой части программы я извиняюсь перед 1,5 миллиарда жителями Поднебесной за то, что
1: мы
0: здесь...
1: показывает знание китайского языка.
0: Ну, да.
1: Ребятки, давайте, ждем вашей истории. Какие причины придумывают дети, чтобы не ходить в школу? 8-916-003-105-7. Пишите в мессенджеры личные сообщения.

0: Реклама на русском.
1: Консультация по банкротству от опытных юристов. Обращайтесь в компанию «Беликов». Звоните 390129. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списании долгов принимает суд.
2: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 259,99 за килограмм. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на ОКМАРКЕТ.ру.
3: Клиника стоматолога «Я» – это 19 лет опыта в имплантации зубов и костной пластики. Мы используем только проверенные временем методики и имплантаты. Малоинвазивное удаление сложных зубов ультразвуком. Лечение и протезирование с гарантией до 5 лет. Пародонтология и бережная детская стоматология. Клиника стоматолога «Я». 47-70-97, 47-70-97.
4: Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, розничные магазины и всех, кто строит. Продукция от официального дилера в Липецке. Геотекстиль строительный иглопробивной. Мембраны профессиональные ветровлагоизоляционные. А также мембрана негорючая для утепленной скатной кровли и фасада. Отражающая теплозвукоизоляция и теплоизоляция для труб. Пленка полиэтиленовая, тепличная, армированная и техническая. Вся продукция сертифицирована. Звоните 39-77-22.
5: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу, чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
6: Вот оно какое!
7: Наше утро!
8: Русские перцы. Мы вот так вот отмечаем громко. Ой, можно выключу. Что за противный голос?
9: Это я была, оперная дива Полина Жукова.
8: Дива-ла-дива.
10: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Для лиц старше 12 лет.
11: Недавно увидел собаку в жилетке с надписью «Пожалуйста, не кормите меня». Где найти такую жилетку моего размера?
10: Телефон рекламной службы русского радио в Липецке. 22 105. Что слушает страна?

0: на русском.
1: Вот как это сейчас выглядит? Мам, я не хочу идти в школу. Почему, сынок? Да, ну потому что у меня нет к этому настроения. Ну хорошо, оставайся, восстанавливайся. В моем бы детстве мне мама бы сказала: рот закрой, встал и пошел.
2: Ну правильно. Все. Единственная мысль, ладно, вот мы выросли такие дети у своих родителей, которые, значит, уже взрослые, мы же с тобой дядьки.
1: Да.
2: Вот, вот эти дети сейчас растут, ну как снежинки в тепличных,
1: да,
2: условиях.
1: Да.
2: Их дети, что будут исполнять наши внуки?
1: Не
2: вот
1: знаю,
2: что,
1: не знаю.
2: Вот как они их будут расти, если выясняется, что из года в год родители все больше и больше тряпки и тряпки.
1: Ну и, конечно же, еще, конечно, расшатало вот эту всю историю, это удаленка. Сейчас же очень часто вот на удаленку оставляют.
2: Ну да, да, да.
1: Поэтому, в принципе, что отпрасываться? Сел вот на удаленке, поучился и все.
2: После карантинов, да,
1: да,
2: есть такое дело.
1: Ладно, продолжаем читать ваши истории на тему, какие придумывали отмазки ваши дети и какие вы придумывали, чтобы не идти в школу. Добрый вечер, пишет Анна. Когда я училась в школе, я отмазывалась вот как. Я заводила будильник на 2-3 часа ночи, просыпалась и шла с убитым видом маму будить. И говорила: мам, мне так плохо, меня мутит. Ну и, конечно, мама меня жалела и утром в школу не отправляла. А сейчас я сама работаю в школе, и отмазки от школы вот вовсе у детей не изменились, говорит Анна. Все болит, ничего не помогает. Родители верят, жалеют и дома оставляют.
2: Это проще всего симулировать. Все болит, ничего не помогает. Даже, понимаете, прыщ не симулируешь. То есть это сразу видно, да? Или там зуб болит. Кстати, мне про больные зубы сейчас сообщение. Вот, ну там хотя бы к стоматологу пришел, там, вот покраснение, воспаление. Ну, а когда у тебя все тело болит, поди проверь, конечно. Вдруг сейчас тебя отпустят, в школу отпустят, а ты на молекулы рассыпешься, пока до школы дойдешь, все уже, как в фильме ужасов. Добрый вечер, я часто опаздывал на первый урок, всегда находил оправдание типа: сосед на КамАЗе застрял, и я его помогал вытягивать. Или труба на ТЭЦ упала, и все встали в пробки. Или спасал котенка от собаки и так далее. Как это, как там говорят, этот, господи, человек-паук, перелогинься, перелогинься, понимаешь? Человек в школу приходил.
1: Мне просто интересно, как школьник мог помочь вытащить КамАЗ застрявший?
2: Да, ну если ты об этом рассказываешь, не обязательно, что ты мог об этом
1: делал?
2: Рассказать.
1: А, ну понятно.
2: Но если бы ты посмотрел Спайдермена, ты бы понял, как, понимаешь? Там все нормально, без всякой фантастики описано.
1: Давайте, ребята, вспоминайте свои истории, пишите истории про ваших детей. Я 8-916-00-357. Причины, какие мы придумывали, чтобы не ходить в школу.

0: Реклама на русском.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля. Проведение оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Если каждый день платить приложением «Яндекс», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль.
10: Привычные траты, ежедневная выгода.
9: С приложением «Яндекс.Пэй».
11: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
12: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Здоровый образ жизни ведут те, у кого уже не хватает здоровья вести нездоровый. Рекламная служба.

0: прогулов школы, которые генерят ваши дети, не моргая, глядя вам в глаза, ну и которые вы сами приводили в качестве аргумента, чтобы не ходить в школу в 40-градусный мороз. Слушай, мы... Иван, я что подумал-то? Да. Мы, ну, уже много чего с тобой почитали. А вот интересно, платные и бесплатные школы, разные причины. Как ты считаешь?
1: Мне кажется, в платную школу это... даже вообще вариантов нет, не пойти.
0: Почему? Бесплатной школы ты не пришел, тебе педагог говорит: ну ладно, иди принеси справку, хотя бы чтобы ты не умер. В платной школе это инвестиционный вопрос. Понимаешь? Ты говоришь: мам, я сегодня в ресурсе, мне надо ментальное здоровье установить. Мама такая: ну конечно, милый, мы же платим 75 тысяч в месяц, чтобы школа не мешала тебе искать себя, понимаешь? Так что разница есть, как мне кажется. И тут уже разница в том, что согласны терпеть родители. Наши терпели меньше. Сообщение.
1: Галина, моя, значит, дочь учится в 4 классе. Если она не хочет идти в школу, то она так и говорит. При этом добавляет, что у нее болит душа. Я сегодня в школу не пойду, у меня болит душа.
0: Душа
1: болит, а сердце плачет.
0: Как вот с ней разговаривать, не плюнуть в эту душу, понимаешь, предварительно.
1: Конечно.
0: Потому что аргументы не работают. Родители, вы тоже, кстати, набрасываете свои аргументы, что вы им отвечаете. Ладно, что они вам лепят. Отвечаете-то вы что? Добрый вечер, Наталья пишет: ой, мама до сих пор не знает, что я пару раз прогуляла школу. Так, так сильно не требовали оправдательные документы, как я это делаю сейчас, как классный руководитель. Ты понимаешь?
1: Да.
0: То есть, прошли, это мы сейчас пронаблюдали, как слушательница наша прошла путь от главной прогульщицы класса до школьного практически начальника.
1: А вот целая история. Я, значит, опускала градусник в горячую воду, показывала маме. Мама мне давала аспирин, вызывала врача. Врач приезжает, температуры нет. Ставит градусник, температуры нет. Но я же выпила аспирин. Но, тем не менее, я остаюсь дома, а иногда ей даже больничный давали дня на 2-3.
0: Это из-за чего еще раз?
1: Просто нагревала градусник в воде в горячей.
0: В воде горячей.
1: И говорила, что у меня температура. Мама давала аспирин.
0: Светлая голова. Ну, запишем. В принципе, да. Горячую воду можно хотя бы температуру контролировать.
1: Регулировать.
0: В отличие от батареи, скажем. Да, и ну что, так что, уважаемые радиослушатели, присылайте еще раз причины, которыми кормят ваши дети. И главное, что вы на это отвечаете? Как вы реагируете, чтобы они, пошли в школу, не пошли. Взял лопату, иди снег. Убирай уже дворником.
2: Вечер на русском.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Да, сейчас нас современные дети слушают и за голову хватаются. Как-то градусник можно было нагреть. Он же электронный вроде бы, да?
2: Да, ну подожди, а электронный что, не, разве тоже нельзя?
1: А мне кажется, он не нагревается.
2: Да.
1: Его надо действительно под мышки держать.
2: Вот тут-то мы и опозорились.
1: Да. Дмитрий пишет. Когда я учился в начальной школе, я с товарищем постарше, значит, шел на учебу вместе, и вдруг он мне предлагает упасть в лужу, испачкаться и идти домой. Ну, сказать, что упал нечаянно, поэтому в школу идти не могу. Он упал первый, я упал второй. Пошли домой. Меня оставили, конечно, дома, а его, как я потом узнал, переодели и отправили обратно в школу.
2: Сейчас не проканает. Сейчас, если... Ну, я когда на работу вхожу тут в метро и все, мимо...
1: Падаешь в лужу?
2: Нет, я хожу мимо школы, там школьники стоят. В принципе, они одеты так, что если они сейчас в лужу...
1: В принципе, нормально.
2: Потом в мусорку залезут, там поваляются, вылезут. Их только из кудрей, вот, прически повычесать эти... консервные банки,
1: да.
2: И все, в принципе, на одежде это вообще никак.
1: А так рваные, грязные, нормально, самая мода.
2: Вот, собственно, в школу шел, так и пришел. Здравствуйте, чтобы не идти в школу, можно было или дома, или на уроке съесть стержень карандаша. Что? И тогда поднимется температура. Научите молодежь, как оно, говорят, поделитесь лайфхаком.
1: Мне кажется, ерунда полная.
2: Ну, не знаю. Слушайте,
1: не ешьте, не надо.
2: Во-первых, подожди, да что ты нервничаешь попусту?
1: Так я нервничаю, сейчас пойдут купят в распечатку карандаш, наедятся стержни, а потом нас обвинят в этом.
2: Современный школьник, он даже не знает, с какой стороны настоящий карандаш кусать, понимаешь? Когда они последние...
1: Что такое вообще, в принципе, карандаш?
2: Да, грифель, он где? Они сейчас начнут эти, как их, электронные пенсилы, понимаешь, покусывать.
1: Ага, сейчас на маркетплейсе начнут сколачивать поиск. Стержень от карандаша.
2: Да. Короче, нас не проведешь, друзья мои. Я вообще замечал, что родители делятся, между прочим, на два лагеря. Одни отличники. Отличники. С ними можно работать. А вторые, вот не отличники, а двоечники, троечники, а вот нас обманывать бесполезно. Бывшие двоечники — это самый лучший детектор лжи. Он по кашлю уже может услышать, чего вы там ждете, лекарства или кофе в постель.
1: Правда.
0: Вечер на русском. Новая песня на русском.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! Самая классная точка, куда я всегда хожу, это домик сурикатов. Ну вот они там сидят, и ты смотришь через стекло, как они живут. Они такие все, мы важное дело здесь делаем, у них очень всегда такой серьезный взгляд.
2: Ты в курсе, что не переименовали уже не дом сурикатов, а дворец культуры сурикатов?
0: А все на наши донаты.
2: Да?
0: Конечно, мы всегда пожертвования оставляем.
2: Послушай меня внимательно, когда ты приносишь донаты, да, о животных, ударение, правильно, донаты, вкусные, с начинкой.
0: Они не едят их, а вот донаты они принимают. Там
2: а что это за ненормальные сурикаты, которым донат приносишь, они не едят?
0: Ну так, там записочка есть. Не кормите сурикатов.
3: Сурикат любит деньги.
0: Кормите Антона.
2: Да. Я могу зараздеть костюм панды, надеть костюм суриката вообще без проблем.
0: Антон, я знаю, где тебе подработать.

0: слушает страна.
1: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться.

0: Капитан вкусов. Любовь в каждой рыбке.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров. 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробки передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
6: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.

0: является лекарственным средством.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: на русском.
1: Педагогический у нас сегодня получился вечер, и за легкостью этой беседы мы с Иваном на самом деле выясняли важную проблему. Как коммуницировать с молодым поколением, которое ни черта не хочет идти в школу. Это единственное, что наше поколение связывает.
2: Вот Ксюша пишет. Подходит сын и говорит: мам, я завтра в школу не пойду. Я спрашиваю, почему? Он отвечает: завтра день рождения Пушкина, отмечает вся школа. Какое же было мое удивление, когда на следующий день я встречаю классного руководителя. Она спрашивает: ваш сын почему в школу не пришел? Я отвечаю: ну так день рождения Пушкина же, вся школа же вроде отдыхала. Его не наказали, ни я, ни классный руководитель. Ну, посмеялись, в общем. Поржали.
1: Как он нас обманул.
2: Натянул.
1: Господи. Мои сыновья исправно уходили в школу, но вот как выяснилось позднее, что не доходили. И однажды учителя поставили условие сдать зачеты за неделю. Дети сдали так, что учителя сказали, что вы учились бы, то на золотую медаль шли бы. Это я знаю. Все равно, что грабителю в банке полиция бы сказала, что вот с такими пальцами из тебя неплохой пианист бы вырос, понимаете?
2: Юлия Калинина, привет тебе.
3: Привет. Привет, ребята.
2: Ну, давай сначала, давай вспомним свою, твою школьную.
1: Свою, твою.
2: Твою, мою. Давай. Нашу. Вы ты отпрашивал, ты как-то вот отмазывался?
3: Конечно.
2: Не ходил в школу? Что
3: делал? Знаете, в чем весь ужас? Но. Нас сейчас слушает моя мама, я точно это знаю.
2: Вот давай,
3: да,
2: представляешь, раскрывай карты.
3: Там 30 лет спустя узнать про своего ребенка всю правду, ничего кроме
2: Руби.
3: Правды. Во-первых, я грела градусник.
2: Ну, понятно.
3: Это было, да. Потому что градусник был ртутный.
2: Да.
3: Ну, а самое любимое, это вот было как раз накануне начать создавать видимость плохого.
2: Естественно.
3: Ходить
2: готовить,
3: медленно, держаться за голову.
2: Растирать умы красно.
1: Симулянты.
3: Мне так кружится голова, мне так плохо.
2: Все понятно.
3: Да,
2: твой
3: вот
2: ребенок.
3: А с моим ребенком все гораздо проще. Он говорит: мам, ты знаешь, я что-то так устал. Я говорю: ну ничего страшного.
2: Ну понятно, вот тряпка. Вот родитель тряпка, о котором мы сегодня говорили.
3: Признаю.
2: Спасибо тебе большое, хорошего тебе эфира.
3: Спасибо.
2: Встретимся завтра.
1: Да.
2: В великий праздник.
3: Ребяточки, с наступающим.
2: Да, мы завтра с тобой не увидимся.
3: Да,
2: но мы будем созваниваться. Мы тебе будем звонить.
3: Вы для меня легендищи, я вас обожаю. Вы красавцы, умницы. И да, и ты тоже, хоть ты на меня и смотришь,
1: не первый раз
3: Александр.
1: Меня не первый раз, конечно, легенда. Я напоминаю, что легенда — это история с финалом. А у нас вот еще...
2: Все продолжается.
3: Да.
2: Вечер на русском вернется завтра в 18.00. Ребятки, до завтра.
1: Слушайте радио, будьте с народом.
2: А твоя фраза коронная?
1: Эй, конец связи.
0: Вечер.

0: СМИ я слушаю. Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-48-00-220. Выдано Управлением Роскомнадзора по Липецкой области 28 августа 2012 года. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама на русском.
1: Липецк встречай! Цирк Гран-Карена! Грандиозное байк-шоу бразильских мотокаскадеров, хвостатых и ластатых.
2: 25 апреля около нашей ярмарки на Гагарина 100Б.
3: Категория 0+.
4: В ритме сердца. В ритме города. В ритме доброты. 30 мая участвую в благотворительном забеге «Сберпрайм Зеленый марафон». Регистрируйся уже сейчас. Зеленый марафон в твоем ритме.
5: Реклама. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11 августа 2015 года. 18+.
6: Дембельский альбом с Аней Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра.
7: Дембельский альбом
6: на Русском радио.
0: Для лиц старше 12 лет.
8: Хорошо, когда наши лежания совпадают с нашими возможностями.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Липецке. 22 100.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Людмила Соколова. Здравствуйте. В Рио главы Липецка Светлана Бедрова проверила готовность общественных пространств к празднованию Дня Победы. На площади Героев специалисты Зеленхоза создают цветочную композицию. В центре клумбы звезда из бегоний, а бархатцы и калеосы сложатся в узор георгиевской ленты. Сотрудникам управления благоустройства поручено провести тщательную уборку мемориального комплекса и привести в порядок лавочки и урны. А вот Быханов сад к празднику уже готов. Здесь будут работать интерактивные зоны, запланирована насыщенная программа. Федеральная антимонопольная служба в преддверии майских праздников предупредила ритейлеров о необходимости ответственного ценообразования. Соответствующая информация направлена в крупнейшие торговые сети и отраслевые объединения. Отмечается, что ФАС России ведет постоянный анализ цен на продовольственные товары, в том числе на мясную продукцию. В течение года стоимость этих продуктов меняется, в том числе из-за сезонных факторов. Одним из них является повышение спроса в майские праздники. День Победы – главный праздник для большинства россиян. Об этом свидетельствует результат опроса, проведенного порталом «Суперджоп». 76% респондентов воспринимают этот праздник как личный. Пока это все. Удачи вам! Партнер выпуска – автосалон «Прайм». ООО «Прайм».
0: Подготовь авто к лету. Перед летним сезоном важно убедиться в работоспособности всех систем автомобиля. В официальном сервисе «Лада» проведут комплексную диагностику и подготовят твой автомобиль к летним маршрутам. Подробности в официальном дилерском центре «Лада» «Прайм» и по телефону 500-777. Липецк, Лебедянское шоссе, Владение 2. Новости. Новости на русском. Русское радио для лиц старше 12 лет. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. Апрель в этом году прикидывался то январем, то сентябрем, и май решил не отставать от старшего товарища и, приняв эффектную позу товарища в полосатом купальнике, заявил: «Ребята, сейчас начнется жара!» И она действительно началась. Показания термометров бьют рекорды, девчонки сражают красотой по-летнему откровенных образов, и я, если честно, тоже сегодня не стала исключением, приобщилась к светлым одеждам. Но парни носят элегантно ансамбли, где брюки одним ловким движением руки превращаются в потрясающие шорты. Красота! И пусть у нас с вами впереди черемуховые холода, я в одном уверена, настроение наше будет невероятным, классным и уже по-летнему теплым. Улыбайтесь, слушайте любимые песни на русском и помните, что ближайшие 4 часа мы с вами вместе, а это залог хорошего настроения, того, что в вашем радиоприемнике будут не только любимые песни, но и ваш любимый голос. Всем самого доброго! Я вам рада.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Реклама на русском.
2: Свадебный салон «Катрин». Мы создаем пространство, где нет спешки, только ты и платье. А наши стилисты помогут прислушаться к себе. Салон «Катрин». Свадебные, вечерние и коктейльные платья. На любую фигуру и по доступным ценам. Звоните 23 24 97 и приезжайте. Проспект Победы, 12.
3: Салон платьев для невест «Катрин».
4: Квартиры в жилом доме на Невского от строительной компании «Сфера» для ценителей качества и тишины. Классический кирпичный дом в уютном районе города. Разнообразные планировки, огороженный двор и продуманность каждой детали. Дом сдается уже в этом году. Звоните 377-240.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ «Сфера».
6: Щедрые цены в нашем Доброцене.
7: Салфетки влажные универсальные 150 штук 103,90. Шашлык «Мираторг» классический 359 рублей за килограмм.
8: Цены для магазинов Липецкой области.
9: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
10: Представьте, вы работаете, а за окном река, яхты. Яхт-клуб «Зеленый причал» предлагает современные офисные помещения в аренду для вашего бизнеса. Прямо на берегу реки Воронеж. Панорамные окна, круглосуточная охрана и просторная парковка. Рядом ресторан и набережная. Улица Карла Маркса, 33. Узнайте условия аренды по телефону 28 99 00. Яхт-клуб «Зеленый причал». Вдохновение для вашего бизнеса.
11: Не знаю, почему ненавидят ленивых людей. Мы же ничего не сделали.
12: Телефон рекламной службы русского радио в Липецке. 20.

обаятельный и привлекательный с той стороны эфира. Это, конечно, вы бесценны моим. Хочется вас накануне Дня радио хвалить как-то особенно яростно, потому как все, что происходит в нашем эфире, происходит для вас и в вашу честь. У меня завтра не будет возможности поздравить вас лично, поэтому буду потихоньку вот такие точечные вливания организовывать нынешним вечером. Очень хочется надеяться на то, что вы в компании любимого русского радио также чувствуете себя превосходно. Ну, а я сегодня, если честно, позавидовал тем, кто умеет одним ловким движением руки отсекать весь негатив, который есть в жизни. Оказывается, для этого надо просто дать человеку выговориться и согласиться. И ваш оппонент сразу станет вашим другом. Вот, например, звонит мне классная руководительница моего сына и начинает говорить о том, что, кажется, ребенок разбил окно в школе и вообще не желает отмечать день взятия Бастилии. А вы так вежливо, сочувственно. Да что вы, правда? И вот после такого полчасового одностороннего разговора учитель ваш лучший друг. Берите на вооружение.

вот ведь странное дело, когда звуки лета, ночи до рассвета и прочие, все звезды вселенной, это запросто. А когда сходи в магазин, сделай уборку, погуляй с детьми, выведи тузика, вот здесь начинаются некоторые проблемы. Удивительно, как наши мужчины легко клянутся в вечной любви и останавливаются где-то на простых бытовых моментах. Вам не кажется, парни, что здесь есть над чем поработать? Но мы со своей стороны пообещаем развить комплементарную сферу жизни, то есть будем учиться вас хвалить, хвалить и еще раз хвалить, рассказывать о том, какие вы важные, нужные, потрясающие, лучшие на свете. Кстати, обучающее пособие вот прямо сейчас уже звучит в нашем эфире. Это очаровательная Согдиана «Позови». Одна из последних горячих вещиц певицы. Девчонки, слушаем, мотаем на ус, ну и при случае, конечно, используем. Кто знает, может быть, если мы станем больше хвалить наших парней, будет эффект.

0: на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович, и вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.

Судя по результатам недавнего опроса, жители России чаще всего отдыхают в парках аттракционов, играют на бильярде или гоняют шары в боулинге. А желание спеть также, судя по всему, преследует многих, но этот список проведений досуга находится в самом конце списка. А знаете почему? Потому что все уже точно знают, что бамс включил любимое русское радио. И уже все хорошо, можно самому не петь и не стараться, ну или во всяком случае подпевать любимым исполнителям. Аня Семенович только что была здесь, одна из любимейших теперь моих музыкальных композиций. И если станет грустно, поймал себя недавно на том, что делаю уборку дома, и именно эту песню мурлычу под нос. Надо сказать, что получается, конечно, у меня не так хорошо, как у Анечки, но все-таки главное, чтобы сердце пело. Бахти подхватывает музыкальную эстафету. Всем привет!

0: Реклама на русском.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: «Пятерочка» выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
6: Приводите в

0: но с 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Русское радио. Радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

правило, эта тема возникает в семье, где подрастают юные леди и джентльмены. Мне важно, как ты, мне важно, с кем ты. Ах, да, порыв маму взять, да и приехать забрать чудное чадо со дня рождения, с вечеринки потрясающей, где особи противоположного пола как-то непозволительно много планируют. Это совершенно нормально. С одной стороны, а с другой стороны, вспоминаю свои 14+, и понимаю, что меньше всего в это время я хотела бы видеть свою маму рядом. Что делать? Весна, пора любви, пора надежды, пора некоторых безумств. Главное, ребят, помните, безумства все сразу после того, как МЦКО, ВПР и всякие прочие сложные буквенные штуки будут написаны. Успехов вам желаю во всех начинаниях, но родителям по традиции крепости сил. Ребят, все будет хорошо. Надеемся на лучшее и слушаем русское.

0: А сейчас наступило время узнать, какой будет погода завтра, 7 мая. Меня зовут Элина Рассказова. В четверг в нашем городе июль снова будет гостить у мая. Ожидается солнечная безоблачная погода без осадков. Этой ночью около 18 градусов тепла. Завтра днем плюс 25-27. Атмосферное давление в пределах нормы.
1: Реклама на русском. Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, розничные магазины и всех, кто строит. Продукция от официального дилера в Липецке. Геотекстиль строительный иглопробивной. Мембраны профессиональные ветровлагоизоляционные. А также мембрана негорючая для утепленной скатной кровли и фасада. Отражающая теплозвукоизоляция и теплоизоляция для труб. Пленка полиэтиленовая, тепличная, армированная и техническая. Вся продукция сертифицирована. Звоните 39 77 22.

0: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
1: Ближе к телу. Здоровые новости и новости о здоровье. Народные рецепты и советы профессионалов.
2: Понедельник в 20:30.
1: Ближе к телу с Леной Журавлевой.
3: Ближе к телу.
1: На русском радио.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Только русский человек поймет огромную разницу между «буду через два часа» и «буду часа через два».
1: Телефон рекламной службы русского радио в Липецке. 22 10 05.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Росстат зафиксировал первую в этом году недельную дефляцию. Потребительские цены за 7 дней снизились хоть и ненамного, на сотые доли процента, но, как отмечают аналитики рынка, важна тенденция. Основной вклад в дефляцию внесли овощи. Так, огурцы за неделю подешевели более чем на 10%, помидоры на 7,5%. Также снизилась стоимость бананов, яблок и куриных яиц. В последний раз о недельной дефляции, в общем, снижении потребительских цен в стране Росстат сообщал в августе прошлого года. В Госдуму внесли проект закона о передаче МВД части полномочий по контролю за мигрантами. В частности, Министерство внутренних дел будет утверждать список профессий и высококвалифицированных специалистов, которым разрешения на временное проживание будут оформлять в упрощенном порядке. До сих пор такими вопросами занималось Министерство труда. Билеты на пригородные электрички начнут продавать в электронном виде. При этом не менее 50% билетов будут оформляться в виде единого проездного. Это следует из утвержденной правительством концепции развития железнодорожных перевозок, рассчитанной на ближайшие 10 лет. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, цифровизация и внедрение инновационных технологий помогут россиянам избежать очередей в кассах и у терминалов. В Госдуме поддержали идею проводить уроки на свежем воздухе. Ранее в Общественной палате предложили устраивать такие занятия для первоклассников в мае и сентябре. Затем инициативу расширили на учеников более старших классов. В Госдуме отметили, что для этого больше всего пока подходит физкультура и окружающий мир. При этом не у всех российских школ есть возможность быстро организовать полноценные занятия на природе. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей менее чем через час. Вячеслав Цыба, служба новостей.
0: Новости.

Гагарина недавно приняла участие в популярном телепроекте, где звезды поп-музыки Бамсы пробуют себя в роли настоящих рокеров. И если вы думаете, что хрупкая, как бабочка, Полина Гагарина почувствовала себя среди бас-гитары, скрипучей кожи как-то неуютно, скромно жалась к стене и опасалась этих опасных рокеров с длинными волосами, то нет, ничуть не бывало. Напротив, певица заявила, что выходить из зоны комфорта – это круто. Поэтому, дорогие мои, вдохновляйтесь примером, выходите из зоны комфорта, то есть из квартиры, потому как погода сейчас действительно стоит того, чтобы взять, да и прогуляться перед сном, причем сделать это с удовольствием. Но если у вас уже ночь глубокая, то можно хотя бы окно распахнуть и вдохнуть полной грудью дивный майский воздух. Вдыхайте полной грудью нашу раскородийную атмосферу, она действительно потрясающая, свежая и очень музыкальная. В ближайшее время хай-фай, потом Артик и Асти, ну и я, Юлия Калинина, останусь с вами до полуночи здесь, на русском. Каждому доброго вечера и доброй поздней ночи.

выживальте отличное словечко, чтобы обозначить определенный тип отношений. Это когда бумс, каждый день как на вулкане. Главное, чтобы этот поток страсти не захлестнул. То главное, основное, что заставило вас однажды посмотреть на этого человека влюбленными глазами. Дорогие мои, хотите романтики? Добавить, так сказать, положите вишенку на ваш любовный торт. Ничего проще нет. Я думаю, что после признания в любви в прямом эфире любимой радиостанции ваша вторая половинка буквально растает, как пломбир под июньским солнцем. Оцените метафору, хорошо, да? 916-003-105-7. Эти цифры вам обязательно понадобятся в часе следующем. У нас стол заказывает 22 по Москве. Не забудьте, пожалуйста. До этого мгновения обещаю делиться с вами своим отличным и ставить хорошие песни. Дима Билан сейчас, Кристина Орбакайте и горячая новинка от Мари Краймбрери совсем скоро. Оставайтесь.

0: песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери.

Да, вот так красиво все и начинается. Только один взгляд, только один волшебный поцелуй, а потом первое, второе, третье, компот. И ты должна полюбить мою маму от души и от сердца, иначе все будет плохо и даже еще хуже. Ох, дорогие мои, я надеюсь, что любви и романтики в вашей жизни семейной все-таки достает. И если вдруг не хватает, сами знаете, что нужно делать. Пригласите свою вторую половинку прогуляться. Вот так, чтобы рука об руку. Вечером майским, прекрасным, с ароматом сирени, глядя на луну, а может быть в глаза, то единственное, что составляет ваше счастье. Ну и, конечно, не забывайте друг другу говорить комплименты, хвалить. И помните, что то самое настоящее чувство, что соединило вас однажды, оно ведь не просто так появилось, правда? Берегите друг друга, мира и добра в каждый дом, в каждую семью.

0: Реклама на русском.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: Умный ритейл. Москва, Бакла, 6, страница 3, помещение 8, 28. Угран 118, 78, 47, 26, 16, 2. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: звук 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО ЦПЛ УГРН 1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: Погода нестабильная. Настроение нестабильное.

0: и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+. Лучший подарок – это деньги! Ни один человек не скажет «Спасибо, но у меня уже такие есть». Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

пожалуй, одна из самых ярких премьер «Золотого граммофона», который проходил в Санкт-Петербурге. И, конечно, ярчайший момент, я бы сказала так, профессиональный, начинающийся пока жизни очаровательной певицы Алисы. Ведь перед выступлением она вручила Александру Панайотову ключ. Александр тут же пошутил: это ключ от сердца или от квартиры? Алиса нашлась, а Алиса ответила весьма остроумно и сказала, что это ключ от большой сцены, который Александр как бы ей подарил. И я думаю, что вот эта песня «Бумажный змей», которая еще наших родителей вдохновляла на подвиги, на чудеса, на романтичное настроение, и в дне сегодняшнем найдет свое местечко и сегодня слушается невозможно актуально. Не говоря уже о том, что дивный голос Александра Панайотова и нежный вокал Алисы стали просто замечательным отображением того таланта, той тонкости и красоты, с которой песня была когда-то написана. Ну что, все любимое на русском.

любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой на

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме предложили аннулировать вид на жительство мигрантов, работающих в течение года менее 10 месяцев. Такие условия планируется распространить в том числе на иностранцев, которые работают у физлиц для личных и домашних нужд, не связанных с предпринимательством. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, это позволит дополнительно усилить контроль за иностранцами и их доходами. Депутаты рассмотрят проект закона в ближайшее время. Центробанк предложил изменить правила ОСАГО и возвращать водителям деньги за непригодившийся страховой полис. Это касается случаев, когда водитель купил страховку заранее, но решил отказаться от нее еще до начала действия договора. Сейчас деньги в такой ситуации не возвращаются, отмечает газета «Известия». По проекту Банка России часть суммы можно будет получить обратно за вычетом расходов страховщика. Ранее на фоне возможных ограничений интернета водителям посоветовали возить с собой бумажный полис ОСАГО. Страны Евросоюза стали чаще выдавать россиянам туристические визы. За прошлый год их было оформлено более 620 тысяч, на 10% больше, чем годом ранее. Самыми популярными направлениями стали Франция, Италия и Испания. Прошлой осенью Еврокомиссия утвердила новые правила, фактически отменяющие многократные шенгенские визы для граждан России. На этом фоне число таких мультивиз сократилось на 90%. Ну и последнее. В Центральной России до конца недели будет виден звездопад «Майские аквариды». Его интенсивность составит до 30 метеоров в час. Лучше всего звездопад наблюдать в предрассветные часы, сообщили в московском планетарии. «Майские аквариды» – ежегодный метеорный поток, рожденный пылевым следом кометы Галлея. На этом пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, дорогие мои, уже погрустила по поводу того, что завтра не смогу вас лично поздравить с Днем Радио, но, судя по нашим многочисленным мессенджерам, вас подбадривать никак не нужно. Вы уже сегодня начали поздравлять наш коллектив, и это действительно круто. Праздник наш с вами общий, потому как, еще раз оговорюсь, вся наша работа только для вас, только в вашу честь, уже более 3 десятилетий. Голоса любимых ведущих и самые яркие вещицы, которые на нашей российской эстраде когда-либо были представлены, они в нашем пересобраны, чтобы поднимать настроение, чтобы ваши сердца бились чаще. Ну а мы, скромные труженики пульта и микрофона, работаем для вас в режиме 24/7. И поверьте, скажу не только о себе, но и обо всех моих коллегах без исключения. Мы делаем это действительно от души. Хочу поздравить Никиту и Настеньку с маленькой годовщиной. Желаю любви, взаимопонимания, уважения друг к другу, ярких и частых встреч. Для любви нет расстояния. Цените каждую минуту вместе. Любим вас. Это душевно и красиво, пишет Юлия. Вероника присоединяется из Ставропольского края. Большой привет, мань, привет брату, папе, Левуше. Всем желаю хорошего, удачного дня, чтобы было отлично. Ну а сейчас добрых, приятных снов. Дорогая Ника, я думаю, что если кто-то сейчас ко сну отходит, конечно, очень жаль пропустить наш стол заказов, но с другой стороны, 8 часов драгоценного сна превыше всего. Эльвире большой привет и также желаю доброй ночи и хорошего настроения. Дорогие мои, очень рад, что вы с нами. Оставайтесь на русском.

конечно, как же иначе, только здесь, только на русском, только горячие приветы и поздравления от самых дорогих людей. Виктория Тори передает привет команде русского, говорит спасибо большое за то, что вы у нас есть, дорогая Виктория. Огромное спасибо вам за добрые слова, бесконечно рада, что вы вместе с нами. Ну а песня хорошая в подарок непременно прозвучит. Людмила Мельник по традиции Ставрополя передает привет мужу и папе Алексею. Пусть наступающая ночь будет безмятежной, чтобы завтрашний день был еще успешней. Доброй ночи, хорошего завтрашнего дня. Подпись традиционная, твоя бусинка. Люба Толкачева адресует свой привет замечательному парню Али. Люблю тебя, зайка. Добавляет любовь и по традиции передает привет городу Подольску.

0: Давайте поднимем вечерние кружки чая за то, чтобы сиюминутные желания не портили историю большой чистой любви, которая, как известно, вечна. Людмила Агафонова-Белецкая пишет: «Прекрасного вечера, классного эфира, Людмила, с вами только так. И с наступающим днем радио всех вас, мои любимые, дорогие диджеи, музыкальные ведущие, ведущие службы новостей, вся команда Русского радио». Спасибо, дорогая Людмила. Я надеюсь, что завтра мои коллеги поддержат эту поздравительную эстафету. Да что там, точно поддержат. И, как всегда, организуют поддержку в разных соцсетях. Но об этом не буду рассказывать. Пусть это будет сюрпризом. Еще раз, процветание верных слушателей, великолепных хитов, любви, взаимопонимания, уважение к руководству, что немаловажно. Обнимаю крепко, целую нежно. Навеки ваша Людмила. Дорогая Людмила, вы, как всегда, очаровательны. Огромное спасибо за то, что вы у нас есть. Александр Петров передает привет. Ну, для меня сначала отличного эфира. Саш, спасибо огромное. Александру Мартынцу большой привет. И Сергею Б. Пятому из Пскова. Мужики, пусть у вас все будет хорошо. Александр, вам и товарищам мои наилучшие пожелания. Берегите себя и самого доброго вечера. Привет, любимая русская. Поздравляю с прошедшим днем рождения племянника Нуржана. Вчера был этот праздник, а исполнилось парню 10 лет. Малика Абдикадирова поздравляет.
1: Наши глаза зажегся город.

0: здесь на русском, когда вас, дорогие мои, нет, все как-то не так. Доброй ночи, любимая русская. Хочу передать привет любимому человеку Павлу. Веселимся, счастливы. Согласна плыть по реке твоих желаний, личные границы только тебе, ласковый мой. Это, естественно, Юлия Дурова пишет. Хочу передать большой привет моей косточке Надежде. Очень тебя люблю. Это пишет Энна. Дарья нам пишет. Передаю привет любимому мужу Сереже. А мы сейчас занимаемся домашними делами, но уже скоро пойдем отдыхать. Также привет нашим пушистым деткам. Дарья, рассказывайте, кто у вас там в вашем семейном зоопарке? Мои кошки, если честно, в последние дни чувствуют себя не очень. Отопление пока еще не выключили, а погоды у нас стоят, ух, какие летние, почти июньские, если честно, им жарковато. А еще Павлу Кучерову привет большой. Павел, очень рад, что вы сегодня вместе с нами. Павел сообщает, что... Пусть и под занавес дня, но все-таки отметим Международный день против диеты. Павел, я вот ничего об этом не знала, но как-то примазалась к празднику и сегодня отведала кусочек вкуснейшего шоколадного торта. Вообще ешь, что хочешь, и пусть все будет хорошо. Вот такие интересные праздники сегодня. Самые теплые приветы любимым друзьям. Дорогой Павел, я уверена, что друзья ваши бесконечно счастливы, хотя бы просто потому, что вы есть в их жизни. Юлия Галат из Пскова, большой привет и хорошего настроения. Настроение от Сергея на связи. Еще пишет Юлия. Хочу передать привет любимому парню Денису. Желаю ему доброго вечера и хорошего настроения. Вот как раз про любовь. Елена Терлеева подхватывает музыкальную эстафету. Люби меня, люби. Ну и далее по тексту. Дорогие мои, любви, счастья и настроения хорошего каждому из вас.
1: Люби меня, люби, а может быть будет легче.

что, дорогие мои, к вашим приветам снова. И давайте-ка еще раз поздравим замечательного парня Нуржана, которому вчера, 5 мая, 10 лет исполнилось. Малика Абдикадирова попросил пожелать здоровья, учиться только на пятерке и всего самого хорошего. Николай Алюнин нам пишет: хочу передать привет и пожелание отличного эфира всему коллективу Русского радио. А также большой привет однокласснице Елене Кургузовой, и ее поздравляю с днем рождения. Кстати, всех новорожденных этого дня, 6 мая, давайте-ка поздравим еще разочек и пожелаем всего самого хорошего. Дорогие мои, крепкого здоровья, счастья, радости, море, удачи, ну, соответственно, дачу у моря, а как же иначе, финансового благополучия. Вместе с Николаем пожелали мы всем новорожденным, в частности, Елене Кургузовой. Екатерина Сергеева пишет из Переславля-Залесского: большой привет мужу Никите, а также всей моей семье. Хочу сказать, что я вас очень сильно люблю, желаю успехов, счастья, радости и любви. Катенька, я уверена, что ваши близкие от вас тоже без ума, ничуть не сомневаюсь, что вы лучшая на свете. А мужчина с красивым именем Эдем нам пишет: хочу передать привет коллегам в город Симферополь, тестомесу Свете, а еще формовщикам Светлане и Екатерине, вы лучшие, продавцам Наталье и Елене большой привет, ну и, конечно, всего самого хорошего. Эдем, вам и коллегам доброго вечера, нескучной ночи.

0: Следующая звезда и каждая ее премьера с нетерпением ожидается многочисленными поклонниками. Это очаровательная Ивка «Без тебя» только что здесь, на русском. Ну и как-то так получилось, что исподволь выполнил музыкальную заявку очаровательной Натальи Вячеславовны. Вот что она пишет. «Всем привет, меня зовут Наталья. Едем сейчас с мужем Николаем в машине. Передайте, что я его очень люблю. Николай, Наталья от вас без ума. Это я вам по секрету сообщаю. И еще она лучшая девчонка на свете. Поэтому не выпуская руку. Но все-таки постарайтесь как-то обнять. Ну или припаркуйтесь и обнимите. В общем, вы знаете, что нужно делать. А еще Наталья говорит: хочу сказать большое спасибо за сегодняшний вечер. И еще раз я тебя люблю. Песня романтичная, собственно, для вас уже прозвучала. Наташенька, вам и вашей второй половинке самого прекрасного вечерка. Лилия Нажимова сообщает: хочу передать привет самому замечательному мужчине Лукину Эдуарду. Ты супер, у нас все будет хорошо. И какой прекрасный сегодня вечер. Лилия, не могу не согласиться. Маша Лебедева в Санкт-Петербург. Большой привет, Машулечка. Вам всего наилучшего. Ну и города на Неве традиционный сердечный.
1: Стол заказов русского радио.

0: слушает страна.
1: Милая, милая, а сердце битое стекло. Снова полюбила, снова не повезло.
0: Русское радио. Русское радио.
2: Держи, держи, руку мою держи. Что хочешь, скажи, получишь, держи.
0: Только любимая. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Российский МИД призвал зарубежные страны эвакуировать дипломатов из Киева. Как заявили в ведомстве, вооруженные силы России могут нанести удар по украинской столице в случае атаки со стороны ВСУ в День Победы. Ранее Министерство обороны сообщило, что по решению президента Владимира Путина на 8-9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь Дня Победы. В ответ украинский президент Владимир Зеленский объявил режим тишины с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая. Федеральная антимонопольная служба сообщила о снижении цен на социально значимые продукты. По данным ведомства, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились более чем на 10%. Это произошло благодаря соглашению с поставщиками и магазинами, отметили в ФАС. Сильнее всего снизились цены на помидоры, более чем на треть, а также на творожные продукты, картофель, лук и сметану. Больше всего социально значимые продукты подешевели в Вологодской области и Алтайском крае. В Госдуме предложили создать в России государственный алиментный фонд, чтобы родители, воспитывающие детей в одиночку, гарантированно получали деньги, даже если другой родитель уклоняется от выплаты алиментов. По задумке авторов инициативы, государство будет перечислять деньги на ребенка из средств фонда, после чего взыскивать потраченные суммы с уклониста, включая дополнительные штрафы. В завершение о спорте. «Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России по футболу. Матч на «Спартаковской арене» завершился победой хозяев со счетом 1-0. Для ЦСКА эта игра была первой после увольнения с поста главного тренера Фабио Челестини. Теперь «Спартаку» в суперфинале Кубка предстоит встретиться с сильнейшим из противостояния «Краснодар-Динамо». Этот матч состоится завтра. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас в эфире «Русского радио» встречайте Юлию Калинину.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, по традиции этот час начинаю с благодарности каждому из вас за дивные поздравления с наступающим нашим с вами общим большущим праздником, с Днем Радио. Буквально часик с небольшим осталось до того момента, когда бум-бум, прозвонят куранты, если угодно, и начнется самый главный наш радийный день. А где-то этот праздник уже наступил, в зависимости от того, который час в вашем городе, либо доброго позднего вечера, либо доброй ночи, либо доброго утра. Оставайтесь здесь, на русском, я обещаю этот час провести с вами душой и телом. И да, сделаю все возможное, чтобы настроение наше с вами общее было на уровне. Чай вдвоем, Ханна и Юлия Паршут. В ближайшее время постараюсь также, бесценные мои в окончании этого часа, с любовью и радостью встретить моего коллегу Артема Сорокина. Он с вами проведет ближайшую ночь с полуночи до 7 утра.

надеюсь, что никакой соли на щеках не будет, а будет только хорошее настроение, улыбок как можно больше, ну и еще раз отличных майских праздников. Кстати, психологи говорят о том, что нам с вами необходимо просто гулять под цветущими деревьями, потому как именно такое времяпрепровождение нас с вами успокаивает, а вдыхая аромат цветущих яблонь или вишен, мы с вами обретаем то самое душевное спокойствие, без которого жить решительно невозможно. В общем, намасте, сложили две ладошки и продолжаем жить дальше. Кроме всего прочего, если собираетесь в ближайшее время отправиться на природу, знайте, что есть гламурный кемпинг или глэмпинг, как его называют, особо прокачанный товарищ. Это когда вы живете в лесу, но со всеми удобствами. В общем, как бы вы ни собирались провести ближайшие майские праздники, проводите их вместе с любимой музыкой, которая всегда есть на русском.

с ребятами в вечернем шоу вчера обсуждали как раз любимых исполнителей, первые CD-диски, кассеты, которые появлялись в личной фонотеке. И да, конечно, не могла сказать про несравненного Дмитрия Юрьевича Маликова. С каким же удовольствием мы с девчонками слушали первые записи, обменивались видео, и да, это было настоящее чудо. Друзья мои, я надеюсь, что любимые песни, которые звучат здесь, на русском, неизменно рождают самые сладостные воспоминания. Уже совсем скоро в нашем эфире Дмитрий Колдун, который у меня неизбежно ассоциируется с самым романтичным периодом жизни. Но так сложилось, что песни Дмитрия звучали именно тогда, когда ваша покорная слуга была молода, влюблена и очень счастлива. Корабли прямо сейчас. Я надеюсь, что алые паруса обязательно появятся на вашем горизонте, а если где-то задерживаются из-за туманности и нелетной погоды, то все-таки появятся. Дождитесь.

Эксклюзивно рифмовать мартини и бикини это надо уметь. Дорогие мои, хочется вам пожелать, чтобы все необходимое для качественного отдыха непременно случилось с вами в эти майские праздники. Ну а что касается синего цвета, я вот сейчас посмотрела, да, нам с вами определенно не помешает в наши интерьеры, в интерьер наших квартир внести какие-то синие детали, потому как именно этот цвет развивает спокойствие и уравновешенность, эмпатию, заботу о других, честность и стремление к искренним отношениям. Согласитесь, всего этого не хватает. Но если вы пока не собираетесь делать ремонт, хотя, по-моему, весна, время обновлений, может быть, да, было бы неплохо. Просто слушайте русское радио и вместе с нашей музыкой оживайте вновь и вновь, каждый день. Ловите самое позитивное солнечное настроение. Я, Юлия Калинина, и все мои коллеги без исключения поздравляем вас с наступающим днем радио. Бежим в новый день!

0: самом деле говорят, от судьбы не убежишь. И если ты однажды выбрал дело своей жизни, оставайся с ним навсегда. Напротив меня сейчас сидит человек, который тоже меня в этой мысли поддержит, я уверена. Потому как много лет назад, Артем, ну-ка скажи, сколько?
1: 23 года назад я пришел на радио, в 2003 году. Привет, Юля.
0: Привет,
1: давно.
0: Это Артем Сорокин, для тех, кто не знал. Хотя я думаю, что с первых нот этого волшебного голоса вы уже поняли, что это ваш любимый
1: ведущий. Захвалило. Друзья, да, действительно, наступает День радио. Для нас, радищиков, ну, просто священный день. Мы действительно обожаем его, любим, друг друга поздравляем разными шуточками, прибаутками, которые, может быть, даже в нерадийном цеху не поймут. Да. Но, тем не менее, вот каждый раз, знаете, как на Новый год все друг другу шлют поздравления. Да. Мы, радищики, вот 7 мая то же самое делаем в этот день. Так что для нас это особенный праздник. Вы нам скажете приятные слова, и мы вам тоже скажем сегодня приятные слова. Уже вот наступивший день.
0: Это, безусловно, здорово, что вот ты к этому готовишься. Я тебе скажу, что слушатели наши уже подогреты. Я сегодня в столе заказов массу поздравлений получила. И почему я вот сейчас об этом вспомнила? Потому что накануне Дня радио мне хотелось бы поздравить именно тебя, Артем. Потому что ты в моей жизни тот самый человек, с которым я работаю, ну, почти уже 20 лет, да, вот в этой сфере, в радийной.
1: Да.
0: Так или иначе, мы с тобой с перерывами,
1: да.
0: С промежутками, но тем не менее.
1: Знакомы долго, да, действительно. Я тоже тебя хочу поздравить и рад, что такая радиоласточка есть в моей жизни.
0: Ой, я тоже очень рада, что ты есть в моей. Я тебе желаю творческих успехов, лучших на свете слушателей, только уверенного приема, и пусть всегда все будет хорошо.
1: И пусть микрофонная ветрозащита всегда будет чистой.
0: Да, безусловно. Я тебя поздравляю еще раз. Друзья мои, вас благодарю за добрые слова, которые сегодня прозвучали. С наступающим праздником еще раз. Ну и обязательно встретимся в ночь с пятницы на субботу, прямо на старте 9 мая. Поприветствую всех вас. До скорого.
1: Пока.
0: Пока.
2: На русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Москвичей предупредили о возможных ограничениях связи и интернета 7 мая. Такие сообщения клиентам разослали крупнейшие российские операторы. Компании указали, что в преддверии майских праздников, кроме интернета, может быть ограничена отправка и получение СМС-сообщений. Похожие сообщения получили накануне клиенты онлайн-кинотеатров. Правительство разрешило россиянам сохранять номер телефона при переезде в другой регион. Такие правила начнут действовать с 1 сентября. Чтобы перенести номер, абоненту необходимо обратиться к оператору с заявлением. Сделать это можно лично или онлайн. При этом сохранить номер при переезде можно будет и при смене оператора. Это особенно важно, если на новом месте проживания нет сетей связи прежней компании. Далее о спорте. В континентальной хоккейной лиге определился второй финалист. В решающий раунд пробился ярославский «Локомотив», который в 7-м матче серии одолел омский «Авангард». Встреча закончилась во втором овертайме. «Локомотив» – действующий обладатель Кубка Гагарина. Первым финалистом турнира стал казанский «Акбарс». Финальная серия КХЛ начнется 11 мая в Ярославле и продолжится до 4 побед. В завершение любопытная кинематографическая статистика. Исследование показало, что актеры в среднем старше своих персонажей в кино на 7 лет. А наибольшая разница в возрасте между артистами и героями наблюдается в подростковых сериалах. В итоговую подборку вошло почти 300 фильмов и около сотни сериалов, снятых за 100 с лишним лет. Аналитики проанализировали 1400 актеров и 1600 сыгранных ими ролей. В 65% случаев оказалось, что актеры в реальной жизни старше своих персонажей. Курс юаня на сегодня 10 рублей 99 копеек, доллар 75.22, евро 88.06. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости.

0: помните, насчет «Надоело»? Была еще такая старая песня со словами: «А я не поехал, я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку, клюет». Это «Когда надоело», как только что спела Ольга Серябкина и группа «Серебро». Когда нам все надоело, мы с вами включаем «Русское радио». Ведь правда, друзья? И вообще мы включаем радио. И каждый день, 7 мая, мы отмечаем День радио. С праздником, дорогие, с нашим общим праздником. Ну что, пожелаю чистого сигнала, великолепных передач, любимых голосов, лучших песен, ну и, конечно, настоящего музыкайфа, который каждый день на русском радио с поповым днем, как называем его мы, радищики. А сегодня весь день вы будете поздравлять нас, а мы будем поздравлять вас. И все это, конечно, в обертке лучших и любимых хитов. Начнем мы с Джонни, «Не смогу забыть», с праздником, и Сорокин далее с вами.
1: Артём Сорокин на русском радио.
2: Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть тот взгляд. Я не смогу простить себя.

интересно, летит радиосигнал. Конечно, и в космос он тоже летит. Летит в бесконечность, достигает каких-то точек во Вселенной. А может быть и так, что через тысячи, миллионы лет, друзья, кто-то будет слушать вот отзвучавшую песню, эту мысль, которой говорю я в данный момент, Сорокин, на русском радио. А может быть и слушает сейчас эту мысль благодаря радио. Но мы об этом не знаем. Вот я так скажу. И все благодаря такому чудесному изобретению, как радио. Знаете, спасибо всем, всем, кто был причастен к созданию этого чуда, не только Попову, но и Маркони, и другим специалистам. Ну, в общем, там целый список, а в итоге такое чудесное изобретение.

0: Лет 8 назад «Елка», она же Елизавета Иванцыф, была названа самой ротируемой артисткой десятилетия в России на российских радиостанциях. Общее количество ротаций ее песен превысило несколько, десятков миллионов. И тогда она отметила, что вот в тот момент, когда радио как таковое перестало быть для нее абстрактной студией в условном домике, превратившись в живых людей, она искренне полюбила радио. Ну, конечно, когда радио тебе приносит и славу, и популярность, и узнаваемость, и вообще возможность представлять новые песни, естественно, ты начинаешь его любить. И, конечно же, мы живые, конечно, мы ни в каком не условном домике, мы для вас, мы с удовольствием ставим все эти песни, мы вас обожаем, друзья, и все это делается для вас, и, конечно, в День радио хочется об этом говорить, говорить и говорить. Да, мы живые, и мы вас любим. Ну что, давайте отмечать День радио и мысленно, и, конечно, словами, и действиями лучшие песни для вас сегодня.
1: Артем Сорокин.

0: что слушает страна.
1: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

накрывает с головой. Между нами тишина, я глох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Да уж, с изобретением радио мир точно стал большим и большим. И, конечно же, самолет, про который спела Валерия, и день радио тоже можно связать через использование радиосвязи в авиации. Радиоволны применяются в навигации, в авиации, спутниковой связи и других системах, что делает их важными для обеспечения коммуникации в полете. Ну и давайте вкратце, друзья, напомню, как вообще произошло сие изобретение. В 1895 году Александр Попов создал радиоприемник на основе Когерера и 7 мая того же года продемонстрировал его на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге, а в 1896 году он впервые передал радиосигнал, было сообщение со словом «герц» на расстояние в 250 метров. Ну, а все остальное уже история, что было до и что было после, можно, конечно же, приплюсовать сюда достижения и Маркони, и других физиков. Ну, я воспринимаю это, знаете, как такую одну большую скалу под названием радио. И здорово, что у этого есть отдельный день. С праздником, дорогие! Здорово, что мы с вами вместе на русском радио!
0: 7 мая. День радио. Русское радио.

0: песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.

все в своем репертуаре на русском радио. Дон Жуан. Ну, с одной стороны, понятно, что это пародия на таких пафосных мужчин, которые занимаются самолюбованием. В реальной жизни Александр Арева, к слову говоря, очень даже скромный, семенин, любит свою жену, любит своих детей. И вообще, мне кажется, самый красивый мужчина, он определяется не по словам, а по делам. Сказал, сделал. Сказал, как отрезал. Не всегда это получается, но мы, мужчины, все-таки будем учиться. Женщины, милые, сделайте нам снисхождение. Не всегда все у нас получается идеально, но мы будем стараться, мы вам искренне это обещаем. И Артур Пирожков в своей такой пародии, мне кажется, только уколол вот таких вот донжуанов, вечных донжуанов, которые занимаются самолюбованием. Вот прямо сейчас у нас, например, Ваня Дмитриенко, скромный, обаятельный и очень красивый голос у него.

0: здесь или не здесь, все подходим к радиоприемнику. У нас тут на русском радио в следующем часе много вкусненького. Эй, птичка, летим со мной, там много вкусненького, праздничного. В следующем часе, конечно же, стол заказов русского радио, традиционный, ночной. Ну, у нас ночной, у вас уже утренний, но тем не менее, сегодня праздник, сегодня день радио, 7 мая. Мы очень всегда радийщики в таком воодушевленном состоянии, поэтому, друзья, поддержите нас, скажите какие-нибудь хорошие слова, а мы в ответ с удовольствием поставим лучшие любимые песни, передадим привет и поздравления кого-нибудь с днем рождения, поздравим с юбилеем, ну и просто в целом с тем, что у нас скоро вторая порция маевки. А час 47 в столице, русское радио, в следующем часе стол заказов, уже пишите, плюс 7 916 003 105 7, это наши мессенджеры. Артем Сорокин.
1: Артем Сорокин на русском радио. А если...

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Поздравления, конечно же, с Днем Радио, друзья. Спасибо, что выбираете нас. Пусть эфир радует вас каждый день. Спасибо за внимание к русскому радио, за доверие, за обратную связь, которую вы обычно подтверждаете в столе заказов. Желаю вам хорошего в жизни. Не только звучание русского радио, но чтобы все вот вокруг вас, в работе, в делах, в других сферах хорошо звучало. Пусть любимые волны русского радио всегда находят вас, а музыка и, конечно, новости поднимают настроение, а не ухудшают. Вот это, кстати, важная мысль, чтобы новости поднимали настроение, а не ухудшали. Ну что, стол заказов начинается. +7 916 003 105.7. У нас, конечно, в этом часе поздравления с Днем Радио и с вашими личными праздниками, не только Днем Радио единым им. И начинает у нас такое послание. Это Саглара пишет. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником Русское Радио. Вы дарите людям голос эпохи. Соединяйте сердца звуком. Желаю, чтобы эфир всегда был чистым, а творческие идеи были просто рекой лились. Пусть ваш голос звучит гордо и уверенно, принося радость тысячам слушателей во всем мире. Саглара, спасибо за это замечательное сообщение. Поздравляю вас всех с Днем Радио. Здоровья, всех благ. Азаров Андрей. Дальше. Привет. Это написала Людмила Засурийская. Спасибо за эфир. Поздравляю с Днем Радио всех ведущих. Спасибо вам большое за позитив. Желаю всем здоровья и удачи, радости, мира, добра и гармонии. Ну и традиционное пожелание для своих пациентов. Желаем удачи, пишет Людмила.

0: Русского радио.
1: Так, у нас тут география действительно приличная. Анатолий из Красноярска пишет: «Доброе утро, Русское радио. Поздравляю вас с праздником, с Днем радио. Желаю удачи и процветания. Привет своей семье, а также огромной и любимой моей родине, России и россиянам». Анатолий из Красноярска, русские не сдаются. Так, смотрю сообщение из Далласа. Кристина пишет: «Артем, обожаю ваш голос и поздравляю с праздником». Кристина, просто супер комплимент. «Всех ведущих с праздником, сейчас еду на встречу с друзьями в бар и, как всегда, слушаю вас. Всем отличного вечера». Кристина, вам тоже отличного вечера и хорошо посидеть с друзьями в баре. Так, сообщение прилетело традиционно из Германии от Алекса. «Сегодня с днюшкой поздравляем русскородийную братву. От всей души мы вам желаем красиво, борзо кайфануть», пишет Алекс. «Алекс, телец ваш знак, а значит что? Все будет очень хорошо. Всех с днем Русского радио от Алекса, Алисоньки, котиков Михея и Мирона. Спасибо, Артем, всех Влад, братишка. Конечно, я не мод, склепал сегодня все, что смог. С праздником. Алекс, по-моему, получилось даже не хуже, чем у мота. Спасибо большое».

заказов на русском радио продолжается. Пишет Ленуся из Кирова. Привет, передаем вам большой привет из праздника. Вас желаю жить в ритме веселья, оптимизма, успеха и радости, процветания. Передайте привет всем работающим в ночную смену. Спасибо, что радуете нас, город Киров. Ну, конечно, передаем привет всем, кто работает в ночную смену. Лично от меня пожелание, знаете, бывает, что в ночную смену, ну, так вот заболит голова как-нибудь, ну, не вовремя. Или, не знаю, там, где-нибудь под ребром потянет, и думаешь, так, мне еще надо доработать эту ночную смену, а у меня голова болит. Поэтому, дорогие ночники и ночнушки, если у вас что-то сейчас болит, если вам как-то физически не очень, ну, я желаю, чтобы поскорее ваша ночная смена закончилась, и вы уже поскорее пошли отдыхать. Так, Анатолий пишет: привет, Русское радио, поздравляю с праздником, с Днем радио. Светлана, с праздником, спасибо, что вы есть, успехов и процветания. Эфир Русского радио всегда заряжает на весь день, так держать. Светлана из Забайкалья. Здравствуйте, дорогое Русское радио, поздравляем с Днем радио, слушаем вас каждый день, на даче, дома, в машине, везде, где ловит. Желаем успехов и процветания. Иркутяне, мы вас любим. Так, смотрю дальше. Доброе утро, любимое Русское радио. Передаю большой привет своему мужу, который очень далеко от меня. Сережка, мой любимый, я люблю тебя. От Олеси сообщение. И своим девочкам, они безупречные. Хорошего дня, отличного настроения. И всем тем, кто едет на работу или просто пьет кофе и слушает Русское радио. Всем хорошего настроения и удачи от Олеси.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот от Светланы аргумент такой. Мои хорошие, от всей души поздравляю всех вас. Ребята, вы лучше. Без вас жизнь была бы невыносима, пишет Светлана. Все песни, которые вы ставите, только любимые. Только для вас любимых. Только от нас, для вас, ну и так далее. Ну вот аргумент про то, что жизнь была бы невыносима без русского радио. Но это прям сильно. Это прям сильно. Это прям серьезно уже. Так что, Светлана, спасибо вам большое. А с праздником, зубры русского радио, русском радио за здравный стакан. Да, это тоже серьезно. Привет вам, Сашка Хам. Доброе утро, русское радио. Татьяна пишет. Хочу поздравить своего любимого мужчину, экс-ведущего радио Уссурии Виталия Рябинина с профессиональным праздником. Я тобой горжусь, люблю тебя, восхищаюсь твоими талантами и умениями. Ты мой цветочек. Как это красиво звучит, как это мило. Твоя Танюха. Не только мужчины могут называть женщин, что ты мой цветочек, но и женщина может сказать мужчине, ты мой цветочек. Как-то мило, как-то приятно. Пишет Диана. Здравствуйте, Русское радио. Передаю привет всем моим любимым иркутянам, Кириллу, маме, соседям. Едем сейчас все вместе. Отдельно прошу поздравить мою любимую мамочку Олесю от Дианы. И скажите это, пожалуйста, по русскому радио. Сказали с удовольствием, сказали.
0: Новая песня на русском.
2: Музыка моя, это ты, в сердце про тебя хиты.
3: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.

черный чай, поэтому, надеюсь, я не один, надеюсь, нас много таких, кто готов сейчас выпить чашку чая на работе или где-то в движении, в пути. Смотрю, что у нас происходит на странице ВКонтакте «Дорогое русское радио с профессиональным праздником», пишет Анна. Всех благ вам, спасибо, что вы есть, мы вас очень любим. И с вашей помощью хотим поздравить с юбилеем нашу очаровательную подругу, одноклассницу Лего Людмилу. Будь всегда здоровой, счастливой, радостной, любимой, пусть все будет хорошо. Твои одноклассники от всего сердца поздравляем. Привет, Вселенная! Под названием «Русское радио» вы первые, мы первые, единственные, простите за капслог, Алексей, не страшно. Но в праздник именно так хочу поздравить всю корпорацию РМГ с нашим праздником. В первую очередь вас, Артем, Юлию Калинину, вечному Дмитрию Лебедеву. Давайте не будем перечислять всех ночников. Вы мои самые родные, утренние крутыши, плюс Лену Журавлеву, Перчики. Вечернее шоу во главе с легендарной, с легендой Пряниковым, всем-всем-всем, новостника РСН, всем тем, кто остается за кадром, от Попова до нашего родного. Ну и еще хочу выделить уже родного Филатова, это тот диджей, который в 13-м поверил в меня и доверился. Спасибо, Дима, прости за фамильярность. 13 лет спустя могу сказать, что мой первый шаг в сторону был золотой дорожкой, которая скоро станет для меня платиновой. Я к этому стремлюсь. Алексей, большое спасибо за такое чудесное сообщение.

уважаемые коллеги, прекрасного всем настроения, хорошо отработать ночную смену. И хочу поздравить Русское радио с Днем радио. Процветания и успехов. Знайте, вы лучшие. Колесник, Виктория, Беларусь, Минск. Большое спасибо, Виктория. Людмила пишет: доброй ночи, Тёма, с праздником. Родные мои, любимые музыкальные диджеи, ведущие новостей, процветания, любви, уважения друг к другу, самых верных радиослушателей, добра, великолепных хитов и самых крутых артистов. Обнимаю, люблю, целую нежно каждого, ваша навек, Людмила. Ну вот Людмила, например, она, знаете, слушает Русское радио очень-очень много лет. Десятилетий, я бы даже так сказал. И вот как здорово, что рядом с нами есть такие преданные слушатели, которые идут по жизни с нами, меняются вместе с нами, присылают нам подарки. И вам, друзья, огромная-огромная благодарность. Ольга пишет: с Днем радио вас! Передаю привет своей коллеге Жирикенский ГОК Корниловой Кристине. Это Оля. Доброй ночи, Русское радио. Хочу передать привет своим коллегам из Мега Яблока, Симферополь, Наташе, Лене, Светулику, Эдемчику, Катюше. Желаю вам быть всегда в добром здравии. Встретимся через 4 дня. Ура!

0: сообщения в праздничном столе заказов Русского радио. Еще раз всех поздравляем с Днем радио, друзья. 7 мая, важнейший день. Так, Екатерина пишет: доброй ночи всем, кто трудится ночью. Хотелось поздравить вас с праздником, с Днем радио. Всем привет. Юлия Воскобойникова: хочу пожелать хорошего дня моему мужу Никите. Надеюсь, все наши мечты сбудутся. Юлия, уверен, что все сбудется. Мария Олеговна: доброй ночи, Русское радио. Хочу передать привет своему мужу Алексею. Елена Русина: Артем, все, кто работает на Русском радио, вас поздравляю с Днем радио. Музыка моя — это вы. Исполнение желаний, высот в профессии, счастья и удачи. Елена из Екатеринбурга. Елена, большое спасибо, что вы с нами. Привет, Русское радио. Привет, любимое радио. Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Это Марина Шевченко. Желаю процветания и еще, чтобы и дальше много-много лет вы радовали нас своим вещанием. А также хочу поздравить своего брата Сергея. Это его праздник. Он закончил Рязанскую радиоакадемию, и у них, у выпускников, традиция встречаться в этот день. Но когда же еще? Всем хорошего настроения. Марина, Сельцы, Рязанская область. Ох, поздравления это вашему брату тоже передаю. Все, друзья, стол заказов, увы, завершается. Следующий стол заказов уже днем. Пока же я, Сорокин, готов поставить для вас лучшие и любимые песни. И спасибо большое, что вы здесь с нами. С праздником!
1: Артем Сорокин на Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.